Бутылку сухого вина за 800 рублей, на следующий день спиртное за 378 рублей из другой пятерочки, а затем в магните белое вино за 680 рублей. А спустя два дня две бутылки вина, белого и розового, на 1200. Суд приговорил его к 7 месяцам колонии строгого режима, приговор может быть обжалован. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве состоялся форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с делегацией подвел итоги реализации народной программы и сформировал предложение в ее обновленную редакцию. Один из важных принципов – сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем в регионе. Что касается сельских территорий, важны продбезопасность, технезависимость, АПК, создание достойных условий жизни на селе, подчеркнул Александр Гусев. Он также поблагодарил Дмитрия Медведева за энергию форума и пообещал делать результаты работы партии в регионе еще более наглядными. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание комиссии по поддержке участников СВО и их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации. Ведется проактивная работа. Участники СВО обслуживаются вне очереди, имеют персональное сопровождение. Графики диспансеризации составляются с Фондом защитники Отечества. Практикуются выездные формы работы и ежемесячные дни участника СВО вместе с членами семей. При наличии показаний пациентов направляют на реабилитацию и санаторно-курортное лечение. С 15 по 19 июня пройдут предзащиты проектных работ участников программы «Герои земли Воронежской». Проекты посвящены направлениям деятельности органов власти, где они стажируются. Участники получат рекомендации от экспертов Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы, скорректируют идеи. Всем участникам желаю удачи, ждем сильных решений для развития региона, написал губернатор Александр Гусев. Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майор полиции начальнику управления Росгвардии по Воронежской области Алексею Баранникову. Он служит в органах более четверти века, участвовал в боевых действиях в зоне СВО, неоднократно награжден. Баранников возглавил управление в мае 2025-го после ухода предшественника на повышение в Москву. Еще из новостей дня. В Воронежской школе номер 5 во время ОГЭ по русскому языку выпускники пожаловались на тихую запись текста для изложения. В региональном министерстве образования организовали служебную проверку, изучив видеосъемку. Установлено, что в начале экзамена звук действительно был тихим, но технический специалист оперативно сделал громче, и при повторном воспроизведении громкость стала высокой. Один школьник, который сидел на последнем ряду, подал апелляцию. В министерстве пояснили, руководитель экзаменационной комиссии предупредил, что в случае удовлетворения апелляции результаты аннулируют, а сдачу перенесут на резерв. День. На текущий момент апелляций не поступало. И последнего. В Бутурлиновке осудили серийного похитителя алкоголя. Ранее судимый мужчина уже получал 10 суток ареста за мелкое хищение. Сразу после освобождения он украл из пятерочки бутылку сухого вина за 800 рублей, на следующий день спиртное за 378 рублей из другой пятерочки, а затем в магните белое вино за 680 рублей. А спустя два дня две бутылки вина, белого и розового, на 1200. Суд приговорил его к 7 месяцам колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован. Это были новости региона.
0: Проверено времени.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио. Это навсегда.

0: Наши новости.
1: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве состоялся форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с делегацией подвел итоги реализации народной программы и сформировал предложение в ее обновленную редакцию. Один из важных принципов – сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем в регионе. Что касается сельских территорий, важны продбезопасность, технезависимость, АПК, создание достойных условий жизни на селе, подчеркнул Александр Гусев. Он также поблагодарил Дмитрия Медведева за энергию форума и пообещал делать результаты работы партии в регионе еще более наглядными. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание комиссии по поддержке участников СВО и их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации. Ведется проактивная работа. Участники СВО обслуживаются вне очереди, имеют персональное сопровождение. Графики диспансеризации составляются с фондом «Защитники Отечества». Практикуются выездные формы работы и ежемесячные дни участника СВО вместе с членами семей. При наличии показаний пациентов направляют на реабилитацию и санаторно-курортное лечение. С 15 по 19 июня пройдут предзащиты проектных работ участников программы «Герои земли Воронежской». Проекты посвящены направлениям деятельности органов власти, где они стажируются. Участники получат рекомендации от экспертов Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы, скорректируют идеи. «Всем участникам желаю удачи, ждем сильных решений для развития региона», написал губернатор Александр Гусев. Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майор полиции начальнику управления Росгвардии по Воронежской области Алексею Баранникову. Он служит в органах более четверти века, участвовал в боевых действиях в зоне СВО, неоднократно награжден. Баранников возглавил управление в мае 2025-го после ухода предшественника на повышение в Москву. Еще из новостей дня. В Воронежской школе номер 5 во время ОГЭ по русскому языку выпускники пожаловались на тихую запись текста для изложения. В региональном министерстве образования организовали служебную проверку, изучив видеосъемку. Установлено, что в начале экзамена звук действительно был тихим, но технический специалист оперативно сделал громче, и при повторном воспроизведении громкость стала высокой. Один школьник, который сидел на последнем ряду, подал апелляцию. В министерстве пояснили, руководитель экзаменационной комиссии предупредил, что в случае удовлетворения апелляции результаты аннулируют, а сдачу перенесут на резерв. День. На текущий момент апелляций не поступало. И последнего. В Бутурлиновке осудили серийного похитителя алкоголя. Ранее судимый мужчина уже получал 10 суток ареста за мелкое хищение. Сразу после освобождения он украл из «Пятерочки» бутылку сухого вина за 700 рублей, на следующий день спиртное за 378 рублей из другой «Пятерочки», а затем в «Магните» белое вино за 680 рублей, а спустя два дня две бутылки вина, белого и розового, на 1200. Суд приговорил его к 7 месяцам колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован. Это были новости региона.
0: Проверено времени.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве состоялся форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с делегацией подвел итоги реализации народной программы и сформировал предложение в ее обновленную редакцию. Один из важных принципов – сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем в регионе. Что касается сельских территорий, важны продбезопасность, технезависимость, АПК, создание достойных условий жизни на селе, подчеркнул Александр Гусев. Он также поблагодарил Дмитрия Медведева за энергию форума и пообещал делать результаты работы партии в регионе еще более наглядными. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание комиссии по поддержке участников СВО и их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации. Ведется проактивная работа. Участники СВО обслуживаются вне очереди, имеют персональное сопровождение. Графики диспансеризации составляются с Фондом защитники Отечества. Практикуются выездные формы работы и ежемесячные дни участника СВО вместе с членами семей. При наличии показаний пациентов направляют на реабилитацию и санаторно-курортное лечение. С 15 по 19 июня пройдут предзащиты проектных работ участников программы «Герои земли Воронежской». Проекты посвящены направлениям деятельности органов власти, где они стажируются. Участники получат рекомендации от экспертов Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы, скорректируют идеи. Всем участникам желаю удачи, ждем сильных решений для развития региона, написал губернатор Александр Гусев. Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майор полиции начальнику управления Росгвардии по Воронежской области Алексею Баранникову. Он служит в органах более четверти века, участвовал в боевых действиях в зоне СВО, неоднократно награжден. Баранников возглавил управление в мае 2025-го после ухода предшественника на повышение в Москву. Еще из новостей дня. В Воронежской школе номер 5 во время ОГЭ по русскому языку выпускники пожаловались на тихую запись текста для изложения. В региональном министерстве образования организовали служебную проверку, изучив видеосъемку. Установлено, что в начале экзамена звук действительно был тихим, но технический специалист оперативно сделал громче, и при повторном воспроизведении громкость стала высокой. Один школьник, который сидел на последнем ряду, подал апелляцию. В министерстве пояснили, руководитель экзаменационной комиссии предупредил, что в случае удовлетворения апелляции результаты аннулируют, а сдачу перенесут на резерв. День. На текущий момент апелляций не поступало. И последнего. В Бутурлиновке осудили серийного похитителя алкоголя. Ранее судимый мужчина уже получал 10 суток ареста за мелкое хищение. Сразу после освобождения он украл из пятерочки бутылку сухого вина за 800 рублей, на следующий день спиртное за 378 рублей из другой пятерочки, а затем в магните белое вино за 680 рублей. А спустя два дня две бутылки вина, белого и розового, на 1200. Суд приговорил его к 7 месяцам колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» – «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
5: 255 45 55.
6: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше».
9: Я проснулся днем

сладкая Н. И кое-как я умылся и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве на заключительном форуме есть результат. Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым подвела итоги реализации народной программы «Единой России» и сформировала предложение для ее обновленной редакции. Один из важных принципов – сначала инфраструктура, потом развитие территорий. Этот подход мы давно используем в регионе. Что касается села, продбезопасность, технологическая независимость ПК, достойные условия жизни, поддержка молодых специалистов и экологические стандарты, написал Александр Гусев в социальных сетях. Глава региона также поблагодарил председателя партии Дмитрия Медведева за созидательную энергетику форума и подчеркнул, что программа продолжает формироваться с участием региона и общественности. «Будем делать все возможное, чтобы результат работы партии в регионе был еще более нагляден», — резюмировал губернатор. В ходе работы форума заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов подчеркнул, партия, являясь правящей, несет ответственность за сложные непопулярные решения, которые будут способствовать укреплению государственности. Несмотря на все угрозы, планы народной программы должны осуществляться. Он особенно отметил, что несмотря на все угрозы и удары по нашей стране, планы, которые лягут в основу народной программы по наказам наших избирателей, все должны обязательно осуществиться. Кстати, в работе форума приняли участие депутаты Воронежской областной думы. В состав делегации вошли председатель парламента Юрий Матузов, депутаты Людмила Ипполитова, Марина Андрейчук, Александр Пешиков и другие. Юрий Матузов принял участие в обсуждении развития современной инфраструктуры в регионах. Отдельное внимание уделили пассажирским перевозкам. Юрий Матузов подчеркнул, что высокоскоростное железнодорожное сообщение может стать альтернативой авиаперевозкам, а вокзалы – удобными общественными центрами, где каждый пассажир будет чувствовать себя комфортно. Все выработанные предложения войдут в основу народной программы на 5-летний срок. Еще депутат Волдумы Александр Пешиков получил благодарность от председателя партии Дмитрия Медведева за помощь участникам СВО. Парламентарий предложил программу «Земский тренер». По его словам, нужно развивать сельские поселения. ФОКи построили, но не хватает специалистов, которые придут, зацепятся, заведут семью. Это комплексная программа и развитие села, и жилищные условия для молодых тренеров и учителей физкультуры. О комплексном подходе также рассказала Людмила Ипполитова. Она отметила, что в Воронежской области действуют 57 мер поддержки семей с детьми. И это повод для гордости. «Наша задача, чтобы вслед за первым-вторым появились третий и четвертый ребенок», отметила Людмила Ипполитова. И последнее. Добавлю, что по итогам форума «Единая Россия» представит новую народную программу в двух блоках – пятилетний план конкретных задач и стратегический документ с ценностными ориентирами партии. Сбор предложений продолжается, свою инициативу может внести каждый житель Воронежской области. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

вами. Я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: такое дело.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве на заключительном форуме есть результат. Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым подвела итоги реализации народной программы «Единой России» и сформировала предложение для ее обновленной редакции. Один из важных принципов – сначала инфраструктура, потом развитие территорий. Этот подход мы давно используем в регионе. Что касается села, продбезопасность, технологическая независимость ПК, достойные условия жизни, поддержка молодых специалистов и экологические стандарты, написал Александр Гусев в социальных сетях. Глава региона также поблагодарил председателя партии Дмитрия Медведева за созидательную энергетику форума и подчеркнул, что программа продолжает формироваться с участием региона и общественности. «Будем делать все возможное, чтобы результат работы партии в регионе был еще более нагляден», — резюмировал губернатор. В ходе работы форума заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов подчеркнул, партия, являясь правящей, несет ответственность за сложные непопулярные решения, которые будут способствовать укреплению государственности. Несмотря на все угрозы, планы народной программы должны осуществляться. Он особенно отметил, что несмотря на все угрозы и удары по нашей стране, планы, которые лягут в основу народной программы по наказам наших избирателей, все должны обязательно осуществиться. Кстати, в работе форума приняли участие депутаты Воронежской областной думы. В состав делегации вошли председатель парламента Юрий Матузов, депутаты Людмила Ипполитова, Марина Андрейчук, Александр Пешиков и другие. Юрий Матузов принял участие в обсуждении развития современной инфраструктуры в регионах. Отдельное внимание уделили пассажирским перевозкам. Юрий Матузов подчеркнул, что высокоскоростное железнодорожное сообщение может стать альтернативой авиаперевозкам, а вокзалы – удобными общественными центрами, где каждый пассажир будет чувствовать себя комфортно. Все выработанные предложения войдут в основу народной программы на 5-летний срок. Еще депутат Волдумы Александр Пешиков получил благодарность от председателя партии Дмитрия Медведева за помощь участникам СВО. Парламентарий предложил программу «Земский тренер». По его словам, нужно развивать сельские поселения. Фоки построили, но не хватает специалистов, которые придут, зацепятся, заведут семью. Это комплексная программа и развитие села, и жилищные условия для молодых тренеров и учителей физкультуры. О комплексном подходе также рассказала Людмила Ипполитова. Она отметила, что в Воронежской области действуют 57 мер поддержки семей с детьми. И это повод для гордости. «Наша задача, чтобы вслед за первым, вторым появились третий и четвертый ребенок», отметила Людмила Ипполитова. И последнее. Добавлю, что по итогам форума «Единая Россия» представит новую народную программу в двух блоках – 5-летний план конкретных задач и стратегический документ с ценностными ориентирами партии. Сбор предложений продолжается, свою инициативу может внести каждый житель Воронежской области. Это были новости региона.
0: Радио. Сделано в России.

письма, ветер в спину.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: красиво.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
7: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: Владимир Путин присвоил воронежскому токарю звание Героя труда. В воронежские семьи могут бесплатно взять на прокат детские коляски, кроватки и автокресла. Во сколько обойдется обучение на повара, фармацевта и дизайнера для воронежских абитуриентов? Какие опасности грозят домашним питомцам летом на даче? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
10: Аудитория 12+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве на заключительном форуме есть результат. Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым подвела итоги реализации народной программы «Единой России» и сформировала предложение для ее обновленной редакции. Один из важных принципов – сначала инфраструктура, потом развитие территорий. Этот подход мы давно используем в регионе. Что касается села, продбезопасность, технологическая независимость ПК, достойные условия жизни, поддержка молодых специалистов и экологические стандарты, написал Александр Гусев в социальных сетях. Глава региона также поблагодарил председателя партии Дмитрия Медведева за созидательную энергетику форума и подчеркнул, что программа продолжает формироваться с участием региона и общественности. «Будем делать все возможное, чтобы результат работы партии в регионе был еще более нагляден», – резюмировал губернатор. В ходе работы форума заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов подчеркнул, партия, являясь правящей, несет ответственность за сложные непопулярные решения, которые будут способствовать укреплению государственности. Несмотря на все угрозы, планы народной программы должны осуществляться. Он особенно отметил, что несмотря на все угрозы и удары по нашей стране, планы, которые лягут в основу народной программы по наказам наших избирателей, все должны обязательно осуществиться. Кстати, в работе форума приняли участие депутаты Воронежской областной думы. В состав делегации вошли председатель парламента Юрий Матузов, депутаты Людмила Ипполитова, Марина Андрейчук, Александр Пешиков и другие. Юрий Матузов принял участие в обсуждении развития современной инфраструктуры в регионах. Отдельное внимание уделили пассажирским перевозкам. Юрий Матузов подчеркнул, что высокоскоростное железнодорожное сообщение может стать альтернативой авиаперевозкам, а вокзалы – удобными общественными центрами, где каждый пассажир будет чувствовать себя комфортно. Все выработанные предложения войдут в основу народной программы на 5-летний срок. И еще депутат Волдумы Александр Пешиков получил благодарность от председателя партии Дмитрия Медведева за помощь участникам СВО. Парламентарий предложил программу «Земский тренер». По его словам, нужно развивать сельские поселения. Фоки построили, но не хватает специалистов, которые придут, зацепятся, заведут семью. Это комплексная программа и развитие села и жилищные условия для молодых тренеров и учителей физкультуры. О комплексном подходе также рассказала Людмила Ипполитова. Она отметила, что в Воронежской области действуют 57 мер поддержки семей с детьми. И это повод для гордости. «Наша задача, чтобы вслед за первым, вторым появились третий и четвертый ребенок», отметила Людмила Ипполитова. И последнее. Добавлю, что по итогам форума «Единая Россия» представит новую народную программу в двух блоках – 5-летний план конкретных задач и стратегический документ с ценностными ориентирами партии. Сбор предложений продолжается, свою инициативу может внести каждый житель Воронежской области. Это были новости региона.
0: Средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня у нас 11 июня, 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня четверг, сегодня заключительный рабочий день на этой неделе. Но это кто работает по обычному графику, а кто работает там по плавающему графику, для тех, конечно, день как день. Но вообще для тех, кто работает по производственному графику, тут сегодня у того сегодня короткий день. Короткий день. Не 8 часов будете работать, а 7. Может быть, кому-то еще сократят. Обрежут так, что мало не покажется. Хорошо же, Лукьянов. Мы с Лукьяновой вдвоем.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
2: Лукьянова сидит на меня, смотрит пустыми глазами.
3: Ну, я привыкла, почему пустыми, но не пустыми.
2: Устала. Конец недели, конечно. Если бы еще была пятница рабочая, глаза у тебя были бы полупустые.
3: Нет, я просто встала сегодня в 4 утра и делаю все возможное для того, чтобы быть бодрой, понимаешь? Ну, я пытаюсь их распахнуть на максимум.
2: Шарики свои?
3: Глаза мои.
2: Айс.
3: Боже мой. Александр Аргольч, вы записались в кружок английского?
2: Да, в кружок любителей Шекспира я записался.
3: Понятно.
2: Ну, вы знаете, дорогие друзья, значит, сегодня синоптики нам обещают, я открываю карту. Боже мой, 33 градуса сегодня обещают нам синоптики.
3: Прям серьезно?
2: Да, серьезно, 33 градуса.
3: Да?
2: Возможно, дожди, вообще дожди обещают, и они в каких-то районах идут, в каких-то нет. Будет на следующей неделе дождливая погода, но при этом...
3: Классный прогноз. Где-то будет дождь, где-то его не будет, Саша. Ну, это очень помогла информация.
2: Ты
3: вот знала, сейчас.
2: Ты вообще знала, что... Ну, я понимаю, что ты здесь недолго живешь, но что в Москве много климатических зон.
3: Я хочу тебя удивить, Александр. Не только в Москве.
2: А где еще?
3: Да много где еще. И в Питере может в одном районе идти дождь, а в другом не идти.
2: Нет. В Питере
3: и в других
2: одна
3: любых
2: зона,
3: городах.
2: Прибалтийская, не надо.
3: Ой.
2: Северная. Понимаешь? А здесь у нас и так и сяк может быть. Ну вот. Но мы вам, дорогие наши товарищи, желаем что? Хорошего дня.
3: Чудесного.
2: Прекрасного, да. Дай бог, чтобы вам...
3: Всех с наступающим праздником.
2: Была сегодня прохлада, да. Впереди праздник, День России. Поэтому мы... В общем, у нас, кстати, для вас будет огромный, ну, большой сюрприз на эти праздничные выходные, да, Лукьян? Ну, мы об этом расскажем чуть позже. А вот сейчас желаем вам всем добраться до работы, кто работает. Ну и вообще простуться, кому нужно. Да?
3: Ну, простуться, наверное, всем нужно.
2: Кому не нужно, зачем просыпаться? Пусть спят. Зачем просыпаться тем, кому не нужно? Ну, так что?
3: Ну, чуть позже. Ну,
2: пусть поспят. Спати. Вот. Доброе утро, отличное настроение. Вперед, Лукьянова.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа — Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио. Гоночные выходные.
2: 7 часов и 15 минут в столице. Дачный участок становится территорией драйва. Садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» — техника с гоночным характером.
3: Итак, друзья, эти выходные станут для нас с вами гоночными выходными. Мы будем тестировать садовую технику «Чемпион», как гонщики тестируют новые болиды. Вот прям чувствуют напряжение перед стартом, когда техника уже в боксах, а впереди накал гоночных страстей. Ну и не знаю, как вы, друзья, а я лично на этой неделе особенно жду выходных, потому что огромные, большие, приятнейшие сюрпризы готовят нам новая техника. Все-таки описание это одно, а настоящий тест-драйв это совсем другое.
2: Абсолютно согласен. Тестировать мы будем совершенно разную садовую технику, хоть и представленную одним брендом «Чемпион». Впечатлениями от тест-драйвов поделимся уже в понедельник. Следите за эфиром, а также за нашим пабликом ВК, где мы будем публиковать видеоотчеты о гоночных выходных. Лично я выйду на дистанцию с бензиновой газонокосилкой «Чемпион». Внушительным и серьезным агрегатом, тем не менее обладающим грациозностью, мобильностью болида Формулы-1. Он у меня стоит на, уже на участке, на постаменте таком.
3: Уже все? Поставил?
2: Серьезно, на постаменте стоит уже.
3: Ну, а я тогда протестирую бензиновый триммер «Чемпион». И честно скажу, конечно, вообще такими вещами в нашей семье занимаются парни, мужская наша часть семьи. Но иногда очень хочется взять дело и в свои руки, поэтому посмотрим, насколько легок в использовании будет этот инструмент.
2: Игорек у нас протестирует бензопилу «Чемпион» 237-16. Есть у меня на примете, честно говоря, несколько объектов, которые очень давно требуют распила.
3: Хочешь туда Гарри отправить?
2: Отправим его туда. Они точно не останутся без внимания. В общем, ждите нашего отчета в понедельник. Подробно поделимся своими впечатлениями от наших гоночных выходных.
3: Ну и не забывайте, друзья, смотреть видеоверсии наших тест-драйвов садовой техники «Чемпион» в паблике нашей радиостанции ВК. Взгляните на то, как можно по-настоящему наслаждаться процессом физического труда, воспринимая его с драйвом, ну и также как гонщики воспринимают процесс вождения болидов.
2: Очень поэтично, Лукьянова.
3: Да?
2: Да. В общем, не пропустите, друзья, также с понедельника у нас стартует розыгрыш садовой техники «Чемпион». Участвовать смогут все. Не пропустите. Собственно говоря, к чему мы все это говорим.
3: Да.
2: Тем более дачный сезон уже в самом разгаре.
3: В самом разгаре. Уже надо косить, рубить, пилить и все такое.
2: Драйв, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции и никакой рутины. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов 27 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Вы нам пишите, мы с вами будем общаться сегодня в этот четверг.
3: Который как пятница.
2: Да, который как пятница.
3: С наступающими праздниками.
2: Вы знаете, вчера у меня, ну, я уже рассказывал о том, что я наконец себе выбрал велосипед, купил его, вот, и, значит, первые покатушки у меня тут спокойные были. Мне еще не пришла защита, потому что я все-таки купил велосипед для экстремального катания. Вот, и...
3: Я уже прям представляю.
2: Вчера вечером я...
3: Саша, экстремальное катание.
2: У меня был выбор, пойти в бассейн или поехать на велосипеде. Я выбрал велосипед, потому что он долго стоит.
3: Ну, давай честно, пожалел?
2: Короче говоря, я ехал и приехал в одно место. Там такие, в общем...
3: Горки.
2: Горы, буераки там и так далее. Как раз для моего велосипеда. Я, в общем, не рассчитал, неправильно поставил скорость и стал заезжать на горку. Короче говоря, велосипед подо мной встал, я стал корячиться, как краб. Это вообще со стороны картина была такая вот стрёмная прям. Я, значит, а там народ, там молодежь.
3: Встал на дыбы и завалился?
2: Да там молодежь, значит, все там это... И я как, короче говоря, велосипед въехал мне в ногу, и я, ты знаешь, сразу такая гематома скачила, одна опухоль. И я смотрю, столько народу, и я просто не подавая виду, сделал так, вот так сделал. И пошел пешком дальше. И на меня все смотрели, типа, надо же, уцелел. А я иду, у меня искры из глаз.
3: Слезы?
2: Ну, не слезы, что уж, зачем слезы?
3: Говори, как есть, человек, тут все свои.
2: Но мне так больно, я даже на велик сесть не мог. А я даже хромать не могу, потому что я же иду, со мной же все нормально.
3: Ты же железный человек.
2: Я же железный человек. Почему у меня шлем как-то на бекрень сел, я потом посмотрел на себя в зеркало. И, в общем...
3: Ужас вообще, Саша. Ну, хорошо, что живой.
2: Я думаю, вот ради чего? Ну, можно было сказать...
3: И, глядишь, прибежала бы какая-нибудь хорошенькая скорая помощь.
2: Хорошенькая скорая помощь, да.
3: Да, спасать дедулю.
2: И мы решили с вами поговорить, друзья, на тему, когда вот вы упали и не подали виду.
3: Да, я так летела с эскалатора, вот Сашка, видели, в метро.
2: Что вы летели, готовы были вам помочь, а вы встали, как ни в чем не бывало. Давай, скажи.
3: Ну что, давай, скажи. Я бежала вниз и немножко ускорилась, понимаешь, в белых коротеньких шортиках. Мне было больно, просто жуть. А я смеялась, потому что, ну, думаю, ну, вот сейчас еще зарыдаю, и все тогда. Ну, это вообще кошмар, конечно.
2: Ну, ты себя раскорячила что-нибудь?
3: Да все, если... А, боже мой, как я один раз попой практически голой тормозила об асфальт на роликах, когда летела с горы. Я не умею тормозить ни на коньках, ни на роликах. Ну, вот есть у меня такая особенность.
2: Мы сейчас говорим про моменты, когда встали, как ни в чем не бывало.
3: Да, я ехала, понимаешь, с горки, а навстречу мне толпа туристов, пожилых. И я боялась, что я сейчас кого-нибудь зашибу. Ну и что, а у меня была короткая юбка, значит, ну очень короткая. Но... Ну это было время назад, я юная еще была совсем. И я ничего не придумала лучше, как просто упасть на попу и тормозила. Ну, в общем, получилось так, что я тормозила голой попой об асфальт.
2: Улыбаясь.
3: Это был ужас. Да, я встала, потом как ни в чем не бывало, ну ничего же не сделаешь. Но у меня потом шрам проходил, я не знаю сколько. Ну не шрам, а след вот этот вот на пятой точке проходил несколько месяцев.
2: Кровяная жопа.
3: Ну, в общем, да.
2: Извините, фильм ужасов такой вспомнил. Давайте, друзья, с вами поговорим на тему, когда вот вы навернулись и не подали виду. Вам было так жутко больно, но вы почему-то вот...
3: Вы хотели быть железным человеком.
2: Я не знаю, что в этот раз, что в этот момент вообще... Вот, чем руководствуется человек, что он не подает виду, потому что ему неловко или ему неудобно там и так далее. Давайте, ждем ваши искрометные сообщения.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка болидом. А запах бензина говорит тебе, гонка началась. ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
5: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4L». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься – новый «Тенет Т4L». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2020.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 37 минут в столице. Ну, давайте почитаем ваше сообщение, как вы
3: наворачивались.
2: упали, но при этом сделали вид, что ничего не случилось. Мы вот про такие все сейчас
3: слышали. Про отважных людей.
2: Да.
3: Саш, вот точно так же наш слушатель в субботу саданулся с велосипеда. Тоже очень крутой овраг, инерции не хватило, чтобы его преодолеть. Практически наверху я съехал вниз и упал. Весь побитый, как собака. Я еще в воскресенье поехал на ваш фестиваль. Обгорел вдрызг, еле-еле повернулся. И ходить мог на следующий день. Вышел на работу, начальник говорит, да, вид у тебя не очень.
2: Ну, я вот... У меня была такая же ситуация, только я не уехал вниз благодаря своей ноге, которая опухла.
3: Ну, нога у него тоже не очень.
2: Ну, вы знаете, спасает мазь-спасатель. Все прошло практически.
3: Однажды в Сочи я взяла на прокат самокат. И все было бы замечательно, если бы я заметила ямку на дороге перед лестницей. Я летела через несколько ступенек, как мячик, с каждым разом больнее и больнее. А вокруг людей больше, чем народа. Когда я очнулась, слезы катились больше от стыда, чем от боли.
2: А вы в чем были? В шортах или в платье?
3: Да тут уже, мне кажется, не столь важно, человек.
2: Ну, здрасте, одно дело, ты летишь в шортиках, а другое дело, ты летишь в платье.
3: Это вот я сразу прочитала как ваше мячик. Сообщение, вспомнила мою маму, которая хотела, значит, выпендриться перед своими внучками, взяла самокат у моего старшего сына и сделала ласточку в Лужниках. Да, мам? Лицо у нас заживало долго, но мама смеялась, ни одной слезинки. Это вообще, конечно, героически. Не совсем упал, в командировку приехали раньше начальство материала, немножко выпили, потом привезли материал, его надо было сразу распечатать на крыше, а внизу начальство смотрит, а упаковки с очень хорошими гвоздями. Вот я ногой сбиваю доску и прямо в гвоздь попадаю. Боль адская.
2: Ну вот что ты?
3: Гвоздь на сантиметр точно вошел в ногу, а я сжался и молчу, начальство же смотрит.
2: У вас, видимо, болевой порог низкий.
3: Нет, я думаю, что так как надо, болевой порог. Просто очень хотелось впечатление произвести. А я однажды чуть не утонул в оке. Меня спасли, и когда подплыли к берегу, там собрался уже весь пляж. Мне говорят, выйди на берег, отдышись. Я говорю, да нет, все хорошо, спасибо, я еще покупаюсь.
2: Так как вас не вытащили оттуда насильно, вообще непонятно. А где мальчик? Так он плавать пошел опять.
3: Профессионально занималась шоссейным велоспортом. И во время тренировочной поездки меня снесло воздушным потоком грузовика. Кувыркалась в кювет. Меня сплелось велосипедом в косичку. До дома 45 километров. Распуталась. Вроде ничего. Больно, но терпимо. Села на велосипед, поехала в сторону дома. Дома сняла защиту, а рука темно-синяя. Перелом кисти и запястья. В общем-то, на этом закончилась спортивная карьера. Это обидно, конечно.
2: Обидно, да. Обидно.
3: Один раз свалился с крыши второго этажа, сломал пятку и с лицом полным достоинства зашел в помещение. И как заорал там! Вызвали по факту скорую.
2: Бедолага.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте дочитаем ваше сообщение и закроем эту веселую тему.
3: Да уж, веселее некуда.
2: Когда просто. Вы падали, но не подали виду.
3: Значит, играл я с дочей в квартире. Она прыгала с дивана, я ее ловил. И вот она прыгает, я ее ловлю. Но в этот момент большим пальцем ноги ударяюсь о диван и срываю ноготь. Боль адская.
2: Ой, господи.
3: Но на руках ребенок. Бросить нельзя, напугать тоже. Да, вот примерно так, Саш. Я взрослая 40-летняя тетя, была со своими учениками, 9-классниками на субботнике. Затеяли догонялки. Пятка попала на камень и подвернулась. Было очень больно. Но закончили субботник, поднялась на 4-й этаж в кабинет. Правда, муж забирал на машине. И сразу в травмпункт. Оказался двойной перелом пятки. Месяц в гипсе.
2: Какой ужас. А есть веселое что-нибудь?
3: Потому что прямо одно веселее другого. Слушай, ну и тему ты изначально выбрали.
2: Я прости, повеселее. Ну зачем такой вот трэш с утра? Ну люди едят. Давай.
3: Читай, выбирай.
2: Давай, давай.
3: Найдешь там что-нибудь повеселее? Я гонщик с большим опытом. Картинги, багги, F3 и прочее. Прошлым летом с коллегами по работе ездили на прокатный картинг. Не вписался в поворот при обгоне. Удар грудью об руль. Но в итоге лучшее время было у меня. Грудь болела потом еще неделю.
2: Ну хорошо, что так закончилось.
3: Но время было лучше.
2: Что руль не остался в груди.
3: Как-то на отдыхе в Турции, выходя из бассейна, поскользнулась на мокрые плитки и упала всем прикладом на спину. Увидев, сколько людей вокруг аж подскочили на месте, я со словами «It's okay!» так быстро подскочила в вертикальное положение, как, по-моему, никогда не вставала из положения лежа. И как ни в чем не бывало, пошла отдыхать дальше. Зачем-то еще несколько часов держала лицо. Тело потом болело весь
2: утро. Я вот вам говорю, в этот момент у человека какая-то неимоверная сила просыпается. Вот ее нет, когда тебе там дико больно, и ты, там, я не знаю, у зубного нужно терпеть боль или еще что-то. Вот этого нигде не найти. А вот в какой-то момент жизненный, когда ты вот не хочешь показаться неуклюжим, это в тебе просыпается, ты как ниндзя вообще. Встал и пошел.
3: Предсвадебная суета. Покупка квартиры до свадьбы. День расписан по минутам. Надо было заскочить на работу. В спешке, выходя из машины, прищемила мизинец. Открыла дверь, убрала мизинец, побежала на работу. Дела все сделала, возвращаясь в машину. Ноготь на мизинце уже почернел. Будущий муж. Когда успела? Когда выходила из машины? Ну, больно ведь, а ты даже не пикнула. Некогда. Поехали через 2 дня на свадьбе с французским маникюром. Прятала черный ноготь.
2: А женщины, они сильные. Вот так вот. У них пальца нет, они улыбаются.
3: Да?
2: Ноготь черный, а им смешно.
3: На прошлых выходных на даче очень хорошо сходил в баню. На выходе споткнулся и полетел в кучу всякого хлама. Встал, потер лоб, вроде царапина, вытер кровь, пошел смотреть телек, как ни в чем не бывало. В итоге поездка в травмпункт и 4 шва на лбу. Теперь хожу, как Гарри Поттер.
2: Ну, значит, надо убирать хлам на даче.
3: Надо. Упала на соревнованиях по бегу на длинной дистанции. Разодрала колено и сломала надколенник. Встала, поправила волосы, отряхнулась, дошла до финиша, а потом еще на метро до дома сама доехала. Но больно было! Ужасно!
2: Вы даете вообще. Ну,
3: в общем, друзья, все хорошо, что хорошо кончается. Берегите себя, пожалуйста, не падайте. И что там?
2: Что там? Не падайте. Вот и все там.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Лето создано не для шума-дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО «СЗ ДСК». Реализация квартир ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг водосточной системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького. Это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Владимир Путин присвоил воронежскому токарю звание Героя труда. Воронежские семьи могут бесплатно взять на прокат детские коляски, кроватки и автокресла. Во сколько обойдется обучение на повара, фармацевта и дизайнера для воронежских абитуриентов? Какие опасности грозят домашним питомцам летом на даче? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Банк России не принял необходимых мер и не повышал ключевую ставку, то в 2025 году экономика могла бы столкнуться с дальнейшим ускорением инфляции при одновременном замедлении роста реального ВВП. Он добавил, что мы наблюдали бы уже не замедление роста ВВП, а его значительный спад. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В России разрабатывают новую пенсионную программу с государственной поддержкой. Как сообщает «Известия», ее фундамент – корпоративные пенсии и взносы работодателей. Как ожидается, при трудоустройстве россиян автоматически подключат к системе накоплений, однако они смогут отказаться от участия. Государственного софинансирования в новом механизме не будет. Однако власти обсуждают дополнительные налоговые стимулы, которые должны мотивировать бизнес участвовать в формировании будущих пенсий работников. Инициативу планируют направить в профильные ведомства осенью. Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что не видит себя в роли представителя Европы на возможных переговорах с президентом Владимиром Путиным. По его словам, европейские интересы должна отстаивать группа Евро-тройки – Франция, Германия и Великобритания. При этом Стубб добавил, что Финляндия может способствовать переговорам в фоновом режиме. Политик также полагает, что Европе необходимо начать диалог с Москвой. По его мнению, готовность к переговорам обоснована сильной военной, политической и экономической позицией Украины. Россия и Кения обсуждают введение прямых авиарейсов. Об этом рассказал посол Кении в России Питер Матуки. По его словам, между странами существует большой потенциал, который нужно использовать, особенно в сфере бизнеса. Дипломат отметил, что в октябре ожидается визит президента Кении в Россию, где будут обсуждаться все эти вопросы, передает РИА Новости. Кенийский посол добавил, что Кения предлагает лучшие туристические направления в Африке, сафари и пляжи. Прямые авиарейсы будут поощрять туристический интерес, считает он. Ну а День России граждане отметят в турпоездках по стране. Количество бронирований отелей увеличилось от 4 до 25% в годовом выражении. В некоторых популярных туристических направлениях загрузка гостиниц достигла 100%, а средняя стоимость размещения увеличилась на 5%. Наиболее популярными направлениями остаются традиционные города для коротких поездок. Это Нижний Новгород, Кострома, Ярославль, Суздаль, Екатеринбург. В Москве, Петербурге, Казани, Туле, Пскове и Новосибирске рост бронирований составил около 10%. Средняя стоимость проживания на праздничный период составила около 7 тысяч рублей за ночь. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сейчас в Москве 23 градуса, обещают нам до 32 сегодня. Давайте коротко про выходные, да, в праздничные дни. В пятницу 30 градусов, в субботу 26-28, в воскресенье 22-24, в понедельник до 23 градусов дожди, во вторник 19 дожди, в среда 19 дожди, жара спадет. Что-то как-то не рад я.
3: А знаете, почему Сашка не рад? Потому что Сашка в отпуск уходит. И он на следующей неделе будет отдыхать.
2: Ну, а ты знаешь, отдыхать не работать, поэтому можно отдыхать и в дожди.
3: Безусловно, Саша.
2: Ну, а мы давайте будем играть в наши кинопробы. Мы для вас переозвучили фрагмент. Ваша задача угадать, что это за фильм. Сегодня принимаем 11-й правильный ответ.
3: А разыгрываем два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также прекрасная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений. Вот такой шикарный подарок. Друзья, давайте послушаем наше задание. Так, это что-то я напутала?
4: Давай, давай, веселее, не останавливаться и быстрее! Танцевать, теща! Танцевать!
5: Успокойся, Стасик! Потише, ты что?
4: С Геной будет спокойнее!
5: С каким Геной? Ген давно лопнул, нету его! Ой, ну чё ты? Стас, что с вами? Станислав Павлович, ну ведь это люди кругом, неудобно.
4: Пускай все знают! Вечный бой! Покой нам только снится! И вы не думайте! Вы что думаете? У меня тоже есть своя синяя птица и свой журавль в небе!
2: Довела мужика.
3: Ну что делать? Ну, вам сейчас легко, Сань.
2: На самом деле, задание очень простое. Мы ждем 11-й правильный ответ.
3: Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
9: 6+.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
11: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну давай, еще раз послушаем.
3: Давай, давай, веселее, не останавливаться и быстрее. Танцевать, теща, танцевать.
4: Успокойся, Стасик, потише, ты что?
3: С Геной будет спокойнее.
4: С каким Геной? Ген давно лопнул, нету его. Ой, ну чё ты, Стас, что с вами? Станислав Павлович, ну ведь это люди кругом, неудобно.
3: Пускай все знают. И вечный бой! Покой нам только снится! И вы не думайте! Вы что думаете? У меня тоже есть своя синяя птица! И свой журавль в небе!
2: Какие были неправильные варианты?
5: Не может быть, по семейным обстоятельствам, о фоне, белые розы и другие неверные ответы. Загадывали же мы фильм «Родня».
2: И замечательный советский фильм.
5: Чудесный, родня. Потрясающие актеры какие, да, Сань? Ну, просто невероятный фильм. Два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 20 и 21 июня. А в программе, напомню, «Калинов мост», «Пелагея», «Любе» и прекрасная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений получает человек с номером телефона 985-226-70 и так далее. Мы вас поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Жуки необъятное. Через

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Один из баз». И сегодня мы с вами отправимся в путешествие далеко на север, туда, где между небольшими поселками лежат сотни километров тундры, где зимой снег скрывает очертания дорог, а весной реки размывают последние наземные маршруты. В таких местах человек всегда особенно ценил надежных помощников. Когда-то это были ездовые собаки, потом вездеходы и вертолеты, а теперь в этих суровых краях появился новый обитатель воздушных просторов, компактный и высокотехнологичный. Вы слышите этот звук? Где-то над сопками движется муравей, грузовой дрон, созданный в Екатеринбурге. Несмотря на свое скромное название, перед нами весьма выносливый и сильный представитель семейства беспилотных доставщиков. Сегодня этому труженику, похожему на героя знаменитой басни Крылова, предстоит важный маршрут. Удаленному от большой земли поселку срочно нужны медикаменты и продукты. Доставить посылку по воздуху – самый оптимальный, безопасный и быстрый вариант. Давайте вместе с вами понаблюдаем, как уверенно этот вид чувствует себя в полете. Максимальная скорость муравья достигает 80 км в час. При этом он способен переносить до 15 килограммов полезного груза. Весьма внушительный показатель для такого размера. Кстати, свое имя этот дрон получил не случайно. Подобно настоящему муравью, который способен переносить груз значительно тяжелее собственного веса, воздушный муравей тоже отличается удивительной работоспособностью. Особенно важны такие беспилотники в районах, где транспортное сообщение зависит от погодных условий и особенностей природного ландшафта. Именно здесь, по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», грузовые дроны постепенно становятся частью повседневной жизни, помогая человеку. Невероятно, как аккуратно муравей заходит на посадку. Несколько секунд, и ценный груз уже доставлен адресату. Причем сделать это он может не только днем. Умеренный дождь, ветер или снег для подобных систем давно перестали быть серьезным препятствием. А знаете ли вы, что такие дроны используются не только для доставки товаров? Да, еще они перевозят оборудование на удаленные стройки и месторождения, помогают сельскому хозяйству, а иногда участвуют и в спасательных операциях. В чрезвычайных ситуациях именно беспилотник способен первым добраться туда. Особое развитие воздушная доставка получила на севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Для местных жителей, новые обитатели северных просторов, это уже не технологии будущего, а часть привычной жизни. И вот что, пожалуй, самое удивительное в этом новом поколении воздушных помощников. Их незаметная полезность. Они способны двигаться напрямую к цели, экономя время, силы и ресурсы. Так постепенно меняется мир вокруг нас. И явный знак этих перемен – скромный, но незаменимый труженик неба, дрон-доставщик «Муравей».
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах – от строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов 27 минут в столице. Сегодня 11 июня, сегодня четверг. Всех с наступающим праздником. Вы знаете, мне попалась на глаза новость, которая меня, честно говоря, немного ошарашила.
3: Давай.
2: Потому что каждый второй владелец дачи намерен потратить свыше 100 тысяч рублей на ее обустройство этим летом. 43% планируют потратиться на стройматериалы, 18% на инвентарь и технику, 9% на транспорт и доставку, 6% на удобрения и средства защиты растений и 3% на семена и рассаду. Ну, вот. И то, что на строительство уходят большие деньги, да, это, безусловно, больше всего меня поражает, когда вот Лукьяновой тут стоят саженцы.
3: Цветы, да.
2: И что она тратит на это деньги, хотя я говорю, что ты могла бы вообще ничего не тратить, просто...
3: Где? Буду копать в парках Москвы или что?
2: Говоришь в эфире, и тебе приводят.
3: Да.
2: Вы просто знаете, что вообще раньше это было абсолютно нормальным, когда ведущий говорил, что ему нужно, ему это привозили. И дело не только в саженцах. Времена вообще стали странными. Я вот вспоминаю, когда дед мой строил дом нам, себе, там, маминым братьям, моим дядькам. Мы все экономили как могли. Во-первых, выписывали кирпич на заводе там по более низкой цене. Потом строители не работали за деньги. Стояло два ящика...
3: За еду и за...
2: За два ящика водки.
3: Да.
2: Еда, это понятно. Водка была конвертируема. То есть это была валюта. И ей расплачивались. И я знаю, вот мой папа, он до сих пор на своем приусадебном участке использует...
3: Вот эти старые методы наши, да?
2: Да, людской труд за спиртное.
3: Оплата труда.
2: Меня всегда смешно, я удивляюсь, говорю, где ты находишь этих людей? Говорю, это, видимо, большие специалисты. Но все, что вот он мне показывал, они ему сделали, это всегда качественно. Это, правда, в Челябинске. Вот. И вот у меня в связи с этой новостью, дорогие друзья, вот
3: вопрос.
2: Что вы на даче построили, сделали с минимальными затратами? У нас был...
3: На чем можно сэкономить, имеешь в виду? Как сэкономить? Как вам это удается?
2: Как вы сэкономили? Вот у нас был... Есть еще время? Минутка буквально. У нас с Игорьком был очень хороший знакомый, который работал на одной работе только для того, чтобы сделать дома ремонт. Потому что он с этой стройки он тащил. И пока он свою трехкомнатную квартиру вот не сделал от и до... Я был там, действительно, очень красиво. Он работал. То есть для него это была исключительно вот работа, чтобы, так сказать, иметь стройматериалы, которые... Я не знаю, как это все там ненужное уносилось, или нужно, излишки, или не излишки. Но это как бы не наша совесть его. Вот, и мы хотели спросить вас, как вы вот на даче что-то построили с минимальными затратами? Как у вас
3: с минимальными вложениями.
2: Получилось, да.
3: Научите экономить, короче.
2: Может быть, рассчитывались там какими-то услугами и так далее. Ждем ваши
0: подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
10: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Да все без нормально.
13: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
17: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
16: Обслуживаться у вас можно?
17: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: сниму на суточно. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: минутах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. У нас была тут новость, что каждый второй владелец дачи намерен потратить свыше 100 тысяч рублей на ее обустройство этим летом. И мы тут вспомнили истории, когда, собственно говоря, наши деды, отцы, родители строили дачу там за...
3: За копейки, умели экономить.
2: Не то, что умели экономить, а рассчитывались водкой. Ну, то есть выживали как могли, собственно говоря. И мы спросили вас, как вот, что недорогого...
3: Как вы экономите сейчас?
2: Построили вы и за счет чего-то, может быть, по доброте человеческой, за еду?
3: Значит, 5 лет назад купили сильно запущенный соседний участок, облагородили и снесли все лишнее своими силами. Средств не осталось на забор так. Между соседом Ворчуном. Посадили...
2: Так, дальше.
3: Посадили живую изгородь, Саш. Ни разу не пожалели. Внешне очень красивые, соседа вообще не видно. Экономия на заборе колоссальная.
2: Ну, кусты же тоже где-то надо было взять. Вы их своровали?
3: Слушай,
2: где-то?
3: Нет, ну, при чем тут? Мы говорили, сэкономили. Но на самом деле, если подумать, то вот те же кусты для живой изгороди, это же все равно много дешевле, чем забор.
2: Да,
3: ну, забор стоит вообще каких-то... Вот мне надо менять в этом году забор, но это ужас.
2: Должны еще расти до такого уровня, чтобы соседа не было видно.
3: Деревня Матавла, извините, если неверно ставлю ударение, Башкортостан. Дядька за C2H5OH и дистиллят собственного производства построил баню. Та же валюта помогает ему колоть дрова и окучивать картошку, поэтому кое-где еще работает.
2: Ну, я говорю, в Башкортостане, наверное, работает.
3: Да, слушай, я уверена, что и здесь у нас работает тоже.
2: Ничего здесь это уже не работает.
3: А ты пробовал?
2: Ну, конечно, пробовал. Ну, ты чё?
3: Значит, работал в фирме Экомелт, которая закупала итальянское оборудование на мини-палетах. Когда строил баню, все размеры рассчитывал под эти палеты. Из них сделал все перекрытия. И дровницу с туалетом тоже сделал из палет.
2: Слушайте, палеты — это вообще уникальная вещь. Из них можно дом построить. Я из них сделал высокие грядки.
3: А вот Сашка тоже, видите, экономил. Наняла работников, 2 парней, обшить дом сайдингом. Штукатурка, питерский климат не выдержала. Цена так. Зафиксирована, дом большой, ну и началось. И вот это еще, и вот это, и не факт, что хватит. Ребята, давайте я вас накормлю. Там борщ, рагу и так далее на все время ремонта. Едят черт знает как, остались в рамках первоначальной цены. Вышло дешево.
2: Да, ну видите, путь к мужчине лежит через желудок от женщины.
3: Если строишь дом в сельской местности, тебе положена квота на дерево. Около 5 кубометров пиломатериалов государство компенсирует.
2: Да, мы про это не знали.
3: Серьезно?
2: Я не знаю.
3: Если в сельской местности строишь дом?
2: Это если строишь дом. Ну, в общем, надо проверить эту информацию.
3: Я кормлю одинокого соседа, он помогает мужу и мне по хозяйству. Уже больше 5 лет система работает. Так появилась беседка, дренажная система, навес под 2 машины с воротами и так далее.
2: Вот это круто. Когда есть рядом человек, который все умеет, пусть он тебе просто подсказывает, ты сам будешь делать. Ну, пожалуйста, присаживайтесь, покушайте. Да, и хоп, беседка уже стоит.
3: Александр Аргулевич, хотите борщик?
2: Борщик.
3: Борщика, да.
2: Да.
3: В 80-х дед строил террасу, взял двоюродных братьев, сходили в лес за бревнами, упавшие большие ели, отнесли их на лесопилку, выкопали сами погреб. Затраты только на цемент, песок и гравий. Печку чугунную везли на тележке 10 километров. Машина появилась только через 15 лет.
2: Вот люди как хотели построить, а денег не было.
3: Ну, сделали ведь, понимаешь?
2: Ну, молодцы, нет, это круто.
3: Сделали же.
2: Это круто.
3: Конечно, круто. Все грядки и цветники на даче сделал муж из старых досок, которые остались от строительства дома. Очень много цветов взяла у соседей, коллег с работы. Экономия получилась внушительная.
2: Ну, для того, чтобы у вас появились вот такие красивые грядки, вам нужно было построить дом, вы понимаете, что это отходы.
3: Отходы.
2: А если вы не строили дом, то не было бы грядок.
3: Слушай, вот, но главное, это... что все получилось. Вот все,
2: да,
3: задуманное.
2: Это самое главное.
3: Это
2: молодцы.
3: Самое главное. Вы молодцы.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
5: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Встречайте в «Автомир Воронеж» Джили и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв Джили и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на Дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
8: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗ ДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
8: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочных русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
10: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичные Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Не только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-дефис-на-дону.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
11: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
12: Владимир Путин присвоил воронежскому токарю звание Героя труда. Воронежские семьи могут бесплатно взять на прокат детские коляски, кроватки и автокресла. Во сколько обойдется обучение на повара, фармацевта и дизайнера для воронежских абитуриентов? Какие опасности грозят домашним питомцам летом на даче? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве на заключительном форуме есть результат. Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым подвела итоги реализации народной программы «Единой России» и сформировала предложение для ее обновленной редакции. Один из важных принципов – сначала инфраструктура, потом развитие территорий. Этот подход мы давно используем в регионе. Что касается села, продбезопасность, технологическая независимость ПК, достойные условия жизни, поддержка молодых специалистов и экологические стандарты, написал Александр

0: несмотря на все угрозы и удары по нашей стране, планы, которые лягут в основу народной программы по наказам наших избирателей, все должны обязательно осуществиться. Кстати, в работе форума приняли участие депутаты Воронежской областной думы. В состав делегации вошли председатель парламента Юрий Матузов, депутаты Людмила Ипполитова, Марина Андрейчук, Александр Пешиков и другие. Юрий Матузов принял участие в обсуждении развития современной инфраструктуры в регионах. Отдельное внимание уделили пассажирским перевозкам. Юрий Матузов подчеркнул, что высокоскоростное железнодорожное сообщение может стать альтернативой авиаперевозкам, а вокзалы – удобными общественными центрами, где каждый пассажир будет чувствовать себя комфортно. Все выработанные предложения войдут в основу народной программы на 5-летний срок. Еще депутат Волдумы Александр Пешиков получил благодарность от председателя партии Дмитрия Медведева за помощь участникам СВО. Парламентарий предложил программу «Земский тренер». По его словам, нужно развивать сельские поселения. ФОКи построили, но не хватает специалистов, которые придут, зацепятся, заведут семью. Это комплексная программа и развитие села, и жилищные условия для молодых тренеров и учителей физкультуры. О комплексном подходе также рассказала Людмила Ипполитова. Она отметила, что в Воронежской области действует 57 мер поддержки семей с детьми. И это повод для гордости. «Наша задача, чтобы вслед за первым-вторым появились третий и четвертый ребенок», отметила Людмила Ипполитова. И последнее. Добавлю, что по итогам форума «Единая Россия» представит новую народную программу в двух блоках – пятилетний план конкретных задач и стратегический документ с ценностными ориентирами партии. Сбор предложений продолжается, свою инициативу может внести каждый житель Воронежской области. Это были новости региона.
1: Отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мам».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно. Альбом «Открытие», альбом «Исповедь». Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 9 часов и 5 минут в столице. Сегодня
3: 11. И 9 минут в столице.
2: 9 и 9 минут в столице. Только хотел сказать, так классно мне поставили новый компьютер. Все вижу, цифры. Это такая ошибка. 11 июня. Сегодня четверг, кстати. Но день короткий, потому что завтра день России. В общем, отдыхаем мы пятницу, субботу, воскресенье. Правильно?
3: Да, все верно. Пятница, суббота, воскресенье. А кто-то, кто самый хитрый, берет еще отпуск целую неделю и отдыхает. Вот оно сколько. 10 дней.
2: До 32 градусов синоптики обещают сегодня. Синоптики, да.
3: Ну, дай позавидовать.
2: Да ладно, а что завидовать-то? Вот. В самый дождь.
3: Ближайшие 10 дней, да, ближайшие 10 дней Санька будет отдыхать. Надеемся, и вы успеете. Хоть и за 3 денечка, но все-таки.
2: Гадать будем очень скоро, поэтому Лукьянова предлагает сегодня вести эфир так, как она чувствует, сказала она мне. Я говорю, давай так и сделаем. Давай вот прям так и сделаем.
3: Поэтому гадаем сегодня по сказкам Пушкина, потому что, ну, у многих, наверное, сегодняшний день, он похож на пятницу, правда? Ну что, завтра выходной.
2: Ну, хорошо.
3: Четверг, как пятница.
2: Хорошо.
3: Сказки Пушкина.
2: Сказки Пушкина.
3: Будут помогать нам сегодня.
2: Есть какие-то проблемы уже?
3: Вот обращается к нам наш слушатель, готов поработать бесплатно на рок-фестивале. Масштаб как нашествие, чтобы увидеть всю закулисную кухню рок-фестиваля. Mm-hmm. Я не знаю, это, ну, проблема или, ну, скорее, это предложение. А какого рода вы мастер?
2: Да, вы кто? Ну, если фестиваль будет не масштаба нашествия, вам не звонить? Что вы хотите? Какие ваши цели? Нет, ну я понимаю, увидите закулисную жизнь. Вы, наверное, ее себе такой нарисовали, а что...
3: А мне кажется, иногда какие-то мечты лучше оставить мечтами для того, чтобы...
2: Я иногда, вот, знаете, есть артист, лучше к нему не подходить. Вот видеть его со стороны. Даже интервью с ним не смотреть, потому что иногда интервью убивает вообще напрочь. Вот есть он, я не знаю, там, ваш любимый комик. Вот и смотрите на его эти номера.
3: Завтра едем в Мурманск и планируем в Териберку смотреть китов. Погадайте, будет ли хорошая погода для выхода в море, увидим ли китов. Если что, 24-я страница, 3-я строчка сверху.
2: А вы знаете, что мне вот интересно? Вы поехали смотреть китов, а теперь просите нас погадать. Ну, вы наверняка смотрели, какая погода. Я вообще не знаю, там сегодня сейчас киты, они выходят.
3: А бесполезно смотреть, какая погода. Вот смотришь, я вот в деревню сколько бы раз не ехала, всегда погода другая, не та, которую обещают.
2: Не знаю, куда
3: и
2: вы там
3: вот,
2: смотрите.
3: И как
2: может
3: вот,
2: быть, ты смотришь в Москве, а у тебя Калужская область?
3: Может нет, быть, Саш, я какие-то... смотрю территориально именно то, ну, место, куда
2: отправлюсь.
3: Я всегда
2: отправлюсь. Смотрю, вот то, что смотрю, то и происходит. Ни разу еще не было никаких ошибок. Вот с вами такое бывает, с тобой и с Игорем. Ребят, помогите. Приезжал Ют в гости...
3: Ты что душнишь, а?
2: Приезжают Сань. В гости родственники из Самары.
3: Ну?
2: На неделю. Мужу сказала, что на пару дней.
4: Все, готовьтесь к казни.
2: Мужу сказала, что на пару дней. Он сквозь зубы согласился. Вот теперь не знаю, как сказать. Вот довели ситуацию до патовой.
3: А что-то я пропустила. На неделю, да?
2: Да.
3: Ну что?
2: Вместо двух дней. Я думаю, что там, может быть, и недели не ограничится. Может быть, на две останутся. Для меня это загадка. Вы знаете, вот загадка. Уж пусть будет, что будет. Но зачем от мужа прятать родственников из Самары? Вот куда вы денете их еще на 5 дней? Как вы их скажете?
0: Реклама на 107 FM.
5: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+. Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продуктов для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2 100 100. Воронеж. Готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
6: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
7: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
8: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 9 часов 19 минут, а вы помните, когда я начинаю, что? Правильно, Саша ест. Друзья, у нас есть несколько проблем, и мы сейчас их озвучим. Значит, с понедельника в отпуске. Как прожить сегодня последний рабочий день? Спрашивает нас Дмитрий, отвечает Александр Арнгольч.
3: А не надо думать, что вы с понедельника в отпуске. Вы с сегодняшнего дня просто вот... Я, допустим, с 12 часов сегодня в отпуске. А вы когда заканчиваете? В 6 или в 7? Значит, вы сегодня с 7 часов в отпуске.
2: Так вот, и человек спрашивает, как прожить сегодня последний рабочий день?
3: Да, ожиданиями того, что сегодня... Вот когда у вас рабочий день закончится? Вот этими ожиданиями заживите.
2: В 9 вечера, например.
3: Вам сказали, живите вот как сказали. И все, ни о чем больше не думайте, как прожить. Я, правда, не знаю, какая у вас работа. Может быть, вы там... Горы сворачиваете, а реки поворачиваете, я не знаю. Может
2: ситуация.
3: Может быть такое, что вас в какой-то момент не отпустят, пока вы не сделаете? Не может. Так что расслабься.
2: Чашечку кофе налейте себе ароматный, правильно?
3: Я...
2: Ароматного.
3: Кофе не пью, поэтому не знаю, что это такое.
2: Надо начать, Сашка. Сейчас я тебе сделаю. Ситуация. Вчера сильно поругались в семье. Дочка с мужем и я. А сегодня планировали ехать с палатками на выходные этим же составом. Подскажите, ехать или нет?
3: За что вы поругались? Мне просто интересно, вот вы втроем.
2: Ну, мало ли, собирались люди. Мало ли поводов поругаться.
3: Вы знаете, я в рилсах увидел такой пранк над родителями. Сидит отец, сидит мама, значит, посередине дочь сидит и записывает видео. Она говорит, вы сидите, пожалуйста, с лицами такими хмурыми, ну, обычными, хмурыми. Они на нее смотрят, говорят, ну, ладно, давай. И она говорит, я родилась в трудной семье. И вот нужно... И там у всех такая реакция разная. И есть семьи, которые начинают... Папа начинает ругаться. Это очень смешно.
2: Ну еще бы. Слушайте, да, конечно, надо ехать и ночевать в палатке, боже мой. Ну вы там и помиритесь. В чистоте, не в обиде. Да, обязательно. Природа действует как надо. Едем в Бобруйск. Я хочу ехать на «Ласточке». Дети 9 лет. Хочет плацкартом. Я ездила так в далеком детстве. Сейчас не горю желанием. Муж, его рост 1,97 м, хочет в купе. Старший сын, 19 лет, вообще ехать не хочет. Погадайте, пожалуйста, придем ли мы к единому знаменателю или так и останемся в Москве в отпуске?
3: Вот видите, как плохо, когда в семье нет главного стержня. Нет, 9-летнего вообще не спрашивают, на чем ехать. Его вообще, демократия в семье отменяется. 19-летний, тебе сказали, я понимаю, тебе 19 лет, у тебя уже там, ты можешь на выборы ходить и так далее. Тебе сказали быть на перроне в 16 часов, все, будь на перроне. Вот и все. Ну, с мужем тут договоритесь как?
2: А вот как договориться?
3: Очень просто ехать в купе. Всем,
2: как с вами, мужьями
3: всем,
2: вообще можно договориться?
3: Всем четверым ехать в купе и все. А вот это, этот хочет, а этот не хочет. Это ладно, у вас двое детей. А если бы их было пятеро? У каждого спрашивать, как нам ехать?
2: А на камень-ножницы?
3: Какой камень-ножницы? Как я сказал, так и будет.
2: Ну это прям честно. Камень-ножницы.
3: Да не надо нам честно. Плацкарт – это отличная идея. Купе – это прекраснейшая идея. Тем более, они не ездили ни разу в поезде. Не хочет он. Я в 9 лет тебя даже не спрашивали. Тебя одевают. Тебя возят на кружки.
2: В 9 лет тебя уже не одевают.
3: Тебя возят на кружки. Одевают. Но я не знаю, как у вас. Конечно, не одевают. Они сами у вас зарабатывают.
2: А, ну в этом плане одевают.
3: Да
2: ну,
3: в прямом плане. Ты ходишь тупо за родителями в 9 лет. И дальше.
2: Саш, давайте давление померим.
3: Я просто... Испарина на лбу. Мы его спросили.
2: Я переживаю за тебя.
3: Мы его спросили, он не хочет. А сколько ему лет? 9.
2: Друзья, пишите нам свою проблему, будем гадать.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Да все без нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Порядок 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие. Другие фестивали.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Огарин 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наша радио. Александр Бон, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
5: Подъемники на нашем радио.
7: Ну что, дорогие друзья, давайте гадать.
8: Да, у нас, Даш, на связи, да, ситуация следующая. Значит, сильно поругались вчера в семье, дочь с мужем и я. А сегодня планировали ехать с палатками в выходные этим же составом. Подскажите, ехать или нет? Даш, доброе утро.
9: Доброе утро, ребята.
8: Очень приятно доброе вас утро. Слышать. Что у вас там случилось такое страшное?
9: Дочь подросток. Вчера так получилось, что муж пока был на работе, она нахамила сильно при друзьях мне, маме, и я ее наказала, добрала телефон. Муж пришел с работы, она ему нажаловалась, и он встал на ее сторону и отменил сам мое наказание, вернул ей телефон. Папа хороший, мама плохая. Узнав это, я пошла разговаривать с мужем. Естественно, мы поругались напрямую еще с ним.
8: О, Господи! А сколько дочке лет?
9: 13.
7: Слушайте, ну, во-первых, ребенок-подросток – это отрицание родительского авторитета, абсолютно точно. И вы для него сейчас, он на вас тренируется. Как он будет дальше расправляться с людьми, там, общаться с ними и так далее. Только на маме это возможно. И с этим ничего не сделать. Это просто временное такое явление. Я понимаю, что говорю сейчас вещи абсолютно правильные, может быть, слегка заумные, но это так, с этим вот ничего не поделать. Вы для нее прям объект для тренировок. Именно при... Она никому не сможет так же нахамить, как вам. Никому. Вот это, потому что вы раскрыли эти двери, это естественный, то есть вот этот путь доверия, который существует между вами и дочерью, это все естественно. Понимаете, да? И сейчас тут отец, конечно, вообще красавец. Вот так не делается.
8: Да, папка, конечно, так нельзя было делать.
7: Вы ему должны по щеке чем-нибудь провести. Вот, потому что...
9: Я боюсь, он высокий.
7: Да ничего страшного, пусть присядет. Пусть присядет, потому что...
8: Дорогой, сядь.
7: Потому что все-таки линия родительская должна быть одна. Ну, ты не видел.
8: Да, так нельзя делать, конечно.
7: Вообще, ему сколько лет?
9: 40 скоро.
7: Так он сам еще мальчишка. Наказать его тоже.
8: Заберите у него телефон тоже.
7: Его наказать, да, на колени, на щебень, потому что так дела не делаются.
8: Вообще нельзя, да. Если один родитель наказывает, второй, даже если считает, что кто-то не прав, ну, нельзя так себя вести. Надо держать одну линию, безусловно. Это, конечно...
7: А дочь в результате должна, ну, сейчас, наверное, она этого не сделает, но все-таки должна извиниться. Вот и все. Потому что может остаться...
9: Я надеюсь, они вас слышат сейчас.
7: Может остаться не только без телефона. Она должна это... Ну, много чего можно забрать у ребенка.
8: Дочка, конечно, не права.
7: Но она сейчас этого не понимает.
8: Она сейчас этого не понимает, да, но поймет.
7: У нее шлем на голове, она сейчас вообще этого не понимает. Вам нужно пережить это вот с 13 там, до 17, до 18.
8: В общем, мы на вашей стороне, Даша.
7: Да, давайте гадать. Но ехать, я считаю, надо, потому что, ну, в конце концов...
8: Помириться надо вам всем.
9: У нас еще завтра годовщина свадьбы с мужем.
8: О, Господи.
7: Тем более, вы должны ждать и сделать мину, если ничего не будет. Прямо из палатки его выставить на комаров.
9: Ой, спасибо, ребята.
7: Ну, давайте, номер страницы, номер строчки.
9: Давайте, 8-я страница, 27-я строчка. Ну, сверху, наверное.
8: Так. Ситуация, значит, вчера сильно поругались в семье. Дочка с мужем и я. Сегодня планировали ехать с палатками на выходные этим же составом. Подскажите, ехать или нет?
7: И царица хохотать, и плечами пожимать. Вот видите, царица же это вы. Я думаю,
9: да,
7: знаете...
9: Да, это я.
7: Да, ну вот.
8: Конечно.
7: Поэтому либо, значит, ехать этим же составом, либо состав сменить и уехать.
8: И ехать все равно.
7: Если есть такая возможность.
8: Ну, мы желаем вам помириться и вас наступающим вашим личным праздником. Конечно, мужу выговор. Чего? Так нельзя было делать. Вы не правы в этой ситуации.
7: Ребята. Все, хорошо,
8: обнимаю вас,
7: хорошо,
8: Даш.
7: Хорошо вам отдохнуть.
8: Да, хорошего отдыха. Спасибо. И еще раз с наступающим праздником.
5: Подъемники на нашем радио.

0: правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. 9 часов и 48 минут в столице. Сегодня у нас 11 июня. Сегодня, кстати, стартует чемпионат мира по футболу. Поэтому первый матч, по-моему, Мексика... Первый матч Мексика-ЮАР. Если я не ошибаюсь. Да, точно, Мексика-ЮАР.
2: Я не помню.
1: Тоже, ты же футбольный болельщик.
2: Ну, я, да, я за компанию с парнями со своими. Показуха. Конечно, будем смотреть.
1: Показуха, короче.
2: Причем тут показуха сразу? Я искренне радуюсь каждый раз, когда болею.
1: Смотрите, больше половины работающих россиян еще не ходили в отпуск.
2: Ну.
1: Ну вот. И когда пойдут, непонятно. При этом 5% летом уже отгуляли свой отпуск целиком, а еще 32% израсходовали отпускные дни частично. Мы, ну, тут приводится статистика, почему люди не хотят идти в отпуск, там многие из-за кризиса в мире якобы не едут за границу и предпочитают отдых здесь. А кто тебя не отпускает в отпуск?
2: Ну, причем тут я тебе говорю про многих. Ну есть люди, которых не отпускают в отпуск.
1: Мы создали опрос, дорогие друзья. Пойдете ли вы в отпуск этим летом? Пишите слово «опрос» и «нет» из-за денег, «да» или «уже был».
0: Подъемники на нашем радио. Наше. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-дефис-на-дону.ру.
4: Без возрастных ограничений. 2026 год.
5: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
7: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге выросло до 5 человек. Возбуждены уголовные дела в отношении водителя и директора транспортной компании. Оба задержаны, сообщил региональный следственный комитет. По версии следствия, ДТП спровоцировал водитель автобуса, который проехал на запрещающий сигнал светофора. У 5 пострадавших граждан были диагностированы переломы, ушибы и гематомы. Авария произошла накануне. Автобус частного перевозчика столкнулся с легковушкой в центре города, выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Погибли 4 человека. Ближневосточный кризис может перерасти в полномасштабную войну. С таким заявлением выступил генсек ООН Антонио Гутерреш. В публикации в соцсети X он выразил опасение, что война может выйти далеко за пределы региона. По его словам, на этой неделе произошли более масштабные атаки и дальнейшее ухудшение ситуации, в результате чего перемирие больше напоминает конфликт малой величины. Гутерреш сказал, что нельзя преуменьшать риск того, что ситуация перерастет в полномасштабную войну.

0: а деньги есть, которые не обеспечены ни товарами, ни услугами.
1: Я думаю, что Банк России будет действовать, исходя из своих компетенций, снизит ставку на 0,5%.
2: Президент Владимир Путин ранее на совещании с членами правительства заявил, что успехи в борьбе с инфляцией позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Из горящего здания музея «Панорамы» обороны Севастополя удалось вынести несколько фрагментов полотна. Они серьезно повреждены. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС. Пожар после падения БПЛА на здание полностью ликвидирован. Музей попал под удар дронов в ночь на среду. Все исторические фрагменты полотна художника-баталиста Франца Рубо не повреждены. Так как в музее экспонировалась копия «Панорамы», она была написана в 1954 году группой советских художников. Россияне не воспринимают ИИ как угрозу для своих рабочих мест. Они полагают, что он не сможет их заменить, рассказал РИА Новости гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, в отличие от американцев и европейцев, которые воспринимают ИИ как угрозу для своих рабочих мест, россияне – технооптимисты. Глава ВЦИОМ добавил, что россияне в основном используют нейросети для генерации смешных видео. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
3: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня что? Сегодня 11 июня, сегодня четверг, впереди праздничные выходные. С чем мы вас поздравляем? Сегодня у многих короткий рабочий день, это тоже может не радовать. Лукьянова, у тебя сегодня длинный рабочий день, ты в курсе, да?
3: Почему это у меня длинный сегодня рабочий день?
2: Потому что твоя электричка на дачу уходит слишком поздно.
3: Это ужас, поэтому слушайте, я считаю, что надо здесь навести порядок в расписаниях, чтобы можно было раньше уезжать. Давай, мы спросили, пойдете ли вы в отпуск этим летом. Вот да, буквально за несколько минут до завершения предыдущего часа у нас были варианты ответов: нет, не пойду из-за денег, да, пойду или уже был. И 78% пойдет в отпуск этим летом.
2: Но 16% из-за денег не идут.
3: Да, и 6% тех были из вас, кто уже были в отпуске.
2: Угу, угу.
3: Да. Ну вот, что ж, такие результаты.
2: Давайте заглянем в календарь. Что сегодня в календаре у нас? Какие даты?
3: Международный день игры.
2: Сегодня, кстати, начинается чемпионат мира по футболу. Я с удивлением узнал, что в Канаде есть сборная по футболу. Это, наверное, те, кто... Ну, это те шутки уже были про плохих хоккеистов.
3: В Санкт-Петербурге в этот день в 1858 году был освящен Исаакиевский собор.
2: Угу.
3: Про Феодосию Колосятницу можно рассказывать?
2: Господи!
3: Но это народный календарь, Саш, ну что? Есть люди, которые живут, между прочим, по народному календарю.
2: Мы же боремся за молодость, за омоложение шоу. Я даже на велосипед сел, а ты со своим гусятником этим.
3: Вот и что, к чему тебя это привело, твой велосипед? Саша уже рассказывал про свои разбитые ноги сегодня с утра. Так, ну что, какая тема? Во что будем играть?
2: Ну, почитайте еще.
3: Так нечего уже читать, Александр. Надо было заранее готовиться. Что ж теперь читать?
2: Ну, Лукьянова, ты вот, конечно, что? Ну, как я... первый раз вообще. Говорит, у нас новости закончились. Как так можно?
3: Да не новости закончились, а праздники закончились. Ну, я могу, конечно, тебе сейчас что-нибудь придумать.
2: В Москве начался соляной бунт. Тема соль.
3: Тема соль?
2: Тема соль, Ян. Тема соль. Давайте, у кого соленая шея.
3: Саша.
2: Ладно, хорошо, давайте, давайте.
3: Те, кто любит солененькое, против тех, кто любит сладенькое. Что? Ну что я тебе сказала?
2: Ты все правильно сказал, я про соленую шею. Да, даже вот все-таки я юморист, конечно. От бога.
3: Главное, что тебе весело. Сам пошутил, сам посмеялся. Прекрасно.
2: В этом-то есть вся соль, прошу прощения, за этот каламбур. Давайте, кто любит солененькое против тех, кто любит сладенького? Кого тянет на солененькое, против тех, кого тянет на сладенькое?
3: Да, все так. И разыгрываемые, друзья, у нас есть, кстати говоря, прекрасный подарок.
2: Разыграем экскурсию на наше радио.
3: Разыгрываем экскурсию на наше радио.
2: Прекрасно. Да, разыграем экскурсию. Ждем ваши заявки. Телефон у нас сегодня работает.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
7: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте играть. Кто у нас на связи?
3: У нас на связи Сергей, любит соленое, постоянно все досаливает. Сергей, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Сегодня нечетное число, поэтому преимущество у нас у первого игрока. В крупнейшей в мире соляной равнине в Боливии в сезон дождей тонкий слой воды покрывает соль, и поверхность становится идеальной. Какое название получил этот природный объект? Соляная гладь, зеркало небес или зеркальная пустыня?
4: Давайте зеркало небес.
2: После дождя поверхность становится идеально гладкой, отражает небо как зеркало. Зеркало небес. Что такое соляной диапир в геологии? Это соляной родник на поверхности Земли, соляной купол, структура, где пласт соли всплывает сквозь более плотные породы, или это трещина в земной коре, по которой течет соленая вода?
4: Трещина в земной коре.
2: А это соляной купол, структура, где пласт соли всплывает сквозь более плотные породы. Из-за низкой плотности соль ведет себя в толще пород почти как вязкая жидкость, как молочко сгущенное. Ну, чуть гуще. Ну что ж, вы оставили один шанс для соперника. В 20 веке одна лондонская компания выпустила в продажу оригинальный продукт, который рекламировался как соль, полученная из этого. Из чего? Из человеческих слез, из росы папоротников или из пота знаменитостей?
4: Из первого варианта.
2: Из человеческих слез. На самом деле в баночках была обычная морская соль. Ну, это правда, из человеческих слез. Вот такая была рекламная кампания.
3: Так, ну что, у вас два верных ответа. Это значит, что вашему сопернику или сопернице предстоит дать нам три верных ответа, чтобы победить.
2: Да-с.
3: Прекрасный у вас, Сергей, результат. Теперь ждем сладкоежек, друзья.
2: Да, те, кто, ну, видимо, от сладкого, может быть, имеет лишние килограммы.
3: Или да. Не обязательно так.
2: Мне кажется,
0: это... Подъемники на нашем радио.
5: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте играть дальше. Кто у нас на связи?
3: У нас Андрей на связи. Андрей Сладкоежка, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: А вы имеете лишний вес?
4: Нет. Я при росте 1,80 м вешу 80 килограмм.
3: Завидую, Саша.
2: Ага, ну
3: как это, вы это делаете?
2: Это плохо.
4: Если ну, честно, ну я не знаю, как так получается.
2: Да ничего не делает. Такой метаболизм у человека. Да. А сладкое, сладкое-то, что у вас самое любимое сладкое? Может быть, это и не сладкое вовсе?
4: Все сладкое. И пирожные, и конфетки.
3: Мороженое, пирожное, как там было в нашем любимом мультфильме.
2: В древнем Риме олицетворением соли была богиня...
3: Сейчас, подожди, у Сашки зрение плохое. Подожди, сейчас человек подъедет поближе к экрану.
2: Богиня Салюс. Богиня Салюс. Которой приносили жертвы. А что символизировала соль?
3: Точно Салюс, Саша?
2: Салюс. А что символизировала соль в Древнем Риме? Богатство, здоровье или чистоту и силу?
4: Богатство.
2: Так, здоровье. Правильный ответ – здоровье. Вы только что проиграли в нашей игре, дружище. Только что проиграли. Я ведь вас тянул. Какой российский водоем называют всероссийской солонкой из-за огромных запасов соли и масштабной добычи в ней? В нем Каспийское море, озеро Баскунчак или озеро Ильмень?
4: А Баскунчак.
2: Одно из крупнейших месторождений самосадочной соли в России.
3: А я там была.
2: Ну и что?
3: Там круто вообще. Если вы не были на озере Баскунчак...
2: С тех пор у тебя шея соленая.
3: А ты пробовал, да, Саша?
2: Вкус и цвет морской соли полностью зависит от места добывания. Какая морская соль является самой ценной? Серая, розовая или желтая?
4: А, розовая.
2: Серая. Серый цвет – прямое следствие содержания не соли, знал. Океанической глины и микроскопической целебной водоросли. Вы проиграли, но хорошего вам дня.
3: Да.
2: Зато вы вон, сладкое можете есть.
3: Без угрызения совести. Да. Это, я считаю, что самый лучший бонус на свете. Ну, а мы поздравляем нашего первого участника, Сергея. Ждем вас у нас в гостях в студии на экскурсии.
2: Да, хочу, чтобы вы сегодня съели блинный тортик из магазина вкусного. Ну, просто съешьте ее. Если человек может, пусть съест, Янка.
1: Подъемники на нашем радио.

0: знать.
1: Наша реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
2: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов 34 минуты в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. У нас совсем осталось немало времени, но мы напоследок хотели вам
3: кое-что мы держимся.
2: Сказать. Да. Ну, во-первых, дорогие друзья, мы хотели вам сообщить о том, что вчера пришла эта новость, что баскетбольный ЦСКА в 13-й раз в своей истории стал чемпионом единой лиги ВТБ. Команда держала победу над Униксом в 4-м матче финальной серии плей-офф. Мы поздравляем команду. Что, Лукьянова?
3: Лукьянова делает такие глаза. Нет, а я просто что-то нашел. Ты сейчас слышал что-нибудь?
2: Нет, я не слышал. Только ты
3: хорошо
2: слышишь.
3: Это у меня что-то включилось в ушах.
2: А, так вот, извините за это внутреннее. Просто я думал, что ей плохо, нужно вызывать скорую. Вообще было бы прикольно вот так вот в прямом эфире.
3: Знаешь что?
2: Ну, не дай бог, конечно.
3: Негодяй.
2: Так вот, мы поздравляем баскетбольный ЦСКА. А футбольных болельщиков мы поздравляем с тем, что начинается мировой чемпионат по футболу. Он будет проходить в Мексике, в Канаде и в Америке, да, по-моему?
3: Что ты меня так смотришь?
2: Ну, ты же у нас футбольный фанат. Я обожаю мировые первенства по футболу.
3: Ну, классно, я тоже посмотрю с удовольствием.
2: Единственное, что время будет неудобно. Сегодня первый матч, он будет в 22 часа по московскому времени. А спросить мы вас хотели вот о чем. В России в прошлом году аномальная прибавка в весе была зафиксирована почти у 3 миллионов граждан наших с вами. Тех, кто завтра будет отмечать День России, была зафиксирована аномальная прибавка в весе у 3 миллионов граждан. Сколько не аномальная прибавка в весе? Мы вообще, я молчу. Так вот, мы хотели вас спросить, а вот вы сейчас, дорогие товарищи, потому что зная, вот сколько мы с вами вместе общаемся, да, вот на протяжении этих не одного десятка лет, мы, каждый из нас вечно с чем-то борется. Но у меня так, я вся жизнь борьба.
3: Я борюсь с дедулей.
2: Я человек зависимый, я вот, ну, у меня так, и в этом же не я виноват, а так устроен мой организм, вот, я рожден для борьбы. А кто-то рожден просто прожить серую жизнь, да, Янка? А кто-то вот рожден для борьбы. И мы хотели спросить вас. Друзья, а вы сейчас с чем-нибудь боретесь? Не обязательно с весом лишним. Я не знаю, там, ну, кто-то борется с опозданиями, да? Кто-то борется там с курением.
3: Так.
2: Ну, много чего, с чем мы боремся.
3: Ну, конечно. Причин и поводов, и всего остального, ну, может быть огромное количество. Друзья, с чем вы боретесь в настоящий момент? Вот о чем мы хотим вас спросить, и мы с удовольствием почитаем ваши сообщения.
2: И, конечно, есть ли люди, которые отпустили ситуацию?
3: Которые не борются вообще ни с чем?
2: Вообще ни с чем. Они сказали, да ладно, пусть.
3: Как, и так хорошо.
2: Как есть, так есть, да.
3: Да.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Просто проваливай. Я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. 10 часов 46 минут в столице. Мы вас спросили...
3: О борьбе. С чем вы боретесь в настоящий момент?
2: Да, потому что в России аномальная прибавка в весе была зафиксирована у наших граждан. Давай.
3: Всю жизнь борюсь с собственной застенчивостью. Порой есть отличный результат, но борьба продолжается.
2: Слушайте, ну с застенчивостью есть отличный дедовский способ. Правда, можно перегнуть палку.
3: А я не вижу ничего плохого, кстати, в застенчивости. Порой застенчивые люди гораздо более симпатичные.
2: Да, это подкупает. Так что сделайте это своим плюсом.
3: Борюсь с травой на участке. Если проиграю, придется бороться вечером с женой. Но лень, жара и пена берет верх в этой битве.
2: И надеюсь, вы косой косите, а не триммером в 9 утра на даче. Это хочется поспать, послушать птиц, выйти в трусах. Постоять, просто подышать, а тут
3: Я лениво борюсь с ленью, лишним весом, шопоголизмом, самоедством и перфекционизмом. Кто из нас в этой мировой войне побеждает, не знаю, но думаю, что лень. Борюсь с вечерним желанием наесться, особенно сладкого.
2: Да, есть такое. Хочется всегда почему-то, оно тянется.
3: А вообще... мне, кстати, с утра больше хочется есть, чем вечером.
2: Сладкое?
3: Вообще, в принципе, есть.
2: Нет, просто вот этот союз сладкого, соленого и жирного, это же вот, ну, само по себе соленое, оно же не вредно. Вот в составе, где есть и сахар, и соль, и жир, все это приводит к чему?
3: Комбо.
2: Комбо, да.
3: На всем известном сайте работодатели ищут молодых 30-летних, но чтобы старшая работа был 20 лет. Плюнула, пойду в магазин работать возле дома. Не буду тратить время на дорогу, деньги и нервы. Вот с работой, видимо, человек борется, видишь?
2: Не, ну что это такое? На самом деле, откуда у 30-летних большой стаж?
3: 20-летний опыт работы, да. Борюсь с пивным алкоголизмом. Каждый божий день, уже 5 лет, вечером выпиваю после работы из спортзала 2 полторашки пива. Каждое утро говорю, все, хватит. Каждый вечер ты молодец, ты поработал, потренировался, выпей.
2: Минздрав предупреждает, дорогие друзья, вот то, что мы сейчас прочитали, это яркий пример алкоголизма. Лукьянова
3: как
2: была вообще на самом деле в шоке тут вне эфира.
3: Ну это прям много же.
2: Я говорю, Ян, так это же немножко там, ну что, 6 кружек. Это на самом деле это много, да.
3: Это очень много. В данный момент борюсь со сном и проигрываю, а по жизни идет как идет.
2: Остановитесь, поспите.
3: Борюсь ежедневно с плохим настроением, с чувством одиночества, с ленью, с лишним весом. Борюсь с 2 кубами заготовок под Буратино, нам написал Николай.
2: Это все один человек написал?
3: Нет, это разные люди, я просто объединила. Вот про Буратино мы тут озадачились. Это вы лимонад имеете в виду, или вы Буратино будете строгать? Потому что фотография дров.
2: Или это оружие?
3: Чего?
2: Все,
3: Саша,
2: хорошего.
3: Иди в отпуск. Прям иди.
2: Люблю вас.
3: Не скучайте.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 28 градусов, слабый восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Насладитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Москве на форуме «Есть результат». Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым подвела итоги реализации народной программы «Единой России» и сформировала предложение для ее обновленной редакции. Один из важнейших принципов – сначала инфраструктура, потом развитие территории. Этот подход мы давно используем в регионе. Что касается села, продбезопасность, технологическая независимость АПК, достойные условия жизни, поддержка молодых специалистов и экологические стандарты, написал Александр Гусев в соцсетях. Глава региона поблагодарил председателя партии Дмитрия Медведева за созидательную энергетику форума. «Будем делать все возможное, чтобы результат работы партии в регионе был еще более нагляден», резюмировал губернатор. В ходе работы форума «Есть результат» в Москве заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов подчеркнул, партия, являясь правящей, несет ответственность за сложные и непопулярные решения, которые будут способствовать укреплению государственности. Он особо отметил, что, несмотря на все угрозы и удары по нашей стране, планы, которые лягут в основу народной программы по наказам избирателей, должны обязательно осуществляться. Заместитель генерального директора «Газпром Межрегион Газ» Сергей Табачук представил заместитель

0: Народ. Инвесторам предлагают принять участие в восстановлении 29 объектов. При наличии согласованной научно-проектной документации все эти здания можно использовать в качестве гостиниц, хостелов, музеев, офисов, выставочных и жилых помещений. Главное – дать объекту культурного наследия новую жизнь. Своего рачительного хозяина ждут усадьбы в Рассашанском, Новоусманском, Семилукском районах, здания училищ в Нижнедевицком, Рамонском и Ольховатском районах, больницы в Новохоперском, Таловском и Хохольском районах, дома знатных горожан в Богучаре и Острогожске, а также дворянское собрание в Павловске. Движение на Петровской набережной скорректируют в пятницу 12 июня, сообщили в пресс-службе администрации Воронежа. На Адмиралтейской площади в День России развернут 100-метровый флаг. С 7 утра до 14.00 запретят стоянку и остановку машин на парковке у Адмиралтейской площади. Также запретят движение в проезде напротив сквера Софьи Перовской. Напомним, впереди нас ждут длинные выходные. Россияне будут отдыхать 12, 13 и 14 июня. При этом четверг, 11 июня у многих станет сокращенным рабочим днем. Это были новости региона.
1: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
2: В США нетрезвый водитель попытался скрыться от полицейских пешком в лесу. Там на него напал аллигатор, от которого ему удалось отбиться, после чего его задержали копы. У этого мужчины явно за вечер событий было больше, чем у нас за всю жизнь, но я предлагаю во избежание неловких, возможно, сложных ситуаций из приключений оставить только сплав по волне 107 FM. Вот как удачно сложилось, что прямо сейчас здесь мы начинаем дневное шоу «Радио Кафе Маяковский». Привет всем, кто с нами.

0: Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
1: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707.

0: День такой.
1: Ну, чувствуете вот это общее настроение? Даже если не смотреть в календарь и совершенно не знать, что завтра только пятница, хотя уже и выходная, есть ощущение, что она сегодня. Вот просто по общему настроению. Ну, я сейчас, возможно, вам его немножечко подпорчу, а может быть, улучшу. Посмотрим. Дальше буду рассказывать приметы, которые нам запрещают предки делать для того, чтобы не стало хуже. Это же самое главное. Пусть будет, даже если не очень хорошо, то хотя бы так же, лишь бы не хуже. А они говорят нам, не смотрите в зеркало после заката, потому что вечернее зеркало может запомнить какие-то там плохие мысли, тревоги человека и потом привлечь плохие сны. Но я считаю, что этот примет категорически не работает и рекомендую сделать наоборот. Хорошенько, знаете, встать перед зеркалом, запомнить себя вот этим вот свеженьким, без последствий на лице длинных выходных. Потому что как знать, каким человеком вы очнетесь к понедельнику. Я сейчас ни про что плохое вам не намекаю, исключительно говорю просто про несоблюдение водного баланса в организме. Такое возможно на длинных выходных. Из праздников сегодня отмечается День неукротимой страсти. Но если вдруг вы вышли из того возраста, чтобы как-то этот праздник отмечать, кроме того, чтобы испытывать страсть к русскому року, то это нам максимально подходит. Я вам сейчас его и поставлю. А вы там вообще здорово оттянитесь. Ура!

0: Радио кафе Маяковский.
1: Серьезные темы давайте-ка обсудим. Оказывается, сегодня стартует, или стартовал, нет, наверное, только стартанет 23-й чемпионат мира по футболу, из чего вы можете сделать выводы, что я сильно вообще в теме. Но я увидела интересную статью. Значит, нам рассказывают о том, что, скорее всего, фанаты футбола, особенно те, у которых нет вредных привычек, это понятно, да, то есть, ну, не чипсы, какие-то там напитки перед телевизором, могут во время вот этого всего действия укрепить свое ментальное здоровье. Как вам такое? В общем, провели обзор исследований и выяснили, что просмотр матчей положительно влияет на самочувствие зрителей. Каким образом вот это продолжительное сидение за телевизором может улучшать чье-то самочувствие, я, конечно, не знаю, но ученые ссылаются на научную работу, согласно которой зрители спортивных трансляций в среднем счастливее тех, у кого вообще нет хобби. Но вот здесь вот все логично. Почему так? Не знаю, но по предположению ученых, все дело в чувстве сопричастности, которое возникает во время просмотра данного контента. То есть мы можем сделать какие выводы? Ну, как мы? Ну, я могу сделать какие выводы? Что, в принципе, футбол тут совершенно ни при чем. Скорее всего, важно, что наличие компании друзей, да, ну, в их случае фанатов футбола. Дальше что? Просто хорошего здоровья, отличного достатка. И вообще, вот если у вас есть все, чего вам обычно желают на день рождения, то тогда, наверное, можно и чемпионат не смотреть. И дальше уже, конечно, исключительно дело вашего вкуса. Я-то постоянно предлагаю послушать наше радио, ну, радио «Кафе Маяковский», вот в особенности. Но если вдруг мы с чемпионатом никак не пересекаемся, то, пожалуйста, можете наслаждаться и им в том числе.

0: Наша реклама.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В ходе работы форума «Есть результат» в Москве заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов подчеркнул, партия, являясь правящей, несет ответственности за сложные и непопулярные решения, которые будут способствовать укреплению государственности. Он особо отметил, что, несмотря на все угрозы и удары по нашей стране, планы, которые лягут в основу народной программы по наказам избирателей, должны обязательно осуществляться. Кроме того, в работе форума «Есть результат» приняли участие депутаты Воронежской областной думы. В состав делегации вошли председатель парламента Юрий Матузов, депутаты Людмила Ипполитова, Марина Андрейчук, Александр Пешиков и другие. Юрий Матузов принял участие в обсуждении развития современной инфраструктуры в регионах. Отдельное внимание уделили пассажирским перевозкам. Юрий Матузов подчеркнул, что высокоскоростное железнодорожное сообщение может стать альтернативой авиаперевозкам, а вокзалы – удобными общественными центрами, где каждый пассажир будет чувствовать себя комфортно. Все выработанные предложения войдут в основу народной программы на 5-летний срок. И еще депутат облдумы Александр Пешиков получил благодарность от председателя партии Дмитрия Медведева за помощь участникам СВО. Парламентарий предложил программу «Земский тренер». По его словам, нужно развивать сельские поселения. Фоки построили, но не хватает специалистов, которые приедут, зацепятся, заведут семью. Это комплексная программа и развитие села, и жилищные условия для молодых тренеров и учителей физкультуры. О комплексном подходе рассказала Людмила Ипполитова. Она отметила, что в Воронежской области действуют 57 мер поддержки семей с детьми, и это повод для гордости. Наша задача, чтобы вслед за первым, вторым появились третий, четвертый ребенок, отметила Людмила Ипполитова. Воронеж стал площадкой для проведения четвертого слета поисковых отрядов Следственного комитета Российской Федерации, масштабного патриотического события, объединившего более 200 следователей-криминалистов из всех регионов страны. В рамках слета в Воронежском парке патриотов выступили почетные гости, представители Следственного комитета и правительства области. Кроме того, был дан старт вахте памяти серии поисковых экспедиций по обнаружению останков бойцов Великой Отечественной войны, чтобы отдать дань уважения павшим героям. Отметим, поисковые организации десятилетиями ведут раскопки на территории Воронежской области. В эту работу активно включается Следственный комитет. Следователи-криминалисты проводят экспертизы найденных останков, и благодаря их труду нередко удается вернуть имена тем, кто долгие годы числился пропавшим без вести. Это были новости региона.
5: Радио Кафе.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Маяковский.
2: Вот и представляете, она ему вапапири та папа даба е или как там был, я так ждала тебя, Вова, поворачивается, а он к ней топлес идет через сквер. Или, ладно, топлес, нет, и топлес не ладно, а вот в этой, в майке, в сетку, ну, чтобы тело все дышало повсеместно. И ну, как вот она отреагирует? Продолжит ли говорить, что так уж сильно его ждала, или будут некие погрешности в восприятии его личности из-за внешнего вида, собственно говоря? Вот именно такую тему хотелось бы сегодня обсудить. Поговаривают, что в городе уже из-за последствий жары замечены мужчины, которые топлес, гуляют в скверах, загорают, совершают пробежки не где-то там, понимаете, по сельской местности, вдоль реки широкой матушки, а прям по проспекту Революции. Да-да. И хотелось бы спросить у наших, как думаете, прилично ли ходить мужчинам по улицам и по паркам, по общественным местам там с вот этим своим голым, может быть, прекрасным, а может быть, таким слегка упитанным, пышным торсом. Это совершенно не важно. Или все-таки оставим это для пляжно-дачных вариантов. В общем, вы скорее за, потому что жарко, или просто нравится, или против. Про разные женские интересные обличия тоже можно писать. Где в сообществе нашего радио Воронеж ВК? У нас сегодня приз от наших спонсоров, от Додо Пиццы. Собственно, сама пицца. За лучший комментарий на субъективный взгляд. Пока мой, а там, может быть, Елена Полиханова подтянется.

0: Радіокафе «Маяковський». Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 28 градусов, слабый восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
5: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
5: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Севастополе после падения обломков БПЛА произошло 5 пожаров. Ночью над городом сбили 33 беспилотника, сообщил глава города Михаил Развожаев. Одна женщина получила осколочные ранения. В городе горели трава, лес, автомобили и перебитая осколками газовая труба. Также были повреждены 8 многоквартирных домов в Гагаринском районе и 2 на Корабельной стороне. В разных районах города обломками БПЛА повреждены 5 частных домов. Взрывной волной выбило стекла в кафе на улице Репина. 51-летний житель Красноярска, расстрелявший компанией людей из-за громкой музыки, имел разрешение на оружие. Об этом рассказали ТАСС в Следственном комитете по региону. По данным ведомства, с компанией нападавший ранее не был знаком. Мужчина приехал в гости к матери, уточняют следователи. ЧП произошло минувшей ночью в одном из поселков. При стрельбе погиб один человек, еще 3 ранены. Нападавший задержан. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с НСН выступил против эвакуации не мешающих никому автомобилей.
2: Самые частые жалобы – это, собственно, на эвакуацию, когда эвакуируют транспорт, который не мешает никому. Может быть, он неправильно припаркован, но это не значит, обязательно его нужно эвакуировать. Сейчас у нас есть примеры, когда транспорт эвакуируют просто с территории жилых комплексов. Это когда человек находится на закрытой территории и может припарковать машину по каким-то причинам, для разгрузки, например, или еще для чего-то, не на разлинованном слоте эвакуаторы заезжают на эту территорию, утаскивают автомобили. Наверное, это уже за пределами разумного. Либо это все в каком-то сговоре между управляющей компанией и эвакуаторщиками.
1: Ранее глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что водители должны иметь больше возможностей на то, чтобы остановить эвакуацию их машины. Например, 15 минут, чтобы принести документы или взять их из салона, когда автомобиль уже погружен на эвакуатор. Главной причиной стресса на рабочем месте в этом году стало ощущение нестабильности и непредсказуемости. По данным исследования HeadHunter, об этом сообщили более 40% сотрудников российских компаний. На втором месте среди факторов стресса – отношения с руководством. При этом заметно выросла значимость атмосферы в коллективе. Доля работников, которых беспокоит обстановка в команде, увеличилась за год с 30 до 35%.

0: Набираете в поиске три латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
3: Продажи шоколадных плиток в России упали из-за подорожания, сообщают нам источники, и связывают это с увеличением затрат производителей, рост стоимости какао-бобов, электроэнергии, упаковочных материалов, молочной продукции, ну и разных других составляющих. Я предлагаю вам быть финансово грамотными и замените обычный десерт на прослушивание дневного развлекательного шоу «Радио-кафе Маяковский». Оно, понимаете, не вредит и вашему кошельку, и фигуре в том числе. С вами Карин Баринова. Всем привет!

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пара домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
3: 6+.
4: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Жириновский.
1: Так, ну что
2: я пришла почитать ваш комментарий. Прискакал,
1: да.
2: Прибежал.
1: Мне кажется, кстати, что ты специально, мы же как продумывали, пока вот я тут первый час сижу, говорю, ты ходишь по проспекту и собираешь очерки вот эти вот словесные на тему того, кто в чем одет. Но я, знаешь, чуть-чуть расширила нашу тему. Так. Я решила уж, нам бы хотелось, конечно, похохотать над мужчинами, их поосуждать, либо наоборот пооправдывать. Думаю, ну ладно, так и быть. Вот буквально в честь праздника, завтра общего, там, День России, разрешу и мужчинам тоже высказаться про женщин. Ну, или женщину про женщин.
2: И тут открылся ящик Пандоры, чувствую. Все.
1: Я не знаю. Может быть, не открылся, но тоже. Ну, где вот вы видели на проспекте женщину топлес?
2: А хотелось бы увидеть на проспекте женщину топлес?
1: Возможно, и хотелось бы. Мужчине, скорее всего, точно да. Что, скорее всего, точно да. Просто точно да.
2: Подождите, я бы хотела уточнить. Это работает точно так же, как и с мужчинами. Вам хотелось бы увидеть красивую женщину топлес?
1: Любую.
2: В принципе, женщина топлес. В общем, с мужчинами точно так же. Красивый дяденька топлес. Ну, или просто дяденька топлес.
1: А, то есть можно было выбирать. Нет, я как бы общую, какая разница. Неважно, как вы выглядите. Главное, что в душе и что на вас надето. Вообще, в себе вы или нет. Это я так считаю.
2: Ну, подожди, сейчас все мы немножечко топлес, мне кажется. Потому что нет-нет, да что-нибудь хочется оголить. Хотя бы лодыжки.
1: Хотя бы лодыжки.
2: Да, угу. Или как это называется? Ну, вот эти вот самые тонкие части наших ног.
1: Концы
2: ступнями.
1: Ног.
2: Да, да. Перед ступнями. Или хотя бы ступни, или хотя бы пятки в конце концов.
1: Штуки, предварительно завершающие ноги.
2: Да.
1: Вот так можно сказать.
2: Что-нибудь хочется обязательно подоголить, ибо жарко на улице.
1: Так вот и наши. Они, во-первых, высказываются, но еще и даже голосуют. Скорее за они, мужчин без футболок в общественных местах, или против. И как им кажется, это такой вариант подходящий. Да, для горду.
2: Или отнюдь.
1: Или отнюдь. Вот. Вот Гульнар говорит, это пляжно-дачный вариант. Согласна на все 100. И то, вот, в идеале, знаете, какой пляжно-дачный? Вот именно когда вы на даче у пляжа. Либо на своей даче внутри своего забора. То есть на своей территории. А вот по дороге из пункта А, ну то есть условно от дачи до пляжа, ну можно как будто бы и чуть приодеться.
2: Что-нибудь накинуть на плечи. Но опять, сейчас как-то все
1: на плечи. Шаль. И голый пупок.
2: Пиджак.
1: А, кстати, вот в деревнях очень много мужчин ходят внутри топлеса, а сверху в пиджаке.
2: Подтверждаю эту историю.
1: Оно и стильно, и, знаешь, какое-то вот...
2: молодежно.
1: Да, доверие, что ли, вызывает. Но сразу вот видишь, человек не обалдуй какой-то, а некая официальность в нем присутствует. Статусность.
2: С голым пузиком. Да милота вообще, 80-го левела.
1: Плюс еще в пиджаке же есть всегда и внешний карман, и внутренний, а там, может быть... там
2: блесна для рыбалки лежат.
1: Ну, конечно, блесна для рыбалки. Там, скорее всего, раскладной стакан. Просто для того, чтобы следить за водным балансом в жару.
2: Да, и маленькая...
1: Личка. Не личка.
2: Чекушечка.
1: А, ну, воды.
2: Да, воды.
1: Чекушку воды. Представляешь, это какая-то адаптация после длинных выходных или отпуска. Чекушку воды, пожалуйста. Вам с газом или нет?
2: Вода домашняя, как у нас обычно.
1: Мы вот, если что, исключительно про воду, потому что все остальное знаем, что
2: злом.
1: Совершенно
2: особенно
1: не полезно.
2: Особенно в такую жару.
1: Фу-фу, да. Вредит
2: так, ну
1: здоровью.
2: Что, Екатерина говорит, всем привет, сейчас такая мода, что многие девушки выглядят будто топлес. Вот такое меня смущает. А полураздетый мужчина нет. Ну, потому что вы девушка, конечно.
1: Будто полураздетый
2: топлес мужчина, это нормально для вас.
1: Ну, знаете, на которые ходят? Или это у которых такие топы, которые вроде как должны быть вместо бюстгальтера, а они вместо одежды верхней?
2: Да, вместо одежды. Сейчас это вообще тренд.
1: Мне нравится
2: деле.
1: И то, и другое.
2: Мы принимаем.
1: Ну, да. Да, да.
2: Все принимаем.
1: Так вот,
2: Елена говорит, вообще все равно не замечала. Угу. Вот сила воли у человека. Она прямо и глаза не отводит и не замечает, что как бы есть такие... Ну, хотя привычно, может
1: быть. Вот если они поодаль идут, а вот в очереди вы стоите.
2: Главное, чтобы к тебе не приставали.
1: Ага, и Аполлон трется где-то поблизости. Надень футболку.
2: Включай музыку, включай.
1: Радио кафе Маяковский.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Я пыталась найти какую-то статистику по поводу того, что обычно вызывает недоумение в одежде. Ну, и там, в принципе, все стандартно. Несоответствие возрасту, согласна, когда вот кто-то...
2: Очень... Кто-то лет 75 в короткой юбке идет.
1: Да, и ты знаешь, короткая еще короткая рознь. Может быть, и есть та короткая, которая неплоха. В 75 очень разные бывают.
2: Да,
1: и,
2: я знаю,
1: и люди, и ноги абсолютно.
2: Вообще очень симпатичные.
1: Ну, вот именно стилистические особенности. Наверное, вот если она какая-то молодежно-розовая, да с непонятной росписью, иногда это выглядит странно. А потом, что еще не нравится? Пляжная обувь в офисах,
2: ой, да,
1: допустим.
2: Господи, да, чем не угодили вам сланцы-то?
1: Я
2: ну,
1: тоже.
2: Подумаешь. Причем... Во вьетнамках пришел.
1: Во вьетнамках. Не сланцы, а вьетнамки. Совершенно разные вещи.
2: Сейчас
1: понимаете?
2: Тоже в
1: не резина, а каучук. Не знаю, что. Не дермантин, а кожа. И сразу все как-то заиграло. Но вообще, конечно, по этикету, по идее, да, вот в этих всяких шлепках, открытых пятках мы
2: да, в приличные рестораны раньше не пускали. Был у нас... Ну, и сейчас он есть. А, сейчас он, по-моему, на ремонте, но не факт.
1: А вот потому и на ремонте, понимаешь. Спасибо, что не закрылся из-за таких правил.
2: Там были, да, такие правила прям жесткие, что в кедах не пускали. Там, ну, это где-то там, не знаю, 2000-е годы.
1: Какие
2: вот так
1: туфли-то
2: вот.
1: Можно с открытым носом?
2: Типа дресс-код был для похода.
1: Понятно.
2: Но потом, когда ресторанов подрасплодилось, то и все дресс-коды тоже закончились. Уже как бы заходи, человек дорогой, накормим, напоим всех. Как бы,
1: но вот
2: всех
1: это хорошо.
2: Это
1: если вот ты совсем почему-то плохо выглядишь, это одно дело. А вот если в кедах, ну, представляешь, приехал ты в другой город.
2: Смотря
1: ну,
2: какие кеды. Там могут
1: это
2: быть кеды-то.
1: Это во-первых.
2: Дизайнерские.
1: Да, да. А, там три полоски. Лоски, вот это на кедах, это все, что я знаю из нашего плейлиста. Помните, мы вчера разговаривали про привычки отклонения? Вот вспоминать цитаты из песен на любое,
2: на любое слово.
1: Да, но я имею в виду, вот просто путешествуешь, и взял ты с собой одну пару обуви, но можешь позволить себе, и хочешь ресторан. Ну что ж, как?
2: Знаешь, меня даже больше смущают люди, которые, наоборот, боятся заходить в какие-то общепитовские заведения, ну такие, условно, не столовки, да, ну то есть чуть выше классом ресторан, боятся заходить вот в тех же самых кедах или там как-то вот в шортах там, ну, в шортах таких, я имею в виду, бермудах каких-нибудь там длинных, а не вот этих, которые заканчиваются примерно там же, где и начинаются.
1: Микрошорты?
2: Да, типа них. Хотя тоже, в общем, если на красивой опе, да, в общем, и почему бы и нет.
1: Не дурный выглядит.
2: Вот, и бояться я не понимаю, ну, что здесь такого на самом деле? Это же, ну, просто заведение общественного питания. Ну, ресторан
1: называется. Попробовать всегда
2: Макдональдс
1: можно.
2: Макдональдс тоже ресторан.
1: Вот-вот. Ну, и скажет нам какая-нибудь FIFA, например, ну, не сегодня. Ну, и потом я там Стим, как в фильме «Красотка». Нарядимся в другой с Ричардом Гиром, как по проспекту революции. Да, этих дверей. Пройдемся.
2: Да, до пиццерии.
1: Да, до пиццерии. И будет знать, и будет знать. Вот. А еще мне нравятся треники и майки-борцовки всякие вне спортивного зала. А я вот как бы тоже люблю. Ну, стараюсь так не ходить, но люблю.
2: Но, в принципе, не против.
1: Ну,
2: да?
1: Как будто бы,
2: против
1: да.
2: Только майк вот этих вот, которые в сетку. Это я помню, что мы их не любим.
1: Это мы их не любим. То есть, если ваша фамилия Леонтьев, пожалуйста. Пожалуйста.
2: На Леонтьеве не в сетку была. Нам какой-то невод вообще был такой плетеный.
1: Только в такой концепции. Если вот это вот рядом не звучит, ну куда? Да, остановитесь. Все, мы разобрали. Вы можете писать свои истории по этому поводу в сообществе нашего радио «Воронеж ВК». Ну, какая одежда? Вам кажется смешной, недопустимой, вычурной? И можно ли мужчинам ходить топлес по общественным местам? Все, мы на рекламу.
0: Радио «Кафе» Маяковский. Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В ходе работы форума «Есть результат» в Москве заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов подчеркнул, партия, являясь правящей, несет ответственности за сложные и непопулярные решения, которые будут способствовать укреплению государственности. Он особо отметил, что, несмотря на все угрозы и удары по нашей стране, планы, которые лягут в основу народной программы по наказам избирателей, должны обязательно осуществляться. Кроме того, в работе форума «Есть результат» приняли участие депутаты Воронежской областной думы. В состав делегации вошли председатель парламента Юрий Матузов, депутаты Людмила Ипполитова, Марина Андрейчук, Александр Пешиков и другие. Юрий Матузов принял участие в обсуждении развития современной инфраструктуры в регионах. Отдельное внимание уделили пассажирским перевозкам. Юрий Матузов подчеркнул, что высокоскоростное железнодорожное сообщение может стать альтернативой авиаперевозкам, а вокзалы – удобными общественными центрами, где каждый пассажир будет чувствовать себя комфортно. Все выработанные предложения войдут в основу народной программы на 5-летний срок. И еще депутат облдумы Александр Пешиков получил благодарность от председателя партии Дмитрия Медведева за помощь участникам СВО. Парламентарий предложил программу «Земский тренер». По его словам, нужно развивать сельские поселения. Фоки построили, но не хватает специалистов, которые приедут, зацепятся, заведут семью. Это комплексная программа и развитие села, и жилищные условия для молодых тренеров и учителей физкультуры. О комплексном подходе рассказала Людмила Ипполитова. Она отметила, что в Воронежской области действуют 57 мер поддержки семей с детьми, и это повод для гордости. Наша задача, чтобы вслед за первым, вторым появились третий, четвертый ребенок, отметила Людмила Ипполитова. Воронеж стал площадкой для проведения 4-го слета поисковых отрядов Следственного комитета Российской Федерации, масштабного патриотического события, объединившего более 200 следователей-криминалистов из всех регионов страны. В рамках слета в Воронежском парке патриотов выступили почетные гости, представители Следственного комитета и правительства области. Кроме того, был дан старт вахте памяти серии поисковых экспедиций по обнаружению останков бойцов Великой Отечественной войны, чтобы отдать дань уважения павшим героям. Отметим, поисковые организации десятилетиями ведут раскопки на территории Воронежской области. В эту работу активно включается Следственный комитет. Следователи-криминалисты проводят экспертизы найденных останков, и благодаря их труду нередко удается вернуть имена тем, кто долгие годы числился пропавшим без вести. Это были новости региона.

0: кафе «Маяковский».
1: Пляжные удачные варианты ваши топлесы, мужчины, или все-таки повсеместно адекватные?
2: Тема у нас сегодня, короче говоря, такая, что в Воронеже замечены мужчины, которые без футболок, ну, так сказать, с голым торсом ходят по улицам.
1: Лен, подожди, как это, нужна музыка вот эта вот из расследования по каналу, где детективы показывают.
2: А, ту-тун, я думала, скалер
1: в Воронеже замечен мужчина топлес.
2: И голосом этого, господи, все, памяти нет.
1: Каневского.
2: Каневского, да.
1: Пожалуйста.
2: Изобразите голос Каневского.
1: Это невозможно, только усы. У него же есть усы?
2: Усы есть.
1: Вот, все, а то, может, я его с Якубовичем перепутал.
2: Но никто и не думал там чего-то расставаться, да, так и здесь.
1: Он же сейчас невероятно мемный парень.
2: Да, фраза разошлась по интернету.
1: И фраза разошлась, и много всяких там демотиваторов, и зумеры его знают. Ну, сейчас я бы нашу фокус-группу за стеклом посмотрел, но ушел наш зумер. Мы обычно по нему сверяемся, как бы, точно ли?
2: Он фамилию слышит и отзывается ли в сердце у него что-нибудь, или по нулям.
1: Нам, кстати, в этом плане очень повезло с коллегами. Мы то, что говорим, понимаем, откликается это одной возрастной группе или нет, а вот те, кто за стеклом, мы по ним уже сверяем.
2: За стеклом.
1: Они в программе «За стеклом». Наши рыбки аквариумные. Вообще можно про них говорить все, что угодно, пока их нет на месте, пока они нас не слышат. Кстати, почему их нет на месте во время рабочего дня?
2: Вот такие вот пошли разборки.
1: Пойду туда с дознанием, боже.
2: Так, ладно, мы не сдаем никого, все на месте, все сидят, все прям при деле. В общем, руководство, все хорошо у нас, все хорошо. Мы только вот недолюбливаем мужчин топлес, а так вообще все неплохо.
1: Субъективное восприятие реальности вообще.
2: Так, мы у вас спросили, короче говоря, как вы относитесь вот к такому варианту одежды, или точнее не одежды, да? Когда только половина тела одета, ну, спасибо, что нижняя половина
1: Причем
2: одета.
1: Причем Ленка еще хитрюга, видите, она разделила это на подкатегории, говорит. Это если еще мужчина. Какой сексизм вообще? Или даже, я не знаю, как это назвать. Если мужчина красивый, если...
2: И если просто мужчина. Нет, если просто мужчина.
1: Красивый и просто мужчина.
2: Да.
1: А красиво она, в пример... Вот вы обратили внимание, кто нас слышит каждый день, что она никого красиво, в пример, не может назвать, кроме своего мужа. Я ей говорю...
2: Прогиб засчитан, я ей говорю, каждый раз, да. Она все называет и называет.
1: Ну, конечно. Я говорю, может, Момо? Она нет. Я говорю, может быть, Джонни Депп? Она говорит, нет. Я говорю, ну, Юрочка Борис, в конце концов.
2: Хороший,
1: может, Брунов хороший. Тебе нравится, я не знаю.
2: Все относятся к красивым мужчинам.
1: Все, я поняла. Ладно.
2: Так, ладно, поехали. Значит, что еще пишут нам наши слушатели в комментариях? Анатолий говорит, что я на проспекте... На проспект прихожу только, чтобы приз от нашего радио получить. Так что ходите вообще в чем хотите.
1: Все, он нам велел, разрешил. Как бы сказанному велел.
2: Александр хвастается, Карин, вот посмотри, хвастается. Пиццу вчера человек выиграл, молодец, запостил, что уже получил ее и уже съел, наверное, я надеюсь.
1: Он пишет, посмотрите на пиццу, мясная топлес. Но разве не прекрасны эти мясные, я не знаю, эфирное слово или нет, разве неаппетитные эти волосики из сыра. Ладно, тут не особо вкусно звучит, но такой топлес мне нравится. Нет, ну...
2: Пицца топлес мясная.
1: Это, я бы сказала, даже какой-то некий вид извращения.
2: Слушай, пицца топлес, это, знаешь, когда у нее всю начинку съели.
1: Голенькая.
2: И осталась, да, только эта подложка из теста. Основа, так сказать. Вот тогда она будет топлес. А сейчас она вполне себе даже одета.
1: Вполне
2: в колбаску,
1: одета.
2: Там, в мяску. Ну, в общем,
1: я бы даже сказала, пицца утепленная. Определенного характера. Так, ну, ну что, вы можете еще рассуждать на тему того, какой вид одежды вам кажется неадекватным, да, по лету, в общественном месте. Мы это все будем зачитывать, за самый лучший комментарий кому-то подарим пиццу. Вот какой Александр, можете фотку посмотреть в сообществе нашего радио
2: Выглядит,
1: Воронеж.
2: Кстати, вкусно.
1: Выглядит вкусно.
2: Да, но там можно выбирать меня... любую. Там очень много как-то пицц у Додо пиццы, так что что-нибудь для себя точно выберите.
1: Все, пока слушаем песню, веселимся, оттягиваемся жестко. Не.

0: Ну, Тимофей!
1: Главная интернет-звезда московского зоопарка и его пушистый символ. В общем, поклонники приходят к нему сегодня весь день в гости лично. Следят за его... Да, естественно, не с пустыми руками. Следят за его жизнью через веб-камеру в вольере. И переживают из-за его опять несостоявшегося там очередного какого-то сватовства. Да, собственно, служители зоопарка говорят, что Тимофей истинный ману, очень самостоятельный, очень любопытный, любознательный. К чему все ведет? Да к тому, что мы с Кариной Бариновой не манулы, но тоже
2: валерьянку любим.
1: Ничего. Дикие, но симпатичные.
2: Вот вам и пожалуйста. Ну, получается.
1: Всем привет.
2: Приветики.

этим летом ты мне дашь. Ты все ждешь, а любовь не приходит даже те, что в доме напротив в неглиже. Достали уже, ты пойми, в жизни так бывает на земле. Все цветет,

0: Кафе «Маяковский». Реклама на 107FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 02 03.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
1: ИП Кочегин-Роман Юрьевич.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код город.

0: Комсомольский.
1: Читаю, что австралийские власти провели крупнейшую в истории страны операцию по изъятию экзотических беспозвоночных, конфисковав у заводчика более 100 тысяч живых тараканов.
2: У заводчика
1: 100 тысяч живых тараканов.
2: Это какой-то бизнес или это
1: клонение? Австралия вообще очень странный континент.
2: Интересно.
1: И страна тоже, в общем-то, странная.
2: Мы знаем вот эту присказку, да, что все в Австралии пытается вас убить.
1: Тебя
2: у них
1: съесть,
2: постоянно
1: да,
2: то змея там где-то под подушкой,
1: так
2: то
1: они
2: паук
1: еще
2: в башмаке.
1: Это все и разводят, получается.
2: Это с целью какой-то...
1: Рассказываю. Короче, речь идет о каких-то мадагаскарских шипящих тараканах.
2: Таких я знаю.
1: Да, шипящих.
2: Мадагаскарские шипящие. Они такие, ну, довольно крупные, мне кажется.
1: Да, 5-8 сантиметров в длину. Угу. Пишут, что они такие... Они что, реально шипят?
2: Попка у них так... Один в один сейчас передаю. Я на секунду превратилась в мадагаскарского таракана.
1: Да, в общем, да, это такие крупные экзотические тараканы. Свистят, вот как Карин показывает.
2: Ну, плюс-минус.
1: И их разводили как корм для рептилий.
2: Он, представляешь, сначала развел очень много тараканов, чтобы потом разводить их на деньги. Да, просчитался, но где?
1: Ой, говорит, людей не могу развести, а он пчелок разводит, да? Так, здесь.
2: Так, значит,
1: эти тараканы. Короче, их разводили как корм.
2: Ага.
1: Ну, условно, как кур для курятины разводят. Нет, для этих, для рептилий.
2: Ну, каких-то мелких, потому что ты говоришь крокодил, я думаю, крокодилы едят гепардов, там, антилоп.
1: А, в смысле, это рептилии, не-не-не, каких-то ящериц там, каких-то вот таких вот еще.
2: Вараны там некие, может быть.
1: Да, каких-то более мелких, да, рептилий. И власти после того, как уничтожили эту ферму, то есть, как я понимаю, она пользовалась популярностью, и там затаривались люди, подкармливали своих змеюк.
2: Змеюк тоже, конечно, интересные ребята, что те, что другие.
1: Ну, 100 тысяч, ты представляешь, как случилось бы какая-нибудь, я не знаю, лаз они бы нашли.
2: Забыл бы дверь он закрыть.
1: Да-да-да, я про это. И все, мало того, что у них там и так все весело, так еще и 100 тысяч живых тараканов мадагаскарских выползли наружу. И вот этими вот попками своими, вот. Вот, да.
2: Ты знаешь, по моим микроощущениям, вот в Австралии, ну, ничего бы не произошло.
1: Флора и фауна их сама бы отрегулировала.
2: Да, как было интересно, так и осталось и интересно.
1: А вот вам, пожалуйста, ужас, короче говоря. Что творится? Что действует?
2: Захотелось попробовать таракана.
1: Хорошо, что мы в Воронеже.
2: Ну, да, да. У нас с этим...
1: И у нас только пицца разыгрывается.
2: Если тараканы, то только в голове.
1: Радио Кафе.

0: кафе «Маяковский».
1: Допустимый совершенно невероятный формат одежды в общественном месте мы сегодня обсуждаем. Конечно, есть у нас крен, такое небольшое направление в сторону осуждения мужчин и женщин. Ладно, тоже можно, скажу, вот так вот на жаргоне перетереть.
2: Да, но почему-то тут, поскольку мы заявили, что мужчин обсуждаем, мужчин все и обсуждают.
1: Правильно. Вообще, Татьяна это пишет, правильно.
2: А можно бегающих полуголых мужчин на левый берег завести? А то у нас тут только женский пол полуголый гуляет. А мне что-то так захотелось заняться бегом. И дальше куча смайликов подмигивающих. Где? Где же эти полуголые мужчинки? Ну-ка, давайте их на левый берег экспортируйте.
1: Увидим, обязательно перешлем вам. Ждите.
2: Августина обещает сразу каждый по два.
1: Вот. Ну, как бы, от чего мелочиться? Тут Августина пишет свой большущий комментарий. Что-то из книги, наверное. А нет, Августинопедия. Сейчас мы вам переведем для всех, кто впервые с этим столкнулся.
2: Он сразу к энциклопедии уже.
1: Да?
2: Понимаешь,
1: да.
2: Это не просто книга. Это Августинопедия.
1: Значит, как приверженец всего восточного, я изредка, это говорит нам, пишет Августин, в путешествиях в других городах практикую пекинские бикини. Пример из Поднебесной на фото. Августинопедия. Пекинское бикини. Устоявшееся сатирическое название практики мужчин в Китае подворачивать в жаркое время в публичных местах футболку или майку до груди, оголяя живот, чтобы охладить таким образом тело. Название появилось среди англоязычных экспатов в Китае в 2010 году, хотя подобная практика там встречалась издавна. А вообще, зачем стесняться? Продолжает Августин. Я, говорит, за повсеместное ведение
2: топлесометрии.
1: Или топлесометрии, я уж не знаю. Вы как создатель Августинпедии, поставьте нам, пожалуйста, ударение. На летний период оплат вместо карты, предъявление вместо паспорта прав. Представьте, как можно скрасить состояние в очереди шестерочки. Стоит перед тобой девушка лет 53. Пробили ей кабачки к оплате 348 рублей. Она футболку вжух вверх. Оплата прошла успешно. Имхо. Рождаемость в стране точно вверх пойдет. К бабушке Ванге не ходи. Кабачки. 53 кабачки, 340. Что, да какие дорогие кабачки.
2: Ой.
1: А, ну много килограмм, 3 килограмма примерно.
2: Да ты знаешь стоимость кабачков?
1: Ну, 100 где-то 40, наверное.
2: Да.
1: Ну, это я сейчас так, плюс-минус
2: вот
1: от себя.
2: Вот как же надо любить кабачки.
1: Я обожаю кабачки. Баклажаны еще лучше, но кабачки
2: все,
1: тоже очень хорошо.
2: Скоро придет твое время, терпи, 2 месяца осталось. Будут вообще даром отдавать, только забери.
1: И что, без вот этого, то, что Августин расписал.
2: А я уже приготовилась оплачивать топлесометрии или топлесометрии.
1: Я вообще, я, может быть, только этого ждала. Когда я вырасту, и мне будет так можно.
2: Ну, смешная фотка с китайскими мужчинами, которые реально подворачивают,
1: да.
2: Ну, делают топик такой.
1: Дышащий пупочек.
2: Дышащий пупочек. Мне кажется, это можно вместо паспорта предъявлять на кассе,
1: пупок?
2: Когда тебя спрашивают совершеннолетие уже или еще не. Прям сразу пупок предъявляешь, и всем понятно, что все хорошо.
1: Но иногда бывает, что люди младшего возраста выглядят старше. Не только, в общем...
2: Но это бородатые дети, это другая история.
1: Бородатые дети. Гормональный сбой. Мы на рекламу. Мы прямо сейчас прервемся.
0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Алгарин 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
0: проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
6: Наши новости.
7: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В ходе работы форума «Есть результат» в Москве заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов подчеркнул, партия, являясь правящей, несет ответственность за сложные и непопулярные решения, которые будут способствовать укреплению государственности. Он особо отметил, что, несмотря на все угрозы и удары по нашей стране, планы, которые лягут в основу народной программы по наказам избирателей, должны обязательно осуществляться. Кроме того, в работе форума «Есть результат» приняли участие депутаты Воронежской областной думы. В состав делегации вошли председатель парламента Юрий Матузов, депутаты Людмила Ипполитова, Марина Андрейчук, Александр Пешиков и другие. Юрий Матузов принял участие в обсуждении развития современной инфраструктуры в регионах. Отдельное внимание уделили пассажирским перевозкам. Юрий Матузов подчеркнул, что высокоскоростное железнодорожное сообщение может стать альтернативой авиаперевозкам, а вокзалы – удобными общественными центрами, где каждый пассажир будет чувствовать себя комфортно. Все выработанные предложения войдут в основу народной программы на 5-летний срок. И еще депутат облдумы Александр Пешиков получил благодарность от председателя партии Дмитрия Медведева за помощь участникам СВО. Парламентарий предложил программу «Земский тренер». По его словам, нужно развивать сельские поселения. Фоки построили, но не хватает специалистов, которые приедут, зацепятся, заведут семью. Это комплексная программа и развитие села, и жилищные условия для молодых тренеров и учителей физкультуры. О комплексном подходе рассказала Людмила Ипполитова. Она отметила, что в Воронежской области действует 57 мер поддержки семей с детьми, и это повод для гордости. Наша задача, чтобы вслед за первым, вторым появились третий, четвертый ребенок, отметила Людмила Ипполитова. Воронеж стал площадкой для проведения 4-го слета поисковых отрядов Следственного комитета Российской Федерации, масштабного патриотического события, объединившего более 200 следователей-криминалистов из всех регионов страны. В рамках слета в Воронежском парке патриотов выступили почетные гости, представители Следственного комитета и правительства области. Кроме того, был дан старт вахте памяти серии поисковых экспедиций по обнаружению останков бойцов Великой Отечественной войны, чтобы отдать дань уважения павшим героям. Отметим, поисковые организации десятилетиями ведут раскопки на территории Воронежской области. В эту работу активно включается Следственный комитет. Следователи-криминалисты проводят экспертизы найденных останков, и благодаря их труду нередко удается вернуть имена тем, кто долгие годы числился пропавшим без вести. Это были новости региона.
0: Радио Кафе.

0: Жуковский.
1: Я вот здесь вот сейчас в кожных штанах под эту песню заваливала стойку микрофона в бок и жестко трясла белыми волосами.
2: Обманывает, привирает. Ну, я бы сказала, преувеличивает.
1: Нет, почему?
2: Нет на ней кожаных штанов. Стойку, да, заваливала, хайром трясла. Но без штанов. Но без штанов. В хорошем смысле этого слова.
1: Я без штанов хожу штанишка. На работу. У нас такой дресс-код.
2: Да, кто-то топлес ходит. У кого-то верх голый, а у кого-то
1: низ. У кого-то низ. Топлес вот мы осуждаем, а отсутствие штанов очень даже нравится. Свежо, прохладно, красиво.
2: Ветерком обдувает.
1: Заманчиво, я бы даже еще сказала так.
2: Ой, так, в общем, мы сегодня, да, обсуждаем, что делать с полуголыми людьми, которые выплеснули на улице города. Ну, не то чтобы, кстати, выплеснули, это тоже я сильно привираю, преувеличиваю.
1: Чуть-чуть приукрасила.
2: Гипотетизирую. Ну, короче, да, приукрашиваю. Не то чтобы их много, за что им большое спасибо, что их мало.
1: Да, кстати, мы не популяризируем это ни в коем случае. Наоборот, как бы хотелось бы взять и отменить чуть-чуть. Да.
2: Подприжать эту историю.
1: А наши могут думать, кстати, по-другому совершенно, и высказываться в сообществе нашего радио Воронеж.
2: Вообще, знаешь, мне стало интересно, а нет ли какого-нибудь наказания за то, что ты в условно неприличном виде
1: гол,
2: ну, как да, сокол. Как-то все-таки футбол, опять же, вот не то чтобы жарче в футболке было, да, что ты вот без футболки идешь.
1: Нет, я не знаю, это если она шерсть у вас, но зачем вы ее тогда надели? Из собачьей шерсти вместо пояса летом.
2: Да, опять же, как-то вот футболка, она, ну, не знаю, ладно, если она хлопка, то в ней даже, наверное, и поприятнее. Чем просто идешь,
1: плечи
2: а по тебе там течет.
1: Могут не сгореть. Я считаю, что это чистой воды демонстрация. Ну, если просто хотела себя как-то вот миру показать, что ты с этим,
2: да,
1: будешь
2: это
1: делать?
2: Какая-то недолюбленность, что ли, в детстве? Ну, то есть на тебя не обращали внимания, и ты теперь решил, что все, теперь вы на меня будете обращать внимание просто бесконечно. Или наоборот, ты знаешь, вот может быть и наоборот. В том смысле, что вы же на меня никогда не обращали внимания. Ну и теперь-то чего вы на меня теперь обращаете внимание? Да. И не обращайте дальше.
1: Вот я, так, кстати, здесь, наверное, без сексизма не обойдется. Вот если мужчина идет топлес, мы можем просто сказать, ой, ну зачем он идет топлес в общественном месте? А вот если женщина, возможно, это уже какой-то будет...
2: Все, вот тут уже...
1: Может быть, мелкое, а может быть, крупное хулиганство. Там все в зависимости от обстоятельств. Может, даже какой-то штраф предусмотрен?
2: Вот, короче, ничего не предусмотрено.
1: Ничего?
2: Да,
1: можно?
2: Пишут, что как бы не запрещено в таком вот дачном варианте или как пляжном варианте ходить по улице. Но если это сопряжено с какими-то другими противоправными действиями, там, не знаю, ругался матом, приставал к прохожим, обниматься кидался, побитую, что ты в костюме зебры.
1: Ну,
2: помнишь,
1: да,
2: как Анатолий писал, что я все так привык ходить.
1: Это был
2: ходить.
1: Не Анатолий.
2: Не Анатолий, почему-то я, как-то у меня все в голове перепуталось.
1: Тоже на А.
2: Ага. Ну ладно, неважно. Вот, то есть если с голым торсом еще сопряжены какие-то вот такие вот хомоватые, скажем так, действия, то
1: Contemporary.
2: Тогда... Например. Ты ничего себе! Что это?
1: Это стиль танца посреди проспекта Революции.
2: Ух ты!
1: Да, ладно. Это я
2: так,
1: не чушь, откровенно. Нет, я не покажу. Я сегодня укол от спины колола. Какой контемпорари?
2: Вот так вот.
1: Если только один раз. Первый и последний. Да, запомните, мне такое, я начинаю танцевать контемпорари. Так, давай посмотрим, что наш пишет. Светлана говорит, да без разницы, кто что носит или не носит. Одна просьба, пожалуйста, пользуйтесь средствами защиты от «нет ни комаров», от запаха пота.
2: А я думала, от людей.
1: От людей. Да. Подчеркиваю, вообще, большим количеством черточек. Это очень важно.
2: Да, Наталья рассказывает. Привет, Наша, меня не смущает ни одна половина, ни другая. Не совсем же голышом, как пупсики. Да, как пупсики. Совсем голышом. Вот хотя, опять же, почему,
1: ну, Лена,
2: нет,
1: ну,
2: как
1: нельзя,
2: говорится,
1: ну,
2: раз
1: точно
2: уж не предусмотрено
1: нельзя.
2: Штрафом никаких.
1: Там по-любому что-то куда-то выведет по смысловой нагрузке. А если это окажется, что мы показываем совершенно не той возрастной группе то, что они должны видеть раньше времени, вот и все, под белые рученьки кто-то куда-то пойдет. Елена говорит, одежда и поведение должны быть к месту. Это глупо идти по улице полуголым. Я думаю, такая интонация. Ну, я, по крайней мере, такой бы выбрала. Все должно быть уместно. Должно быть понимание. В городе городской стиль, на пляже пляжный. Все. Точка. И с этим тоже не поспорить.
2: Абсолютно.
1: Мы уходим на небольшую песню, вернемся и скажем, кому же уже, да, кому
2: пойдем
1: же
2: посовещаемся.
1: Уже достанется пицца. Да, человеку топлес или...
2: Или тому, кто против.
1: Или в адеквате.

0: пиши в Телеграм.
1: Маяковский. Эфир не плоский, интересный, тройне, войне. На волне.
0: Радиокафе Маяковский.
2: Судили, рядили, рядили, судили. Ничего никому не присудили, съели пиццу сами. Вот такой вот вердикт.
3: Ха-ха-ха-ха-ха-ха. С праздничками, с длинными выходными, с наступающим Днем России. Мы просто отметили его пиццей. А что?
2: Все можно.
3: А что, кто-то разве против? Ладно, шутки, нельзя нам так делать. Хотя иногда очень хочется. Выбрали мы победителя на самом деле. Да, мы подарим кому? Автору.
2: Пекинскому бикини.
3: Автору пекинского бикини. Не то чтобы автору, а пропагандисту пекинского бикини на территории Воронежской области.
2: Слушай,
3: можно так назвать,
2: Августин? Не то, чтобы он пропагандирует. Он скорее расшифровывает это понятие и доносит до окружающих, что вот существует такое явление.
3: Человек с ученой степенью по пекинскому бикини.
2: Да, целую, вон, Августинопедию написал.
3: Пекино-бикинских, бикини-пекинских. Ой, ладно.
2: Пекинских капуст.
3: Сейчас чего не того не сказала.
2: Уйдем куда-нибудь, да, не туда.
3: В общем, Августин, забирайте пиццу, ешьте там, присылайте фотки. Мы, выходит, что на сегодня прощаемся.
2: Да, пора-пора. Длинные выходные должны же как-то порадовать нас.
3: Порадуемся. Это я сильно рада тому, что они будут все-таки длинные.
2: Что сегодня сокращенный рабочий день.
3: Ах, это если вам повезло с руководством. Все, ребятки, без зависти, с хорошим настроением. Встретимся в понедельник. Сегодня с вами были Лена Плеханова,
2: Карин Баринова и радио «Кафе Маяковский». Пока-пока.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 28 градусов, слабый восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В МИД России побывали послы Франции, Великобритании и Германии. Дипломаты встретились с замминистра иностранных дел Михаилом Галузиным. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что послы сами запросили встречу. Он заверил, что их позицию по украинскому регулированию выслушают. Добавлю, в Европе с мая занимаются поиском возможного переговорщика с Россией. В Афипском поселении на Кубани введен режим ЧС после атаки БПЛА. Там после налета горел НПЗ. Пресс-служба оперштаба региона уточнила, что обломки дронов упали на территории частных домов поселения. А в центре Краснодара при атаке БПЛА поврежден бизнес-центр и многоэтажный дом. В Белгородской области 5 человек пострадали при обстреле магазина «Пятерочка». Все пострадавшие госпитализированы. Больничный главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной не должен быть поводом для теории заговора. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сказал, что не вполне правильно обсуждать здоровье главы ЦБ. Так, пресс-секретарь президента ответил на комментарий о том, что Набиуллина находится на больничном уже вторую неделю, пропустив Петербургский экономический форум и ряд других важных мероприятий. Песков пожелал ей скорейшего выздоровления. Турция планирует открыть сухопутные границы с Арменией для увеличения товарооборота. Они были закрыты с 1993 года. Это может произойти в ближайшие месяцы. В МИД Турции заявили, что страна завершила подготовку документов, необходимых для начала прямой торговли с Арменией. Сухопутная торговля между странами может начаться уже этим летом. И если при текущих условиях объем товарооборота оценивался в 300-350 миллионов долларов, то после открытия границы он может вырасти до 1 миллиарда. Спрос россиян на путешествия в трехдневные выходные 12-14 июня внутри страны сократился на 12%. По данным Ассоциации туроператоров, на это влияет в том числе негативный информационный фон. В частности, бронирования в Краснодарском крае сократились в контексте сдержанного спроса на Сочи из-за перебоев в работе аэропорта. А Крым потерял 35% из-за новостей о нехватке бензина и вынужденных изменений в движении поездов. Россияне смогут заработать 30 тысяч рублей в месяц за жалобы на нарушение ПДД. Об этом НСН рассказал руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крахмаль.
3: Это китайско-американская система легального стукачества. Система, которая апробирует на парковках. Уже не увидишь машину, стоящую на траве. Мгновенно появляется человек, который это все фиксирует и отправляет в ГИБДД. Если это будет сделано за деньги, то количество штрафов будет сотни миллиардов рублей увеличится. Для чего все это делается? Для пополнения бюджета. Бонусы для обычного человека, который будет фиксировать, будет составлять до 30 тысяч рублей в месяц.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Так.
1: Этот час обещает быть плодово, как говорят наши вечерние коллеги, выгодным.
2: Мы не будем их цитировать, это так неприятно.
1: Я не могу их не цитировать, они меня кормят очень вкусными малосольными огурцами. Ладно, только Седов меня кормит, Ломонов меня не кормит. Ломонов, если ты сейчас меня слышишь...
2: Печеньки вернула?
1: Нет.
2: Да.
1: Я их уже съела.
2: Да,
1: значит, меня Ленский.
2: А меня ты не цитируешь.
1: Значит, рассказывай.
2: А почему моя самая главная фраза «Ленский лучший из искусств» ты еще не, в общем, сделала какой-то такой вот как бы лозунгом своего нового альбома? Ленский-лучший из искусств. Понимаешь?
1: Ленский лучший из искусств.
2: Спасибо.
1: Я тебе все время говорю, что...
2: Такого ты мне еще не говорила. Такую хрень еще надо было придумать.
1: Учитель радиоэфир.
2: Да нет, плохой. Я замечаю, как бы, пробелы в образовании вашем, Алиса
1: Михайловна. Так это, может, ученик плохой, а не учитель. Ты об этом не думал? Нерадивый,
2: ты знаешь,
1: опаздывает.
2: Да, мне есть кем сравнивать. Вот, поскольку именно радио я людей учу, вот, именно как быть радиожурналистом, как брать интервью, вести шоу и прочее. И да, ты знаешь, да, скорее всего, дело в ученике. Потому что все остальные великолепны просто.
1: Либо это, знаешь, как обычно, вот все вокруг, как сапожник без сапог, да?
2: Да,
1: только
2: да,
1: в данном
2: да,
1: случае
2: да.
1: У сапожника вся семья без сапог, а все остальные с сапогами.
2: А все остальные,
1: может, мне
2: быть.
1: Надо тебе приплачивать, что ты меня учил?
2: Да я вообще считаю, что как-то нормально,
1: уже
2: если
1: пора приплачивать,
2: ты...
1: Да,
2: да.
1: Ага, хорошо.
2: Хотя бы молоком.
0: Реклама на 107FM.
3: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа — Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа.

0: В художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
1: Ограничение 6+.
0: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Один из баз». И сегодня мы с вами отправимся в путешествие далеко на север, туда, где между небольшими поселками лежат сотни километров тундры, где зимой снег скрывает очертания дорог, а весной реки размывают последние наземные маршруты. В таких местах человек всегда особенно ценил надежных помощников. Когда-то это были ездовые собаки, потом вездеходы и вертолеты, а теперь в этих суровых краях появился новый обитатель воздушных просторов, компактный и высокотехнологичный. Вы слышите этот звук? Где-то над сопками движется муравей, грузовой дрон, созданный в Екатеринбурге. Несмотря на свое скромное название, перед нами весьма выносливый и сильный представитель семейства беспилотных доставщиков. Сегодня этому труженику, похожему на героя знаменитой басни Крылова, предстоит важный маршрут. Удаленному от большой земли поселку срочно нужны медикаменты и продукты. Доставить посылку по воздуху – самый оптимальный, безопасный и быстрый вариант. Давайте вместе с вами понаблюдаем, как уверенно этот вид чувствует себя в полете. Максимальная скорость муравья достигает 80 км в час. При этом он способен переносить до 15 килограммов полезного груза. Весьма внушительный показатель для такого размера. Кстати, свое имя этот дрон получил не случайно. Подобно настоящему муравью, который способен переносить груз значительно тяжелее собственного веса, воздушный муравей тоже отличается удивительной работоспособностью. Особенно важны такие беспилотники в районах, где транспортное сообщение зависит от погодных условий и особенностей природного ландшафта. Именно здесь, по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», грузовые дроны постепенно становятся частью повседневной жизни, помогая человеку. Невероятно, как аккуратно муравей заходит на посадку. Несколько секунд, и ценный груз уже доставлен адресату. Причем сделать это он может не только днем. Умеренный дождь, ветер или снег для подобных систем давно перестали быть серьезным препятствием. А знаете ли вы, что такие дроны используются не только для доставки товаров? Да, еще они перевозят оборудование на удаленные стройки и месторождения, помогают сельскому хозяйству, а иногда участвуют и в спасательных операциях. В чрезвычайных ситуациях именно беспилотник способен первым добраться туда. Особое развитие воздушная доставка получила на севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Для местных жителей, новые обитатели северных просторов, это уже не технологии будущего, а часть привычной жизни. И вот что, пожалуй, самое удивительное в этом новом поколении воздушных помощников. Их незаметная полезность. Они способны двигаться напрямую к цели, экономя время, силы и ресурсы. Так постепенно меняется мир вокруг нас. И явный знак этих перемен – скромный, но незаменимый труженик неба, дрон-доставщик «Муравей».
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах – от строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Яна Лукьянова, и сегодня узнаем, на какой фестиваль сходить всей семьей и поговорим о новом релизе от группы Wildways. 20 и 21 июня при поддержке Департамента культуры правительства Москвы пройдет семейный фестиваль «Традиция». Организаторы фестиваля считают своей главной задачей популяризацию русского культурного кода через историю, музыку, театр и не только. Фестиваль объединяет музыкантов, поэтов, писателей, мастеров ремесел, артистов и исследователей, которые поделятся своим творчеством, знаниями и навыками. Гостей ждут более 100 событий – концерты, поэтические перформансы, лекции, спектакли для взрослых и детей, мастер-классы и народные забавы для всей семьи, традиционные промыслы и кухня. Wildways выпустили трек «Не молчи». Новая песня об эмоциональном разрыве, пустоте и попытке докричаться до того, кто уже не отвечает. Лидер команды Анатолий Борисов рассказал о работе над синглом.
2: Если честно, в творчестве я обожаю больше всего, когда оно идет непрерывным потоком, как говорится, по наитию. Когда ты не тратишь много времени на создание того или иного трека, не фокусируешь свое внимание излишне на каких-то вещах, таких как звук, долгое перебирание верной аранжировки и прочее-прочее. Поэтому «Не молчи» относится к той песне, которая была написана быстро, весело, и лично для нас в этом и есть ее шарм.

0: Оценить новую песню от Wild Ways уже можно на всех цифровых площадках. Ну и на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше.ру» и на сайте «Наше.ру». Мы же вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Иногда, вы знаете, друзья, если вы хоть раз в жизни завидовали нам, когда мы выходим с нашими звездами, артистами и берем у них интервью.
2: Ты со звездой сидишь каждый день.
1: Да. Угу. Да, даже когда никого здесь нет в студии, кроме меня, конечно, я со звездой сижу. Она у меня во лбу горит. Да. Это не прыщ, это звезда. Ага. Так вот, иногда допустим, мы очень часто говорим, друзья, мы за эфиром беседовали. И многие пишут, ну что это такое, почему вы это не говорите в эфире, а за эфиром, и вы там много интересного обсуждаете. Так вот,
2: Слава Богу, сейчас тот
1: самый редкий случай. Ну как редкий? Не редкий случай.
2: Сегодня весь день такой случай.
1: Да, твердый случай, когда я не хотел бы, чтобы знали, что мы обсуждали за эфиром в присутствии еще нашей Нелли Львовны прекрасной и так далее. Так,
2: Лиза Михайловна, озвучьте призы. Вы были лучшего мнения. Два билета на концерт Александра Пушного. На корабле «Рио-1». Сегодня мы разыграем среди наших слушателей, то есть среди
1: концерт
2: вас.
1: Концерт пройдет 21 июня. Да. Кто не может выиграть, можете купить. А это, слушайте, это хорошо. Это лето, это кораблик, это Александр Пушной. Это когда будут шутки юмора вообще прекрасные, когда будут его песни, когда будут каверы великолепные, которые он делает.
2: Кто видел последнее видео в моих соцсетях, это я как раз под Пушного рублюсь.
1: Да, а он вообще, конечно, профи высокого уровня, и поэтому на его концерт сходить. Ну, стоит, это, блин, классный вечер будет. 21 июня. Да. Да. Как его можно выиграть? Рассказываю. Мы сыграем с вами в словарный запас, поэтому если вы 21 числа можете поехать на этот концерт и поплавать, вас не укачивает, естественно. И можете попасть в эфир с нами, пишите слово «эфир». Если можете пойти на концерт Александра Пушного, но не можете сейчас в эфир, потому что, елки-моталки, четверг, работа у людей оказывается.
2: Вообще-то
1: кто-то должен работать, в отличие от вас, балаболов, то просто напишите «резерв». И мы выберем одного человека из эфира, второго из резерва. В эфире зададим три вопроса, дадим 5 секунд, чтобы в ответ получить 5 условно правильных ответов. Звучит гораздо сложнее, чем будет длиться. Я сейчас дольше рассказываю, чем длится будет рубрика.
2: Я
1: и
2: вот,
1: веселее,
2: слушай, ты что, ты соловьем поешь? Я думаю, ничего себе, как
1: ли. А вы хотели, чтобы я пел павлином?
2: Пожалуйста, продолжайте.
1: С павлином вы уже пели.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
5: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны — это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Словарный запас.
1: Так, Алиса Михайловна, представляю вам третьего участника словарного запаса. Его зовут Александр.
2: Здравствуйте, Александр. Я Александр... вас пока не слышу, но сейчас я воткну
1: провод. Услышал звонок.
2: О,
1: и ровно через 6 дней...
2: Да, как бы. Из телевизора.
1: И ровно 21 числа у него есть шанс. У него есть шанс попасть на корабль «Рио». Один, чтобы послушать концерт Александра Пушного.
2: Да, Александр Пушной июня. Тоже один.
1: Да, тоже один. Один
2: он
1: штук,
2: такой один.
1: И тут Александр. Их уже два будет Александра,
2: О,
1: ну как минимум.
2: Один Пушной, другой не Пушной.
1: Да, вы Пушной, не Пушной, скажите, вы как?
3: Я не Пушной, нет, я Пушного видел недавно.
1: Да, видели, да. Хорош, молод, бодр, ходит, говорит,
2: и
1: поет,
2: Пушной.
1: Талантлив. И талантлив, и талантлив, и, гад талантлив.
2: И Пушнов.
1: Да. И Пушнов. Да. Так, ну что, три вопроса. У нас Александр работает машинистом стиральных машин. Правда, перед этим он сказал пу-пу-пу-пу-пу-пу.
2: У нас почти все женщины в той или иной.
1: Нет, подождите, из чего мы делаем выбор? Так. Вывод, что, скорее всего, Александр разведчик. Поэтому он пу-пу-пу-пу-пу. Либо, допустим, бухгалтер. Бухгалтер, потому что стиркой связано, понимаешь? Ну, там где-то что-то нужно подстирать, где-то затереть.
2: Да,
1: где-то нужно отмыть.
2: Я понимаю.
1: Да, но так как Александр у нас не может быть связан с криминалом, поэтому, скорее всего, он разведчик.
2: Хорошо, разведчик,
1: да.
2: Александр.
1: Вы разведчик. Все, Александр, готов? Норм же?
3: Да.
1: Супер.
2: О, быстро согласился, отлично. Мой муж тоже все время
1: соглашается. Значит, бухгалтер все-таки, да? Скорее всего. Бухгалтер Аль Капоне Александр.
2: Ага. Так. Александр Аль Капонович.
1: Да, давайте, Алиса Михайловна.
2: Александр, я вам задам очень сложные сегодня вопросы. Вам придется применить всю свою, весь свой опыт и весь, все свои знания, полученные в спецшколе КГБ.
1: Так.
2: Вот.
3: Хорошо.
2: Я надеюсь, вы к этому готовы. Итак, первый вопрос. Так как у нас на дворе уже 11 дней, как лето.
1: Офигеть, 11 дней.
2: Обалдеть, да. Угу. Да. Я еще от декабря... Ладно, не важно. Так, 11 дней, как лето. Поэтому, Александр, первый вопрос звучит следующим образом. Напоминаю, что вы начнете давать ответы после того, как Ленский скажет «Время начинается сейчас» и нажмет кнопку, и будет такой... И вот после этого вы начинаете давать быстро-быстро ответы, потому что у вас всего 5 секунд на 5 ответов. Итак, первый вопрос звучит следующим образом. Что мы едим летом? Пожалуйста, 5 примеров.
1: Время...
2: Типично летней, совершенно летней еды.
1: Время начинается сейчас, Александр. Погнали.
3: Клубнику, арбуз, мороженое...
1: Сок. Да ничего я не ем, я сижу в засаде. Ну, Саш, ну быстрее чуть-чуть, ну ты чего ешь? Ну что летом
2: что
1: ешь?
2: Угодно.
1: То же самое, что и зимой.
2: Абсолютно.
1: Сань, ну ты что растерялся-то? Что ты думаешь, какое-то летнее? А ты что, не ешь мясо летом? Или ты чисто либеда?
2: Клубнику и мороженку.
1: Ага, я фея. Вот, Александр у нас машинист по стирке, фея.
2: Фея,
1: да, все нормально. Саш, быстро собрался,
2: даже
1: хорошо?
2: Даже я ем летом колбасу и
1: 1-0 пока,
2: и
1: что, пока что не в твою пользу.
2: В мою пользу.
1: Да, в пользу.
2: В пользу клубники. Хорошо.
1: Давайте.
2: Хорошо, Александр, соберитесь. Соберитесь, Александр, всю свою волю в кулак, пожалуйста. Так как концерт пройдет на корабле, то следующий вопрос будет связан с водным транспортом. Назовите, пожалуйста, 5 видов водного транспорта. Сразу подскажу один. Три мудреца в одном...
1: Понятия не имею, что это, вообще не путай Сашу.
2: По морю в грозу.
1: Не путайте Сашу, нормально.
2: В общем, в чем...
1: Слушай, а кит из Библии,
2: да,
1: тоже
2: подходит.
1: Считается?
2: О,
1: все, видите, вот такая
2: Иона
1: подсказка.
2: Иона в животе кита перемещался хотя бы на небольшое расстояние, потом подойдет все, что плавает.
1: Готовы,
2: Саша? Так или иначе. Водный транспорт.
1: Тихо, сбивай человека.
2: Давай.
1: Мужики думают в тишине. Время начинается сейчас, Александр. Погнали.
3: Лодка, водный скутер, подводная лодка, катер...
1: Да что ты?
2: Кит! Надо было говорить кит!
1: Саша, я сейчас натяну вас на кита. Вы что вообще делаете? Что я теперь могу сделать, Михайловна?
2: Ничего, отдайте резервисту.
1: Саш, простите нас, пожалуйста. Ну,
2: а что
1: я очень надеюсь... Потому что Михайловна такие вопросы берет, задает, дурацкие. Вот, хочешь, я задам вопрос,
2: я
1: и мы сейчас
2: виновата.
1: Проверим.
2: Давай.
1: Если вы не будете перебивать. Саша, назови, пожалуйста, что тебе нравится в женщинах. 5 вещей, которые... Ну, вот 5 черт или вещей, или чего угодно. Характера,
2: вас
1: внешности.
2: Вас это, конечно, уже не
1: цыц,
2: спасет.
1: Цыц. Саш, готов?
3: Да.
1: Время начинается сейчас. Давай.
3: Доброта, красота, любовь.
1: Саша, все нормально. Все нормально. Саша, до свидания. Хороших выходных. Хорошего лета.
2: В качестве резервиста я выбрала человека, который прислал слово «резерв» и снабдил смайликом мыша. Мне этот мышь очень прям запал в сердце. Номер телефона заканчивается на 0732. Поздравляем, билеты ваши.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, Алишки. У нас с вами тут буквально 12 секунд. У вас есть возможность сказать все, что вы думаете обо мне хорошего. Секунд осталось мало, а их все уже больше нет. Спасибо.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 28 градусов, слабый восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
5: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 21 июня в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от Агроэко надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
7: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
10: 6+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего 2, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: «Наше радио».

0: Наше радио. Это всегда.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве на форуме есть результат. Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым подвела итоги реализации народной программы «Единая Россия» и сформировала предложение для ее обновленной редакции. Один из важных принципов – сначала инфраструктура, потом развитие территории. Что касается села, то приоритет – продбезопасность, технологическая независимость АПК, достойные условия жизни, поддержка молодых специалистов и экологические стандарты. Глава региона поблагодарил председателя партии Дмитрия Медведева за созидательную энергетику форума. Будем делать все возможное, чтобы результат работы партии в регионе был еще более нагляден, подчеркнул губернатор. В ходе работы форума результат есть. В Москве заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов подчеркнул, партия, являясь правящей, несет ответственность за сложные непопулярные решения, которые будут способствовать укреплению государственности. Несмотря на все угрозы, планы народной программы должны осуществляться. Он особенно отметил, что несмотря на все угрозы и удары по нашей стране, планы, которые лягут в основу народной программы по наказам избирателей, должны обязательно осуществляться. Заместитель генерального директора «Газпром Межрегионгаз» Сергей Табачук представил заместителю председателя правительства Воронежской области Константину Кузнецову Алексея Ларина. Решением единственного участника «Газпром Межрегионгаз» Воронеж Алексей Ларин избран генеральным директором компании. Также решением Совета директоров «Газпром Газораспределения» Воронеж он избран генеральным директором газораспределительной организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Движение на Петровской набережной скорректируют в пятницу 12 июня, сообщили пресс-службе администрации Воронежа. На Адмиралтейской площади в День России развернут 100-метровый флаг. С 7 утра до 14 часов запретят стоянку и остановку машин на парковке у Адмиралтейской площади. Также запретят движение в проезде напротив сквера Софьи Перовской. Напомним, впереди нас ждут длинные выходные. Россияне будут отдыхать 12, 13 и 14 июня. При этом четверг 11 июня у многих станет сокращенным рабочим днем. Еще. Синоптики рассказали, какую погоду ожидать День России в пятницу 12 июня. По словам метеорологов, температура в Воронежской области может подняться до плюс 33 градусов. В Воронежской области ожидается переменная облачность, ветер северо-восточно умеренный, столбики термометров поднимутся до 28-33 градусов днем, ночью же в регионе будет до плюс 18. В столице Черноземья ожидается переменная облачность, температура днем 29-32 градуса, ночью плюс 21. Небольшие осадки возможны во второй половине дня. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так звучит наше. Проверено время.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, бей посуду, я плачу. Именно так, скорее всего, подумал 6-летний мальчик, который держал в руках сосновую шишку и проткнул картину Рене Магрита. Вот, Магрита, ну все нормально.
2: Ой.
1: Да, в общем, замок в Пиренеях 59-го года повредил 6-летний мальчик, поскольку, ну, он несколько раз ткнул в работу сосновой шишкой. Ну, потому что, а что она щелкает так удачно, а что она так хорошо щелкает? В этом же кто виноват? В этом Магрит виноват. Вот, работа Магрита выставлялась в музее Израиля в Иерусалиме, и, по словам представителя музея, 6-летний, в общем, посетитель пронес шишку из сада, вот, и несколько раз ткнул в холст. Его передали на, собственно, реставрацию. Да, мальчишку тоже.
2: На перевоспитацию.
1: Да. И она займет несколько недель. Что будет пока с мелким, еще непонятно. В прошлый раз, когда, мне кажется, один из детей китайских у тебя там на выставке слегка повредил вазу. Ну, допустим, династии Мин. Никто не знает, какая там была точно ваза, я уже не помню. Вот она на 1000 осколков разлетелась. Вот.
2: Ой.
1: Пожурили. Ну, всякое бывает в жизни.
2: У меня мелкий Марс кот, когда был мелкий, в первый же день пребывания у папы. У меня папа художник, он разбежался и проткнул своим рылом картину. Причем он проткнул ее в таком месте, что теперь ее не обрезать, не починить, ничего с ней не сделать. Теперь это остается как артефакт и байка нашей
1: кошачьи
2: семьи.
1: Вот. Ничего страшного.
2: А
1: дырочки
2: ведь я сейчас еще
1: тоже
2: двоих привезу.
1: Вот пусть папа радуется. Вот. Дырок теперь красить, не перекрасить. Вот. Я хотел у вас спросить, друзья. Давайте в этом части просто немножко пошухарим, поскольку мы ходим на длинные выходные, мы 3 дня не... Ой, а мы так еще дольше не услышимся.
2: Да, мы же в отпуск уходим.
1: Да, мы уходим в отпуск. Друзья, с понедельника нас
2: скучайте
1: не будет.
2: По нам.
1: Пожалуйста, хоть немножко.
2: Я хотел спросить,
1: да. Просто Алиса Михайловна работает без наушников, она не слышала последнюю реплику, поэтому все норм. Мы еще пока дружим.
2: Я слышала.
1: А потом она прослушает эфир.
2: Я просто жду, когда мы выйдем из эфира. Аж нельзя.
1: Низкий старт, я уже понял. Так вот, друзья, я хотел вас спросить, что самого дорогого вы дешманили у ваших родителей?
2: Что делали?
1: Ну, неважно. Ну, разбивали, испортили.
2: А-а-а!
1: Вот самое дорогое, что на вашей совести. Неважно, знают ваши родители. Не ваши дети, именно вы. Именно вы. Что вы разбивали? Вот, или ломали, или что-то еще делали. Я проткнул маминой шпилькой. Еще такой был черно-белый телевизор у нас, квадратный динамик. Просто потому, что он классно щелкал. Ты его, когда протыкаешь шпилькой,

0: делает, ну, как бы лопается мембрана. И несколько раз я не смог остановиться. Знаешь, такой тык-тык-тык-тык-тык, ты просто, ну, это волшебный звук. Это магия, это затягивает тебя. Ты просто теряешь волю сопротивляться. Поэтому что вы? Ну, да.
1: У нас был, значит, радиоприемник с двумя кассетами Panasonic.
0: Что с ним сделал?
1: И там было такое колесико, как это, FM-диапазон, такой ползунок бежал. И вот я его крутила и докрутила до такой степени, что оборвала внутреннюю вот эту веревочку, которая тащила ползунок.
0: Это самое дорогое было? Что ты ломала? Да. Ты была примерным ребенком?
1: Я подарочный ребенок.
0: Господи,
1: была
0: пожалуйста.
1: И стала, выросла в подарочного взрослого.
0: Да.
1: Пойду бантик поправлю.
0: Когда-то и Пандоре подарили ящик. Ладно, ну неважно. Друзья, пишите, пожалуйста, что вы самого крупного такого ломали, портили у ваших родителей. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
2: Реклама на 107 FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Воронеж. Готов подпевать? 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
8: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
9: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
10: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы вас спросили, что расфигачивали вы? Такое можно сказать? Я взрослый человек, имею право. Это русский.
2: Ладно. Да. Привет. Условно. В 80-х родители взяли в кредит новую стенку, блестящую, лакированную, а я своими игрушками случайно расцарапал одно дверцу. Тут так написано. Одно дверцу.
1: Одна дверца.
2: Странно,
1: да,
2: что мне не влетело, а дверцу поменяли. Спасибо родителям за понимание и терпение. Боже, святые люди.
1: В машине упала бутылка под ноги. Наклонился. Лбом в зеркало заднего вида. Лобовое стекло в лоскуты. Фиаско.
2: Ай.
1: Ай.
2: Привет, наше радио, Алиса и Дмитрий. Как сейчас помню, 85-й год. Отец
1: так
2: где-то с трудом раздобыл 3-литровую банку пива. Поставил ее на полочку для обуви, а она была какая-то шаткая. Естественно, я ее задел.
1: Да и бутылка тоже что-то такое.
2: Что она как круглая?
1: Что, не
2: круглая?
1: Ну, не квадратная, конечно.
2: Бутылка, конечно.
1: И почему не внутри?
2: Я ее задел, банка упала, скатилась с лестницы. Но самое интересное, не разбилась, а разбилась только о его ноги, так как он стоял внизу, и ноги все у него были в пиве.
1: Боже, бедный папа. Я просто представляю, как он видит, как у него сердце каждый раз замирает с каждым бляманием бутылки, а ступеньку... Угу. Мама дорогая.
2: Минута молчания. Потом я долго бегал вокруг дома от совковой лопаты. С тех пор я пиво не люблю, пишет нам Саша, 48 лет.
1: Вы имеете полное право, мне кажется. Знаете, как кажется, она вас тоже не любит.
2: Пиво ног.
1: Да, и совковой лопаты. А кто нюхал совковую лопату, тот пиво уже не любит. Да.
2: Да.
1: А, салют. В детстве обменял... Вот, держитесь. В детстве обменял серебряные карманные часы 1835 года. 1835 года. На 50 вкладышей турбо. Получил огромных люлей и менял обратно, но уже за 75 вкладышей. Просили 100. Вот, договорились на 50. Всем добра, Сергей. Это хорошо, что вошли в ситуацию. Это же вообще дело вообще непоправимое.
2: О, да.
1: Потому что как бы фантики, ну, вкладыши были заплачены, все, привет.
2: Ребята, привет из Белгорода. В свои 4 года разобрал кнопку сигнала у своего дяди на Харли Дэвидсон. Причем он был 42-го года выпуска. Мне уже 57, вспоминаю, аж страшно. Но даже не выпороли.
1: Вот смотрите, тоже Костя, я считаю, что правильно поступил, как каждый мужик. Он принял, ну, он принял неизбежное. Значит, смотрите, в 5 лет пролил пузырек зеленки на ковер.
2: Угу.
1: Прикрыл томом большой советской энциклопедии. Родители быстро обнаружили под лежащей посреди книги это самое пятно. В 1983 год, пишет нам Константин из Уфы. Костя, я прям, ну, решение правильное. В 5 лет я бы, ну, во-первых, неизвестно, чем бы я прикрыл. А вы прям как-то нашлись легко, но оно вообще не вызывало недоверия.
2: Цель творчества — самоотдача.
1: Абсолютно. Конечно, в центре комнаты лежит большая советская энциклопедия. Конечно.
2: И рядом, знаешь, так романтично болтая в воздухе ножками, лежит на животе ребенок и изучает энциклопедию.
1: А я решил почитать слово колоробонист. Я вот даже выговорить не могу.
2: Колоробонецист.
1: Да, а вот, собственно, 5-летний ребенок это смог сделать.
2: Да, с перепугу. Добрый день, господа ведущие. Я из многодетной семьи. Мы с братьями и сестрами нанесли много урона кошельку родителей. Из последнего. Младшая сестра, когда ей было 2 года, железной ложкой, в кавычках, разрисовала экран ЖК-телевизора.
1: Ау.
2: И ничего, еще 3 года смотрели телевизор с узором из снежинок.
1: Нормально. А что лица такие у ваших ведущих поцарапанные, да порепанные? После покупки машины в 1997 году сдавал назад, резко вывернул и здравствуй, заборный столб. Итог: крыло, фара под замену. Я только учился ездить. И смайлики стоят.
2: Привет, нескучным. Я разбил антикварную тарелку. Эту тарелку моя тетя вывезла из Германии после войны. Очень старая. Мама попросила повесить ее на стенку. Я сделал крепление из проволоки, но не рассчитал толщину. Она повисла, разогнулась и упала. Я, конечно, склеил на стенке, не видно, но стоимость свою она потеряла.
1: А сейчас, парни и будущие действующие отцы, запоминайте, как нужно поступать. Офигительная штука. В 2002 году, как только получил права, то в первый выезд из гаража помял и сильно поцарапал левое крыло у нового родительского авто. Восклицательный знак. Дальше держитесь. Это долго был наш с отцом секрет, так как мама всегда садилась справа. Это прям, Ребзе, это прям такой вышаг вообще. Какой красавец ваш папа, просто
2: прикрыл
1: вообще. Это
2: телом.
1: Я не знаю, тут просто аплодисменты большие. Все, кто за, ну, примерно такой же или меньше, просто получил по пятой точке, по самое первое число, мы должны встать, потому что сидеть вам все равно больно, и поаплодировать. Это вышаг, я считаю. Итак, друзья, что самого дорогого вы в детстве? Не ваши дети, не ваши собаки, не наши животные. Вы лично расфигачили в детстве у ваших родителей? Что это было? Пишите, пожалуйста.
2: И что потом с вами-то было? Тоже пишите.
1: Тоже пишите там.
0: Наша реклама. Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста. Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, мы вас спросили, что раз фигачивали ваших родителей.
2: Что испортили,
1: а вот смотрите,
2: пишет нам Таня
1: Иш 44. Здравствуйте, ладно, родители. Их не жалко. Я их меня рожать не просила. Смеющийся смайлик. Ну, ты пока маленький ребенок, понятное дело.
2: Ну, допустим.
1: А вот в гостях у дочки на днях была и разбила красивую, редкую коллекционную чайную пару. Слов нет, как досадно.
2: Как вам не стыдно?
1: Стыдно. Тане стыдно. Тане очень стыдно. А, наверное, самый дорогой, пишет нам Леночка, это стиральную машинку. Причем уже будучи взрослой. Ну, не подумала я, что ручка переключателя, ну, не крутится в круговую, а имеет стопор. Где были мои инженерные мозги, спрашивает Леночка. А в детстве я разбил шикарный круглый хрустальный поднос. Сантиметров 30 в диаметре. Леночка, тут другое. Стопор на стиральной машинке. Он даже под мужскую руку. Вы кто вообще? Вы что можете мять руками? Как можно свернуть?
2: А как я свернула? Ну, хотя, с другой стороны, на радиоприемнике.
1: У меня мама, слушай, с другой стороны, она мне эти свои пудреницы сворачивала в другую сторону.
2: Женщина может даже отмыть тефлон со сковородки.
1: Это я знаю, спасибо.
2: Сталкивались. Мы очень целеустремленные создания.
1: У дедушки с бабушкой на балконе росли помидоры. Балконное чудо. Я, будучи маленьким, лет 5-6, все понадкусывал. Они долго думали, что за плодожорка могла такая на балконе завестись.
2: Добрый вечер. Получили родители квартиру трехкомнатную, год 80-й. Где-то надыбыли обои, мы их поклеили. Пока все взрослые были в магазине, я украсила квартиру картинами собственного исполнения. На тот самый советский пластилин. По периметру, докуда могла дотянуться. Все обалдели.
1: Радовались, да.
2: Обалдели. Ничего не было, убрали. Так и жили 4 года с пятнышками, пока не приехали.
1: Валера из Ростова пишет, прям так и написано. Валера из Ростова пишет, троеточие. Нашел у родаков презерватив. Он хранился с кольцами, цепочками. Не я один, да? Не я один такой был. Мне было лет 10. Надул. Ну и все.
2: Теперь
1: а зачем
2: брат?
1: Он нужен в 10? Разве не для этого? Что там у предков за, в общем, разборки, не знаю. Понимаешь?
2: Знаешь, что, да, теперь у меня есть брат, который также обошелся моим родителям в круглую сумму. Так что это действительно было самое дорогое. Здравствуйте, Алиса и Дмитрий, еще раз. Продолжение. Как сейчас помню, 87-й год, живу у дедушки с бабушкой. Подарили танчик на квадратной батарейке. Батарейка быстро села и решил зарядить ее от розетки.
1: Ау.
2: Взял спицы проводки.
1: Блин, мы все такие, походу.
2: Воткнул в розетки. Розетка полыхнула. Загорелась шторка. Разорвал батарейку. Весь гудром по столу. Пробки вышибло. Пришел дедушка. Долго гонял меня шнуром. После этого шнуры не люблю от кипятильника, пишет Саша.
1: Я понимаю.
2: Саша 48.
1: Слушайте, Саша 48 и все остальные мальчики любого возраста. Скажите, а у нас правда? У нас это заложено природой. Я же тоже спицы использовал. Так, дети, вы нас сейчас не слушаете. Вам какие спицы? Кто сейчас вообще на спицах? Есть же вязальные машины.
2: Деревянные спицы. Как раз специально от таких, как ты. Ага. Есть и металлические, но лучше деревянные.
1: Поверь, всегда найдется фольга, которой можно соединить любой два куска дерева.
2: Митя!
1: Я постоянно в детстве разбирал до винтиков все будильники в доме, что доставляло родителям много хлопот. Зато инженером стал, пишет нам Андрей из Екатеринбурга.
2: Привет, душнилочки. В детстве жили в частном доме, год 95-й примерно. С младшей сестрой так бесились и носились догонялки из дома на улицу, там кругами в обратном направлении, естественно, с хлопанием дверьми и учинением других препятствий. Как итог, после одного из дверных хлопков в зале падает люстра. Может, еще и не очень дорогая, но в деревне и такую достать непросто. Я не знаю, как, но нам удалось убедить родителей, что она сама.
1: Это...
2: Надо было еще сказать, чуть не зашибло.
1: А сказать вам по секрету?
2: Ай.
1: Да, у вас не получилось их убедить, что она упала сама, поверьте. Поверьте, я тоже сшибал люстры, которые якобы падали сами.
0: Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Да, дневной эфир медленно, но верно подходит к концу. Мы с Митей медленно, но верно уходим в отпуск. Но прежде чем это произойдет, Митя, ваш выход.
2: Здесь написано, умоляю прочитать, но я это делаю с большой радостью. Здравствуйте, любимые Дима и Алиса.
1: Здрасте.
2: Хочу сказать вам большое спасибо за то, что уже как 2 года даете мне сладко спать. Меня зовут Алина, и я живу на Камчатке. Сегодня, 11 июня, мне исполняется 14 лет. Люблю вас, мои любимые ведущие. Так, Алинка, это во-первых, с днем рождения. Спать-то, потому что там, ну, разница же другая, время там, понимаешь?
1: Нет,
2: хотя...
1: потому что мы стали нудные.
2: Нет, она нас любит.
1: Ну, так прекрасно. Я тоже перед сном включаю какую-нибудь нудятину, чтобы спать было слаще.
2: А, так надо мне делать запись тогда вечернего эфира, да, получается?
1: Да,
2: я понял. Так и буду делать.
1: Сказки на ночь.
2: Сказки на ночь. Да. Нет, я думал Ломанова ставить. Нет. Зачем? Чтобы поспать. Так, друзья, мы прощаемся с вами на... Кто на 2, кто на чуть дольше.
1: А кто и на 3, да.
2: А кто и на 3, но так вышло. Вот, поэтому...
1: Буду скучать по вам.
2: Я тоже.
1: Дмитрий Сергеевич.
2: Я тоже по вам, Дмитрий Сергеевич. И по вам, дорогие слушатели. Вокс, люблю тебя. Пока-пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные «Beautiful Boys», харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru.
3: Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Владимир Путин присвоил воронежскому токарю звание «Героя труда». Воронежские семьи могут бесплатно взять на прокат детские коляски, кроватки и автокресла. Во сколько обойдется обучение на повара, фармацевта и дизайнера для воронежских абитуриентов? Какие опасности грозят домашним питомцам летом на даче? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили за первую половину дня 122 беспилотника. Как сообщили в Минобороны, в период с 7 утра до 2 часов дня дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 6 областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Суд по делу о страховых выплатах оператору подорванных северных потоков завершился в Лондоне. Как сообщили РИА Новости в коммерческом подразделении Высокого суда Лондона, решение ожидается после 29 июня. В 2024 году компания-оператор газопроводов «Северный поток» Nord Stream подала в суд на две страховые компании за отказы покрывать ущерб после взрывов. Речь идет о выплате суммы в 580 миллионов евро. В компании заявили, что трубопроводы не находились в зоне конфликта и не были частью какого-либо плана боевых действий. Это означает, что инцидент не выходит за рамки страхового договора. При этом юристы не намерены доказывать, какая конкретно страна стоит за подрывом. В Анапе официально открывается пляжный сезон. Как сообщили в правительстве России, вице-премьер Виталий Савельев провел заседание комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. По итогам совещания 49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. В дни издания приказов о зачислении в вузы будет объявлен день тишины, то есть абитуриенты не смогут подать или отозвать согласие на поступление на портале госуслуг в сервисе «Поступление в вуз онлайн». Как пояснили в Миноборнауки, день тишины позволит зафиксировать список зачисленных и внесенных в приказ университета. Это стабилизирует конкурсную ситуацию и снизит число технических сбоев при распределении бюджетных мест. График выхода приказов о зачислении, которым предшествуют дни тишины, размещается на официальных сайтах университетов. Инженеры компании «Мегафон» увеличили устойчивость инфраструктуры связи с помощью нового решения. Вместо дорогих транспондеров используются компактные трансиверы производства отечественной компании. Это увеличивает пропускную способность каналов мобильной сети в 4 раза. При этом затраты на строительство сокращаются в 6 раз. Разработку протестировали на пилотном канале, который соединил московские дата-центры оператора. Нововведение позволило сократить задержку, увеличить скорость передачи данных для абонентов и снизить риск перегрузок. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в лучшее послеобеденное шоу во всей обозримой вселенной.
2: О, как хорошо сказал.
1: Вас
2: сегодня с козырей зашел напарник.
1: Вас приветствует королева вечернего радиоэфира, и мы надеемся, что ваш рабочий день, ну, примерно как, не знаю, как что... В общем, короткий уже, от него осталось.
2: Короткий, как выстрел, чтобы осталось время для отдыха, как говорил генерал Булдаков.
1: Это правда. Надеемся, что все, у вас уже вот... вы на низком старте, в долгие летние выходные, в Москве жара. Коллеги наши в отпуск уходят, мы им смотрим в спину с элементами зависти.
2: Я на самом деле не завидую особо, потому что как-то я не Митя собираюсь что-то делать на даче, а со следующей недели, как ты понимаешь...
1: Да какая разница, погода, он не будет ходить на работу, он будет
2: правда,
1: на даче.
2: Это правда.
1: Вот эти вот удивительные приключения Мити на даче.
2: Да, вечера Мити на даче.
1: Да. Алиса едет в какие-то гастроли, какие-то города ее увидят. Все равно немножечко... Знаешь, вот всегда завидуешь человеку, который уходит в отпуск, потому что это не ты уходишь в отпуск, это другой человек.
2: Знаешь, мало, вот ты, когда мало, будешь... мало мы про Митю, я считаю, должна быть сейчас рубрика «Грибы и Мити».
1: Да ну что ты, отстань от Мити. Отстань от Мити, он... Сейчас на серьезной работе.
2: Да, это точно.
1: На ответственной.
2: Зарабатывает мальчик.
1: Начнем, ребят.
2: Ладно, все, ставим точку.
1: Начнем традиционно с того, что, ребят, проверим, на одних ли мы с вами музыкальных аккордах сегодня находимся. Мы с напарником обычно какие-то даем строчки из какой-то песни, куплет, там, не знаю, запев, все что угодно. А вам предлагаем догадаться, что за песня, прислать ее продолжение, не знаю, назвать исполнителя. Ну, в общем, как-то...
2: Может, само название песни знаете.
1: Может быть, присылайте. Спеть. Может быть, спеть.
2: Не надо. И, ребята, вы нам иногда присылаете сообщения с фотографиями. Это бессмысленно, мы все равно их не можем открыть.
1: Так что давайте сегодня хочется чего-то летнего.
2: Так.
1: Поэтому вот, держите следующие строки нетленные. Едем быстро. Курим молча. Словно мы от стаи волчьей. Убегаем, улетаем, на звонки не отвечаем. Надоело в городе, на жаре и в холоде. Город, пыль, проблемы, пробки, как в мозгу заклепки. Итак, ребята, если догадались, о какой песне идет речь, можете аукнуться, стукнуться через наш сайт наш.ру или через боты в мессенджерах. Мы с удовольствием поймем, что вы с нами на одной музыкальной волне. И на следующие 4 часа мы загружаемся в... Да-да, сегодня на 4 часа.
2: Да, сегодня полноценно.
1: Да, хотелось бы...
2: Конечно, ну...
1: Хотелось бы короткий день, но на 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники.
0: Реклама на 107FM.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего 2, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, собственно, что и следовало доказать, ребят, мы на одних музыкальных нотах.
2: Хотя некоторые ошиблись все-таки, на удивление.
1: Да.
2: А Чичерина «Жара» был как вариант.
1: Ну, только что сегодня была уже.
2: Тополиный пух, «Жара» и «Июль». Ну, это нам каждый,
1: это
2: каждый
1: орет турнины
2: раз.
1: И танцует всеми членами организма.
2: Да.
1: Нет. И это не песня про малинки, малинки, какие вечеринки. Ребят, это песня группы, если это можно назвать группой. «Отпетые мошенники», песня про ауриков. Кто такие аурики?
2: Аурики.

0: собственно...
1: И вот я сейчас тоже куда-нибудь, а у реки бы...
0: Да все бы, все, кто изнывает от московской и подмосковной жары, все бы хотели оказаться... Аурик.
1: Сейчас в Москву накроет каким-нибудь градом очередным с... Что, с ливнем? Где-то уже идет.
0: Я ехал когда сюда, где-то в районе Сокола, в тех краях, прямо видно было, что стеной поливает. Ну, к нам не придет.
1: Ну, к нам не придет.
0: Если меня, если я пока ехал, не пришло,
1: значит, аурики.
0: Все, прицепилось.
1: Все, это теперь на весь день, ребят. Извините, если кто-то будет весь день сегодня.
0: Нет, мы можем спеть эту песню с напарником и сразу отпустим.
1: Не-не-не, а знаешь, ну, поскольку сегодня у нас эфир такой полегкотнее должен быть, да, давайте составим рейтинг вот таких прилипчивых песен. Вот про ауриков, вот я сейчас послушал, и вот реально мне в голове вот идет аурики. Причем не аурики. То есть какие-то аурики. И вот мне в голове вот, я не знаю, сколько они еще будут идти. Есть же ведь огромное количество таких песен,
0: да, жуть
1: которые просто. Вот ты ее слышишь. В общем, знаешь, вот хорошие есть песни, там, не знаю, вот Дышинда, допустим.
0: Угу.
1: Это
0: Но не прилипчивая.
1: Вообще не прилипчивая.
0: Вообще не прилипчивая.
1: Хотя песня красивая, хорошая.
0: Я тут пел «Полтора дня наступает ночь». Помнишь такую песню?
1: Наступает ночь.
0: И обещает все исполнить для тебя. Да, да. Как дурак ходил, иду с собакой по лесу, думаю, как от нее отделаться? Причем там...
1: Там ни смысла, ни слов.
0: Ничего нет.
1: Давайте-ка, ребят, сегодня составим такой вот рейтинг. Когда вот, помните, последний раз к вам песня? Потому что ко мне сегодня прилипли аурики. Они прилипли ко мне, причем с утра. Я проснулся, и я уже знал, какую я сегодня песню вам буду загадывать. Потому что я полдня пою ауриков. Ребят, какая вот к вам песня тут прилипла? Давайте попробуем составить такой вот рейтинг прилипчивых песен. Пишите через сайт.
0: Мы будем сейчас рассказывать, ну, собственно, воспроизводить фрагмент этих песен, и ведь другие люди тоже начнут подпевать, и потом они прилипнут.
1: Ребят, ну вы все равно там заканчиваете рабочий день, едете в пробки.
0: Ничего страшного, попоете.
2: Наше радио. Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем. О дурацком помечтаем.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня, ребят, составляем рейтинг прилипчивых песен. Ну и мы решили немножечко пошалить, так сказать, ну, чтобы у вас дорога не такой скучной была, чтобы что-нибудь вам попало в голову, какая-нибудь такая музыкальная жвачка.
2: Я тебе прям... Калюха из Зеленоград пишет. Ко мне прилипла песенка «Ромашки спрятались». Поникли лютики.
1: Вот это что ли, Ольга Воронец?
3: Ромашки спрятались, поникли лютики.
2: Ну, простите.
1: Простите, пойте дальше.
2: Да, еще пишут нам, но это я тоже, я согласен абсолютно. Лада седан, баклажан, Лада седан, баклажан, песни 100 лет в обед иногда всплывает в голове.
1: Лада седан, вот, по-моему, как-то так она звучала, да?
4: Лада седан! Седан, баклажан, Лада седан, баклажан.
1: Там шикарная строчка. Я везу тебя как министра, как минимум замминистра. Группа Рекорд Оркестр, конечно, разорвала в свое время.
2: Да, очень смешно было.
1: Интернет-пространство. Есть еще что-нибудь, что вызывает?
2: Да, здравствуйте. Третий день в голове крутится песенка про резинового ежика с дырочкой в правом боку.
1: Ой, какую вы прелесть напомнили. Сейчас мы вам не дадим от этой песни избавиться.
2: Давай.
1: Почему ежик резиновый?
2: И почему в правом?
1: Почему ты...
2: Аппендикс удалили.
1: Что-нибудь давай еще жахнем, так сказать, для разнообразия.
2: Группа «Озон».
1: Ой, ну это, ребята, ну вы, ну вы, че, вы чего? Ну там же, что не, там что не песня, то... Делайте громче. Открывайте форточки в автомобилях. Сейчас грянут. Эти...
2: Да, это, конечно, это весело, это весело.
1: Ну что, ребят, если вы... А, знаете, мы не просто так это... Устраиваем. Говорят, что для того, чтобы вот эту вот, ну, вот эту жвачку мозговую избавиться от этого, нужно песню прослушать от начала до конца.
2: Да не нужно. Нужно, чтобы тебе кто-то без слуха ее спел. А, я предлагаю все-таки, давай у нас есть время еще?
1: Не-не-не, давай прервемся, потом еще почитаем сообщение.
0: Наша реклама.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны — это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня составляем рейтинг самых навязчивых песен, которые...
2: Прилипчивых.
1: Да, прилипают к голове и не дают потом отлипнуть. Ну и, извините, если какая-то песня сейчас к вам прилипнет в голову, и будете всю дорогу вот это вот...
2: Highway to Hell.
1: Highway to Hell, хорошая песня.
2: Отличная.
1: Но слов никто не знает, поэтому...
2: Ну, припев все знают.
1: Добрый вечер. Самая прилипчивая песня — это... Ты пчела, я пчеловод.
2: Ты пчела, я пчеловод. А,
1: вот это что ли?
3: Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет.
1: Ну вот, наслаждайтесь, теперь едьте. Вот нога у вас пусть притопывает, левая, которая правая.
2: Самая безумная песня — это самая детская песня. По полям синий трактор едет к нам.
1: Есть, знаете, есть прекрасно. Я много вариантов этой песни слушал. Я вам сейчас вот эту хочу предложить. Ну, так, чтобы, знаете, взбодриться.

0: И вот уже песня заиграла другими красками.
1: Совершенная аранжировочка такая, да, модренькая. Пишет нам Чечерина, варила...
0: Она варила сама.
1: Прекрасно.
0: Да, что еще?
1: Здравствуйте, песня музыкального конкурса команды КВН «Луна». У губ твоих конфетный вкус.
2: Я даже не знаю, что это такое.
1: Я не знаю.
2: Это как-то мимо меня прошло.
1: Видимо, хорошая песня.
2: Хорошая.
1: «Кабан, черный государь».
2: Вообще без...
1: Вообще не знаю такой вариант. Ромашки спрятались.
2: Мы уже лючки давали.
1: «Черные глаза». Как тебе такое?
2: Обнимаю, понимаю, черные глаза, и как тебя зовут, не знаю. Айдамир Мугу в свое время спел лучшую песню для всего Северного Кавказа.
1: Мама сшила мне
2: штаны из березовой коры,
1: да?
2: Чтобы что-то не потело.
1: Ну и не кусали.
2: Наслаждайтесь. И прям вот в голове вот это вот все сразу закипело. Ребят, вам еще...
1: Ладно. Хорошо, давай, как скажешь.
3: Наше радио.

0: правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня, ребята, валяем дурака и выбираем самую прилипчивую песню. И мне кажется, я знаю, какая песня претендует на лидерство в этом чарте.
2: Так, может, чуть-чуть попозже ее дадим, чтобы, знаешь, так финальный аккорд добить, сделать. Да, вот смотри, пишут нам. Да. Извините, драгоценные, но хоп-хэй-ла-ла-лэй.
1: Хоп-хэй-ла-ла-лэй. Где-то у меня, по-моему, было тут заряжено уже.
2: Хоп-хэй-ла-ла-лэй?
1: Да, вот только где вспомнить бы.
2: Так, да, ну, если тебе сложно, давай мы другую сейчас песню.
1: Ничего сложного. Какая простая, да, и в то же время, да, прилипчивая песня.
2: Ну а что, на испанские-то мотивы, они все прилипчивые. Так, неделю напеваю, и вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой.
3: И вновь продолжается бой.
1: Пойте дальше.
3: И сердцу тревожно в груди.
2: И хочется встать, знаешь.
1: И на демонстрацию с папой.
2: Да, да, да.
1: Что еще там
2: так
1: есть?
2: Ты-ды-рыды-дын-дын. Ты-ды-рыды-дын-дын-дын. Бип-бип. Бип-бип-бип.
1: Че?
2: Crazy Frog.
4: Дын-дын-дын-дын.
2: Ой, слушай, я не знаю, смогу ли я это, но я попробую. Добрый вечер. А как вам такое? Арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули, арам-зам-зам.
1: Нам легко. А вам там как в автомобилях весело? И теперь все, это самое главное. Это страшно, теперь прилипает, и вот от этого теперь невозможно...
2: Вы не понимаете, вы-то ладно, вы на дачу едете, а мы сейчас с напарником выйдем после...
1: Ну давай еще какую-нибудь...
2: Давай, ну давай.
1: Давай что-нибудь...
2: Ну давай вишенку.
1: Шуруп какой-нибудь.
2: Вишенку, давай. Очень прилипчивая песня Шатунова. «Седая ночь».
1: Мне кажется, сейчас
2: это ужас.
1: Почему ужас?
2: Это, ну, потому что сейчас...
1: Я сейчас человек включил наше радио, типа, а дай-ка я рок послушаю.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и мы продолжаем искать самую въедливую песню.
2: А вы терпите, если даже они к вам цепляются, ну ничего страшного в этом не будет. А, завтра выходной, если что, можно будет прогнать ее. Так, ну что, утки-ух?
1: Утки.
2: Это, утки. Да.
3: Кто властитель тьмы бездомной утки?
2: Это действительно можно гонять к диснеевскому мультику.
1: Да все знают, кто не знает.
2: Ну не все знают.
1: Кто не знает, тот американский шпион.
2: Пишет нам, что нужно поле притоптать, не эрманах, ну, Феофан.
1: Может быть.
2: Ну, я думаю, что да, прилипчивый, в принципе. Так, ну, вы вчера жахнули про ослика и суслика.
1: Про ослика и суслика? Mm-hmm. Моя любимая, что вы?
4: По дороге летним днем, на-на-на-на-на-на, жи обнявшись под дождем, на-на-на-на-на-на, ослик, суслик, паукан, на-на-на-на-на-на, и...
2: Так, времени мало. Давай ракомакафо, давай.
1: Да нет, ракомакафо.
2: Тогда на недельку до второго.
1: А это, пожалуйста, это у нас с избытком.
5: На недельку до второго я уеду Комарова сам себя.
1: Вот, ребят, но я нашел песню, которую вот я сейчас... мне кажется, это лидер. Я вам сейчас ее включу, вы ее послушаете, вы ее все прекрасно знаете. Вот я сейчас включу, и вы будете петь до конца выходных, я гарантирую.
2: Опять седая ночь.

0: вот вам будет как весело ехать в автомобиле.
1: Надеюсь, мы немножко смогли поднять вам настроение после последнего трудового дня на этой неделе.
0: Долгими выходными.
1: Жаль, конечно, что раком и кафом мы не успели вам поставить.
0: Ну, сейчас, благо, цивилизация шагнула так далеко, что можно...
1: Не надо, никуда не переключайтесь.
0: Алиса, поставь раком и кафом. И вот она уже заиграла. В общем, ребят, куда бы вы ни двигались, давайте так.
1: Куда бы вы ни двигались, мы с вами.
0: От вас просто так не отстанем.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: нам.
1: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Ваше радио. Проверено временем. Наша музыкальная история. Группа «Аукцион». История аукциона начинается в 1978 году в Ленинграде. Бессменным лидером и идеологом коллектива стал Леонид Федоров. Спустя два года к группе присоединяется поэт и музыкант Олег Горкуша, который стал дополнять самобытную музыку Федорова элементами шоу. В 80-х коллектив был одним из самых ярких представителей ленинградского рок-клуба. В 2013-м группа отметила 30-летний юбилей. Музыканты продолжают играть концерты и писать песни как в рамках аукциона, так и для сольных проектов. Песня «Птица».

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве на форуме «Есть результат». Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым подвела итоги реализации народной программы «Единой России» и сформировала предложение для ее обновленной редакции. Один из важных принципов – сначала инфраструктура, потом развитие территории. Что касается села, то приоритет – продбезопасность, технологическая независимость АПК, достойные условия жизни, поддержка молодых специалистов и экологические стандарты. Глава региона поблагодарил председателя партии Дмитрия Медведева за созидательную энергетику форума. Будем делать все возможное, чтобы результат работы партии в регионе был еще более нагляден, подчеркнул губернатор. В ходе работы форума «Результат есть» в Москве заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов подчеркнул, партия, являясь правящей, несет ответственность за сложные непопулярные решения, которые будут способствовать укреплению государственности. Несмотря на все угрозы, планы народной программы должны осуществляться. Он особенно отметил, что несмотря на все угрозы и удары по нашей стране, планы, которые лягут в основу народной программы по наказам избирателей, должны обязательно осуществляться. Заместитель генерального директора «Газпром Межрегионгаз» Сергей Табачук представил заместителю председателя правительства Воронежской области Константину Кузнецову Алексея Ларина. Решением единственного участника «Газпром Межрегионгаз» Воронеж Алексей Ларин избран генеральным директором компании. Также решением Совета директоров «Газпром Газораспределения Воронеж» он избран генеральным директором газораспределительной организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Движение на Петровской набережной скорректируют в пятницу 12 июня, сообщили пресс-службе администрации Воронежа. На Адмиралтейской площади в День России развернут 100-метровый флаг. С 7 утра до 14 часов запретят стоянку и остановку машин на парковке у Адмиралтейской площади. Также запретят движение в проезде напротив сквера Софьи Перовской. Напомним, впереди нас ждут длинные выходные. Россияне будут отдыхать 12, 13 и 14 июня. При этом четверг 11 июня у многих станет сокращенным рабочим днем. И еще. Синоптики рассказали, какую погоду ожидать День России в пятницу 12 июня. По словам метеорологов, температура в Воронежской области может подняться до плюс 33 градусов. В Воронежской области ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный умеренный, столбики термометров поднимутся до 28-33 градусов днем, ночью же в регионе будет до плюс 18. В столице Черноземья ожидается переменная облачность, температура днем 29-32 градуса, ночью плюс 21. Небольшие осадки возможны во второй половине дня. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так звучит наше.
2: Отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.
2: Наше радио. Сделано.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Надеемся, все у вас хорошо. Вы едете уже в сторону заслуженного отдыха, напиваете что-нибудь. Если фантазер, так сказать, не засел в ваши головы, я могу сейчас... Почему?
2: Да хватит уже.
1: Ветер с моря дул. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. И все. И на весь день. Да. Ладно, ребят. Все, в этом часе будем, обещаю, давайте вот по-серьезному как-то, да? Посерьезнее относимся. В этом часе будем разыгрывать последний на этой неделе титул умника дня.
2: Да, мы же сегодня работаем по расписанию четверга, поэтому, естественно, никакой пиктории сегодня не будет. Сегодня все в лучших традициях. Будем разыгрывать титул.
1: Дождитесь, в скором времени давайте. Пригласим вас играть.
0: Реклама на 107 FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
5: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Воронеж. Готов подпевать? 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
5: 6+.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Владимир Путин присвоил воронежскому токарю звание «Героя труда». Воронежские семьи могут бесплатно взять на прокат детские коляски, кроватки и автокресла. Во сколько обойдется обучение на повара, фармацевта и дизайнера для воронежских абитуриентов? Какие опасности грозят домашним питомцам летом на даче? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: гоночные выходные.
1: Полезная информация, Андрей Геннадьевич. Дачный участок становится территорией драйва. Садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» – техника с гоночным характером.
2: Итак, в ближайшие выходные мы объявляем гоночными. Мы с напарником устроим гоночный тест-драйв садовой техники «Чемпион».
1: Точно, а почему бы нет? Подождите.
2: Да, напарник. Впереди новый заезд. И, честно говоря, Андрей Германович не ждал тест-драйва с таким интересом. В этом туре у нас два совершенно разных болида. Андрей Германович выходит на электрической газонокосилке «Чемпион ЕМ-4018». А я беру на себя компактную бензопилу «Чемпион 126Т10». Это совсем другой класс гонки. Я бы сказал, более эклектичный, ну, как, например, «Наскар».
1: Ну да, с газонокосилкой у меня есть своя стратегия. Это быстрый старт. Она уже приходит практически полностью собранной, как болид, просто выкатываешь на пит-стоп, на пит-лейн.
2: А у пилы другой характер. Это уже не про ровную трассу, а про надежность. Про безотказную работу в нестандартных условиях. Универсальный кронштейн, компактный корпус. Все это сильные стороны. Именно на них я и рассчитываю.
1: У газонокосилки еще очень важен баланс. Так же, как у любого гоночного автомобиля. Она легкая, система Smart Balance реально помогает держать траекторию без рывков.
2: А у бензопилы ставка на уверенный контроль. Производитель заявляет, что у нее легкий запуск, антивибрация, продуманная эргономика. Я уже даже предвкушаю удовольствие от использования инструмента.
1: Да, согласен. Уверен, нас ждет не просто гоночный тест-драйв садовой техники, а реальная работа в удовольствие. Без лишней суеты, просто завел технику, и ты уже в гонке. Наслаждаешься своим движением, а не только результатом.
2: Главный вопрос, кто быстрее войдет в рабочий ритм и удержит его до финиша.
1: Это так. Скоро узнаем. Старт уже совсем близко. Результатами тест-драйва мы поделимся уже в понедельник, 15 июня. Кстати, отчетное видео опубликуем в нашем паблике в ВК, так что не пропустите. Драйв, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции и никакой рутины. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».
2: Ну а теперь мы готовы пригласить вас в игру «Спеть за 60 секунд». Кодовая фраза нужна, какая-то
1: давай,
2: песня
1: по забористи.
2: «Морская черепашка по имени Наташка».
1: Морская.
2: Итак, ребята, «Морская черепашка», автор 11-го сообщения, будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наша.ру или через боты в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И вот мы готовы разыграть последний на этой неделе титул умника дня. И первым за него будет бороться Глеб. Глеб, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Глеб.
3: Привет, напарники. Привет, Наша.
1: Привет. Вы уже где-то на низком старте или уже где-то в пути, или еще... Вы где?
3: Вот
1: где?
3: Только закончил, приехал к магазину.
1: Все, отлично.
3: И потом уже, да.
1: Понятно. Все, готовность номер один. Ключ на старт, назовем это так. Протяжка один. Глеб, кого выберете себе в качестве экзаменатора? Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Ну, очередь Андрея Германовича.
1: Давайте, Андрей Германович. Я. Минута времени, начинаем первый раунд. Поехали.
2: Как называется историческая дисциплина, изучающая быт и культуру древних народов по сохранившимся вещественным памятникам?
3: Археология.
2: Правильно. Относится ли бычий цепень к типу кольчатых червей?
3: Нет.
2: Правильно. В какой стране находится город Бангалор?
3: Индия.
2: Правильно. Сколько букв «А» в слове «декаданс»?
3: Две.
2: Правильно. Одним из персонажей какой комедии является судья Тяпкин-Ляпкин?
3: Ревизор.
2: Правильно. В каком городе базируется женский волейбольный клуб «Динамо Акбарс»?
3: Казань.
2: Правильно. Назовите исполнителя роли Соева в фильме «Покровские ворота».
3: Дальше.
2: Моргунов. Действие какого из романов Дюма происходит раньше? Графиня де Монсоро или граф Монте-Кристо?
3: Монте-Кристо.
2: Монсоро. В какой стране была основана компания Rolls-Royce?
3: Великобритания.
2: Правильно.
1: Семь верных ответов. Хороший результат. Прям так шли и на Соеве споткнулись. Спасибо большое.
2: Ты знаешь, не очевидно. Я вот, честно говоря, тоже не вспомнил.
1: Ладно, хорошо.
2: У меня эпизодическая роль там, согласен. Поэтому сложно.
1: Глеб, большое спасибо. Хороших вам выходных. А мы в скором времени пригласим второго участника игры. Наша

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать последний на этой неделе титул «Ника дня». Давай, Андрей Германович, кодовую фразу.
2: Стих. Ты до нее спокойно жил, спокойно ел, спокойно спал. Ты никого не сторожил и не устраивал скандал. Вот и живи теперь с этим. «Вишневая девятка» будет такой второй кодовой фразой.
1: «Вишневая девятка», автор 11-го сообщения в игре. Буквально через несколько минут ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Да все нормально.
10: Что?
9: Ашка.
10: Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
14: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы продолжаем разыгрывать последний на этой неделе титул «Умника дня». Вторым за него будет бороться Алексей. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Алексей, ваш соперник Глеб сыграл с хорошим результатом 7 из... Скольки?
2: Из 9.
1: 7 из 9. У нас с вами минута времени и 10 вопросов. Вы готовы?
3: Да.
1: Поехали. Входит ли стрельба в программу современного пятиборья?
3: Да.
1: Правильно. В какой стране была основана автокомпания Land Rover?
3: Великобритания.
1: Правильно. Действие какого из романов Дюма происходит раньше? «Три мушкетера» или «Королева Марго»?
3: «Три мушкетера».
1: «Королева Марго». Назовите исполнителя роли Аркадия Белюрова в фильме «Покровские ворота».
3: Дальше.
1: Леонид Броневой. В каком городе базируется женский волейбольный клуб «Корабелка»?
3: Дальше.
1: Санкт-Петербург. Одним из персонажей какого романа является кучер по имени Селифан?
3: Дальше.
1: «Мертвые души». Сколько букв «С» в слове «Ренессанс»?
3: Две.
1: Три. В какой стране находится город Дижон?
3: Италия.
1: Франция. Относятся ли земляные черви к типу кольчатых червей?
3: Да.
1: Правильно. Как называется раздел математики, изучающий числа, их отношения и свойства?
3: Арифметика.
1: Правильно. Итого мы
2: 4
1: имеем...
2: 4 из 10, да?
1: Раз, два, три, 4 из 10, да, зато на 10 вопросов успели ответить. Спасибо, Алексей. Хорошего вам продолжения
3: вам.
1: Дня. Пожалуйста. До свидания. Глебу вручаем титул «Умника дня» аж до понедельника. А вам, ребята, напоминаю, что если в выходные в вас проснется желание развить, поразминать серое вещество, поотвечать на вопросики, а игры-то нету, мы на выходных, берете смартфон, открываете мессенджер Макс или социальную сеть ВКонтакте, вбиваете там в поиске «Умник дня». И вот то, что вам попадается, это канал или сообщество, которое я веду лично. И там будут и вопросики, можно на вопросики поотвечать, и какую-то полезную информацию для себя почерпнуть, любопытный фактик, кто родился, ну, правда, в день прошедший, там, допустим, вот сегодня кто родился, какие праздники отмечаются.
2: Кто сегодня родился?
1: А вот для этого подпишись, открой смартфон, подпишись на «Умник дня» в мессенджере.
2: Не скажу я тебе, да.
1: А тебе, лысый.
0: Наше радио.

0: правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке,

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и примерно 8 баллов где-то на дорогах нашего города, потому как люди решили поехать за город.
2: Ну, естественно, что люди сегодня поедут за город. Они не решили, они готовились к этому.
1: Люди готовились, люди мариновали, люди солили, люди
2: Я тоже, между прочим, замариновал.
1: А что ты, кстати,
2: мариновал? А ты знаешь, я решил попробовать сделать шашлык из говядины.
1: Так.
2: Хорошая такая говядина, без жил, без всего. Вот сегодня буду пробовать. Почитал в интернете классический, абсолютно такой же рецепт.
1: Ну, это что-то какое-то от лукавого. Шашлык должен быть из свиной шеи.
2: Ну, нет. Шашлык может быть из чего угодно. Это же просто способ...
1: Понятно, из барашка
2: мариновать мясо, конечно.
1: Ну, вот я сторонник консервативного.
2: Просто мы считаем, это, понимаешь, это... Знаешь, почему он должен быть из шейки?
1: Почему?
2: Потому что шейку можно было купить. А ты купи нормальную говядину или баранину. Вот. Но, тем не менее, в общем, расскажу потом, наверное, в соцсетях, что получилось.
1: Ну, я не знаю, я сторонник консервативного метода шашлыка приготовления. Вот. Хотя я однажды попробовал хорошо приготовленного барашка.
2: Очень вкусно.
1: Это было очень вкусно, правда, повторить не удалось.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
4: По данным «Гисметео», завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
5: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на Дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
6: Лето создано не для шума-дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗ ДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров». К 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
8: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
9: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
10: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 21 июня в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от Агроэко надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
11: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
12: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2 100 100.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России. Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил известный актер театра и кино Евгений Цыганов. Новый уикенд будет насыщен большим количеством интересных концертов. Главными из них станут стадионное шоу «Лаб» Антона Белеева на московской ВТБ-арене, а также большое юбилейное шоу «Арии» в формате 360 в Санкт-Петербурге. Московских фанатов также порадуют «Кипелов» и «Танцы минус», а в городе на Неве выступят «Найк Борзов» и «Бонд с кнопкой». Вячеслав Бутусов даст концерт в Хабаровске, Ленинград зажжет Владивосток, а звери отправятся в Краснодар. Ну а Петрозаводск увидит выступление Алисы, Гарри Сукачева и «Комнаты культуры». Евгений Цыганов рассказал о своей рок-группе «Мечта».
2: Я много лет занимаюсь музыкой. Наверное, с 2000 года существовала группа «Гренки». Потом вот была группа «Пока прет». И с 2024 года появилась группа, которую мы называем «Мечты рита». Играем мы рок-музыку, но на самом деле это смесь из всей той музыки, которую мы, в общем, слушали, и тексты каких-то дорогих нам людей. И очень много влияния на нашу музыку пришло из Санкт-Петербурга, из так называемой там новой волны 90-х, вот андеграунда 90-х.
1: 17 июня группа «Мечта» выступит в московском планетарии. Цыганов объяснил выбор столь необычной площадки.
2: Это будет второй концерт в планетарии. Мы играли уже в декабре, и нам очень понравилось. Несмотря на то, что в планетарии люди практически лежат, но там замечательные художники, которые нарисовали практически видеосопровождение. И на куполе время от времени возникает такое видеооформление каждой песни, и это впечатляет.
1: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет фильм «Холоп 3» с Милошем Биковичем, Павлом Прилучным и Кристиной Асмус. Вторая часть этой франшизы стала самым кассовым фильмом 2024 года, заработав почти 4 миллиарда рублей. Ну а на третьем месте тогда оказался фильм «Мастер и Маргарита», в котором Цыганов сыграл мастера. Актер отметил, что не считает эту работу особенной, вспомнив Ингмара Бергмана.
2: У Бергмана как-то спросили, говорят, вот вам было 39 лет, там, в каком-то году, вы же сделали «Земляничную поляну», и поставили 3 спектакля, и там «Седьмую печать» вы сняли. Короче, он снял там 5 фильмов, 2 телефильма. Говорят, это, наверное, какой-то был особенный фильм. Да нет, почему?
1: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
0: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Я Никита Кочергов. Ну и, соответственно, сегодня у нас великолепный четверг. Почему он великолепный? Потому что конец рабочей недели. Да-да-да. Завтра День России, официальный государственный праздник, закрепленный в Трудовом кодексе, на секундочку. Дата празднования неизменна. Из года в год это 12 июня. И в этом году дата пришлась на пятницу. Поэтому нас ждут как раз-таки вот эти вот полноценные трехдневные выходные. А сегодня многие из вас, как я понимаю, слушают программу, уже будучи отпущенными с работы, так как рабочий день должен быть сокращен сегодня на 1 час по закону, так как является предпраздничным. Ну и как часто бывает, вот спроси, а что за праздник и сколько он уже с нами? Мало ведь кто ответит, что, конечно, будем надеяться, не снижает градус патриотизма, так как все наши мысли в этот день так или иначе о родной стране. Но вот знать историю – это просто необходимо. Поэтому сегодня мы вспомним, с какими важными событиями в истории страны связана дата и почему 12 июня – не просто дополнительный выходной и лишняя возможность расслабиться на даче. Прямо сейчас послушаем песню, рекламу и совершим экскурс в историю. Это программа «Тема дня». Не переключайтесь.

0: Реклама на 107FM.
1: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
1: Тема дня.

0: Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
1: Итак, День России. Впервые праздник отметили 12 июня 1995 года, но его история началась чуть раньше. 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР, тогда еще, кстати, республики в составе СССР, была принята декларация о государственном суверенитете. И события нельзя расценивать как выход из Союза. Это был, скорее, политический документ, который утверждал приоритет Конституции и законов России над союзным законодательством. Среди ключевых положений декларации – равенство прав политических партий, разделение властей и обеспечение самостоятельности республики. Решение, кстати, поддержали 907 депутатов, 13 проголосовали против и 9 воздержались. Съездом руководил тогда Борис Ельцин. Спустя год, 12 июня 1991-го, он одержал победу на президентских выборах, получив 57,3% голосов и стал первым главой государства, избранным всенародным голосованием. История названия праздника развивалась постепенно. В 1992 году 12 июня стало официальным выходным. Указом президента Российской Федерации Бориса Ельцина от 2 июня 1994 года дата 12 июня была объявлена государственным праздником, днем принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР. В обиходе закрепилось название «День независимости». Это все по аналогии с американским праздником, как вы понимаете. Но, впрочем, историки считают такой термин не вполне корректным. Суть событий заключалась не в отделении от СССР, а в изменении баланса власти внутри него. Итак, первый праздник отмечался 12 июня 1995 года в Кремле. В этот день состоялась первая церемония вручения учрежденных в 92-93 годах государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства. В последующие годы вручение госпремии стало традицией. В 1998 году Борис Ельцин в своем обращении по центральному телевидению предложил называть день принятия декларации о государственном суверенитете Днем России. Однако официально новое название «День России» праздник обрел лишь в 2002 году с вступлением в силу обновленного Трудового кодекса. Суть праздника неоднократно озвучивалась первыми лицами государства. Официальная трактовка гласит: «День России – это точка отсчета новейшей демократической истории страны». Ну, кстати, на торжественном приеме 12 июня 2001 года Владимир Путин сказал: «С этого документа начался отсчет нашей новой истории. История демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона, а его главный смысл – это успех, достаток и благополучие граждан». Позже в своих посланиях президент не раз подчеркивал, что праздник символизирует неразрывность тысячелетнего пути России, связь времен и способность народа к единству перед лицом любых вызовов. Таким образом, День России – это день утверждения самостоятельного пути. В 2003 году Красная площадь в столице впервые стала площадкой для главных праздничных мероприятий. Сначала зрители увидели театральное представление, потом по площади прошли делегации из всех регионов России, а следом состоялся парад военнослужащих. Апофеозом торжества стало воздушное представление. В небе над площадью пролетели 10 боевых самолетов Су-27 и МиГ-29. В шоу приняли участие пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи». завершился праздник красочным фейерверком в цветах российского триколора на Васильевском спуске. В 2007 году, 12 июня, «Молодая гвардия», молодежная организация партии «Единая Россия», организовала акцию «Российский триколор». Ее участники раздали более миллиона ленточек в цветах национального флага. Знаковым событием 2009 года стало поднятие государственного флага Российской Федерации над Останкинской телебашней. А я напомню, что флаг СССР, который установили на башне в 1967 году, демонтировали в декабре 1991. И вот такое событие в День России. 2011 год запомнился открытием московского планетария после масштабной реконструкции, которая длилась 17 лет. И в рамках торжественной церемонии в экспозицию передали спускаемый аппарат космического корабля «Восток». Впервые День России отпраздновали в Республике Крым и Севастополе в 2014 году в Ялте. В этот день прошел всероссийский конкурс молодых исполнителей «Пять звезд», а в Севастополе торжества совместили с празднованием 231-й годовщины основания города. Всероссийская акция «Мы, граждане России» была приурочена к празднику в 2017 году. В Кремле президент вручил паспорта 10 школьникам, отличникам, победителям олимпиад и конкурсов, а также детям, которые совершили героические поступки. Футбол, да, не без него, вышел на первый план в праздновании Дня России в 2018 году. Как раз 14 июня в стране начинался чемпионат мира по этому виду спорта. Ну а 12 июня в Саранске стартовал фестиваль болельщиков FIFA, а в Калининграде провели акцию в поддержку национальной сборной под лозунгом «Играй за всех, за нас, за каждого». По информации МВД, в праздничных мероприятиях по всей стране приняли участие свыше 7 миллионов человек. Ну и помните, да, была такая пандемия коронавируса, и вот из-за нее в 2020 году формат празднования пришлось скорректировать. Часть мероприятий перенесли в онлайн, часть провели очно с учетом эпидемиологической обстановки в регионах. Такая уже забытая, наверное, нами фраза. В Москве на Красной площади прошло шоу «Мы вместе» с участием известных российских артистов. Концерт посмотрели московские волонтеры, а телетрансляцию «Вся страна». Впервые президент Российской Федерации Владимир Путин участвовал в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе в честь Дня России. Сейчас уже традиционно 12 июня проходят различные мероприятия, которые отражают единство нашей страны, ее культурное многообразие. И вот помимо вручения государственных наград в Кремле, концертов, фестивалей, проходят патриотические акции и флешмобы. Например, разворачивание огромных триколоров в знаковых местах. Танцы в одежде цветов флага, массовое исполнение государственного гимна. Вот, например, в 2023 году на ВДНХ гимн России одновременно спели более 10 тысяч человек. Популярна акция «На день народная», «На день России», которая направлена на возрождение национальной самобытности и гордости за культуру страны. В парках, скверах организуют ярмарки народных промыслов, мастер-классы, спортивные соревнования, семейные праздники. Многие музеи, кстати, театры и другие культурные учреждения в День России устраивают бесплатные экскурсии или посещения, а также объявляют большие скидки. Ну и в последние годы активно развивается традиция торжественного вручения паспортов подросткам. Собственно, это происходит, наверное, в каждом регионе, не только в Кремле и в Москве. Отмечу, к Дню России в Воронеже подготовили насыщенную программу. Всего запланировано 44 события. Мероприятия будут как в офлайн, так и в онлайн формате. И в честь государственного праздника в столице Черноземья развернут 100-метровый флаг России. Раздадут ленты триколор, флажки, буклеты, обустроят тематические фотозоны. И также в городе состоится мотопробег. И проведут плюс ко всему флешмобы, квизы, выставки, патриотические акции, концерты, мастер-классы, спортивные состязания. С полным списком можно ознакомиться на сайте городской администрации. И вот мы сегодня с вами вспоминали слова президента из выступления на торжественном приеме по случаю дня принятия Декларации о государственном суверенитете России. И в 2001 году Владимир Путин закончил его хорошим лаконичным тостом: «За российский народ, за мир и согласие, за Россию». С наступающим праздником, друзья! И до встречи в эфире уже в понедельник. Счастливо, пока!

0: Наша реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: вопрос не мог. На суточно ру. 6+.
1: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания. Помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
9: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 000 рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Да все нормально.
11: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 000 рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
17: Наши новости.
18: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве на форуме есть результат. Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым подвела итоги реализации народной программы «Единой России» и сформировала предложение для ее обновленной редакции. Один из важных принципов – сначала инфраструктура, потом развитие территории. Что касается села, то приоритет – продбезопасность, технологическая независимость АПК, достойные условия жизни, поддержка молодых специалистов и экологические стандарты. Глава региона поблагодарил председателя партии Дмитрия Медведева за созидательную энергетику форума. Будем делать все возможное, чтобы результат работы партии в регионе был еще более нагляден, подчеркнул губернатор. В ходе работы форума результат есть. В Москве заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов подчеркнул: партия, являясь правящей, несет ответственность за сложные непопулярные решения, которые будут способствовать укреплению государственности. Несмотря на все угрозы, планы народной программы должны осуществляться. Он особенно отметил, что несмотря на все угрозы и удары по нашей стране, планы, которые лягут в основу народной программы по наказам избирателей, должны обязательно осуществляться. Заместитель генерального директора «Газпром Межрегионгаз» Сергей Табачук представил заместителю председателя правительства Воронежской области Константину Кузнецову Алексея Ларина. Решением единственного участника «Газпром Межрегионгаз» Воронеж Алексей Ларин избран генеральным директором компании. Также решением Совета директоров «Газпром Газораспределения» Воронеж он избран генеральным директором газораспределительной организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Движение на Петровской набережной скорректируют в пятницу 12 июня, сообщили пресс-службе администрации Воронежа. На Адмиралтейской площади в День России развернут 100-метровый флаг. С 7 утра до 14 часов запретят стоянку и остановку машин на парковке у Адмиралтейской площади. Также запретят движение в проезде напротив сквера Софьи Перовской. Напомним, впереди нас ждут длинные выходные. Россияне будут отдыхать 12, 13 и 14 июня. При этом четверг 11 июня у многих станет сокращенным рабочим днем. Еще. Синоптики рассказали, какую погоду ожидать День России в пятницу 12 июня. По словам метеорологов, температура в Воронежской области может подняться до плюс 33 градусов. В Воронежской области ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный умеренный, столбики термометров поднимутся до 28-33 градусов днем, ночью же в регионе будет до плюс 18. В столице Черноземья ожидается переменная облачность, температура днем 29-32 градуса, ночью плюс 21. Небольшие осадки возможны во второй половине дня. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным ГИСМИТИУ, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
7: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: Владимир Путин присвоил воронежскому токарю звание Героя труда. Воронежские семьи могут бесплатно взять на прокат детские коляски, кроватки и автокресла. Во сколько обойдется обучение на повара, фармацевта и дизайнера для воронежских абитуриентов? Какие опасности грозят домашним питомцам летом на даче? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
10: Аудитория 12+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
13: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Евросоюз хочет участвовать в переговорах по Украине в составе единой делегации Запада и Киева против России. Об этом заявила Мария Захарова. Так официальный представитель МИД прокомментировала высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Европа не будет нейтральным посредником между Москвой и Киевом, поскольку поддерживает Украину. По словам Захаровой, лидеры ФРГ, Великобритании и Франции делают вид, что призывают к миру, а на деле предпринимают шаги по милитаризации Украины и Европы. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Количество аварий в отопительный сезон удалось снизить. Об этом на заседании правительства сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин. Он напомнил о том, что в рамках подготовки к прошлому сезону были построены и обновлены в общей сложности более 1500 профильных объектов. Подводя итоги минувшего отопительного сезона, председатель правительства России предложил наметить задачи, которые необходимо решить к началу следующего. В России утвердили ГОСТ на игрушки с применением технологий искусственного интеллекта. О новом ГОСТе Росстандарт сообщил сегодня во Всемирный день игрушек. Стандарт распространяется на интерактивные куклы и фигурки, роботизированные игрушки, игровые консоли и другие устройства с ИИ для детей в возрасте от года до 14 лет. Стандарт впервые рассматривает такие игрушки как интеллектуальную игровую среду, где безопасность зависит не только от конструкции изделия, но и от работы алгоритмов, коммуникации с ребенком и обработки данных. Стандарт вступает в силу с 1 сентября. Президент США не хочет проводить наземную военную операцию в отношении Ирана. При этом в эфире телеканала Fox News Дональд Трамп заявил, что такая возможность у американских сил есть. «Если бы я захотел, мы могли бы вести небольшую группу солдат и захватить все», — сказал президент США. Как отмечает сайт NSN.FM, ранее Трамп заявил, что американские силы продолжат нанесение ударов по территории Ирана в ночь на 12 июня. Почти 60% американцев признались, что не собираются внимательно следить за чемпионатом мира по футболу. По данным опроса, проведенного местным спортивным изданием, 45% граждан заявили о полном отсутствии интереса к чемпионату мира. При этом лишь 22% отметили, что очень ждут футбольный турнир. В этот раз в мировом первенстве впервые примут участие 48 национальных команд, и впервые он пройдет на территории сразу трех стран – США, Канады и Мексики. Чемпионат мира стартует сегодня в Мехико и продлится до 19 июля. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в Messenger Max. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу на этой неделе. И этот час у нас будет плодово-выгодным, поскольку нам есть что вам предложить.
2: Да, у нас есть, друзья. Сейчас, одну секундочку, я уточню, что у нас есть. У нас ведь есть прямо ого-го. Ого-го. У нас есть билеты. У нас есть билеты. У нас, ребята, есть 2 билета на семейный фестиваль «Традиция», которая пройдет 20-21 июня. В программе «Калинов мост», «Пелагея Любэ», а также у вас будет возможность посетить множество мастер-классов и других семейных развлечений. И кому-то в этом часе эти билеты достанутся.
1: Да, и знаете, ну, поскольку хочется как-то вкатиться в праздничную атмосферу, помните, когда мы были маленькими, мы когда вот... Ну, это вот еще началось со стихотворения «А что у вас?» Да, у нас в квартире газ, а у вас,
2: У нас водопровод, вот.
1: Вот, да. И мы добавляем еще вот это вот «бе-бе-бе». А, вот. И вот вы сейчас едете, да, «бе-бе-бе», а у нас зато в студии работает кондиционер. У нас здесь прохладно. «Бе-бе-бе». Мы сейчас, давайте вот вы сейчас как бы вот подразните окружающий мир. Вот что у вас хорошего? Допустим, «бе-бе-бе», а я уже налил.
2: Слушайте, это нельзя так делать. Ты чего? Не вздумайте нам присылать такие сообщения. Я их зачитывать не буду. Принципиально.
1: Я не буду зачитывать, ребята, не присылайте.
2: «Бе-бе-бе».
1: Или вот «бе-бе-бе», а мы уже первую порцию шашлыка сняли с шампура.
2: Ну, это можно вытерпеть.
1: «Бе-бе-бе», а мы через...
2: «Бе-бе-бе», а я уже первую рыбку поймал.
1: Да, «бе-бе-бе», а я вот через 20 минут буду на любимой даче. Вообще, ребят, сообщение должно начинаться с «бе-бе-бе».
2: «Бе-бе-бе», хорошо.
1: А дальше вы как бы дразните весь окружающий мир, вот что у вас там в окружающей реальности. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов, мы с удовольствием почитаем ваши сообщения.
0: Реклама на 107FM.
3: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+.
4: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозные события лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-дефис-на-дону.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы вас спросили, бе-бе-бе, а что у вас?
2: Бе-бе-бе, я рисую на природе.
1: Класс, да? Класс. А вы забрызганы репеллентами от насекомых?
2: Конечно, иначе как можно рисовать на природе? Но,
1: я тебе могу...
2: Я могу сказать, что и Пушкин, когда писал стихи, стоя на природе,
1: мучился. Бе-бе-бе, у нас на следующей неделе свадьба. Обязательно напишите нам, как будет у вас там эта дата.
2: Бе-бе-бе, дождь идет, а я зонтом.
1: А, хорошо. Бе-бе-бе, баночку пенного выпил, кашу газон, Кирилл. Кирилл, да бросайте вы эту кашу газон.
2: Возьмите еще баночку. Косите. А вот потом... Бе-бе-бе, едем на дачку жарить шашлык, пить расслабительные, охладительные пенные напитки и доделывать баньку.
1: Бе-бе-бе, а я скоро в отпуск на юга к морюшку. Кстати, у меня мама тут на этой неделе уезжает.
2: Бе-бе-бе, драгоценный. Бе-бе-бе. Я доел холодный свекольник, и это очень вкусно. Валяюсь под вентилятором и слушайте, как вы обламываете с билетами, но все равно улыбка на всю морду лица. Продолжайте. А у вас что, к свекольнику что-то было, что ли?
1: Ну, холодный же свекольник. Ну, как можно холодный свекольник с чем-то? Горячий борщ можно.
2: Можно. Даже мне кажется, рассольник.
1: Я тебе могу сказать, что холодный свекольник, вот сдобренный, то, о чем ты подумал, мне кажется, утрачивает свою волшебно-магическую силу.
2: Да, скорее всего, да.
1: Вот он вместо того, чтобы охлаждать, он как бы...
2: Да он не то делает вообще, не то творит.
1: Бе-бе-бе, сегодня двое моих учеников стали победителями проектной конференции. Мы не знаем, что это такое, но искренне за вас рады.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И как у вас дела? Бе-бе-бе, в смысле?
2: Бе-бе-бе говорить не хочется. У нас сегодня 48 в тени, пишет нам Роман из Кувейта.
1: Ох, Кувейт.
2: Представляешь, 48 в тени.
1: Ничего себе. Бе-бе-бе, а я уже проехал огромную пробку на Новой Риге. Угу. Красота сейчас, как в топите.
2: Бе-бе-бе, зарплату дали и подарил профсоюз.
1: Зарплату дали, это хорошо. А нам только в понедельник.
2: Нам
1: только в понедельник.
2: Хорошо.
1: Бе-бе-бе, я не только налил, но и попил. И поставил коптиться грудинку. Пойду жарить мяско, после жарить колбаски. Пока все это жарится, холодненькое, пенное будет вливаться в меня не спеша. Бе-бе-бе.
2: Бе-бе-бе. Главное, чтобы, да. Ну ладно, бе-бе-бе. Бе-бе-бе, едем на Волгу с саббордами.
1: Хорошо.
2: Ну вот,
1: а у меня отпуск начался. Бе-бе-бе.
2: Бе-бе-бе.
1: Ленский, ты что ли?
2: Нет, Ленский с нами не общается. Он в отпуске уже. Бе-бе-бе. А у нас на севере озеро, лето и саб.
1: Редкость. Красота. Бе-бе-бе. Пью, значит, холодненько. Ем вкусную воблу на даче. Практически в черте города Зеленоград. От квартиры до дачи 5 километров. Саша, 40 лет, просто божественно. Бе-бе-бе.
2: А вот сейчас многие поймут, насколько вот эта фраза звучит, которую, мне кажется, понять могут только у нас. Бе-бе-бе. А в автобусе у нас отопление включено и работает кондей. А иначе закипим.
1: Бе-бе-бе, ребята, как у вас там дела? Пишите через сайт наш.ру, через наших браузеров. Господи, через браузер. Через наших ботов в мессенджерах. А мы кому-то отдадим 2 билета. У нас есть замечательные билеты.
0: Наша реклама.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
3: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
4: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
7: Да.
8: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
6: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
9: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
10: 12+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И еще немного ваших сообщений. Сейчас будет сообщение «Что-то на богатом». Бе-бе-бе, нет удачи, зато есть дом недалеко от МКАДа. Ехать никуда не надо. Потому что бе-бе-бе удаленка сегодня. И бе-бе-бе есть отруб Top Blade, который уже ждет, когда ляжет на гриль. И да, бе-бе-бе уже из холодильника достал, открыл, налил. Угу. Ваше здоровье, всем хороших выходных.
2: Угу. Ну, хорошо.
1: Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе.
2: Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Я сегодня сдала последний ЕГЭ по обществознанию. Сейчас жду результаты по литературе. Параллельно им самые вкусные сырки, приготовленные мамой.
1: Бе-бе-бе, я с друзьями фундамент под баню 5/7 залил, устал зверски.
2: Бе-бе-бе, Тюмень очень мокро, сыро и прохладно.
1: Бе-бе-бе, а я уже дома после рабочего дня. Хорошо.
2: Хорошо. Бе-бе-бе, а я прилег отдохнуть немного на работе. Осталось работать еще 2,5 часа.
1: А вы поспите еще.
2: Молодец вы.
1: Бе-бе-бе, а я с двумя сыновьями и племянником еду с горячих источников на дачу париться в бане. И комары нас не пугают. Привет любимому мужу Ренату. Подождите, вы с горячих источников и в баню? Из тепла и в тепло.
2: Ну, почему нет-то?
1: Ну, не знаю.
2: А потом, а вот уже потом.
1: А потом бе-бе-бе.
2: Бе-бе-бе, у меня все дети совершеннолетний.
1: А, это хорошо. Бе-бе-бе, а я уже налил и выпил.
2: Так, бе-бе-бе, а я сделала себе красивые губы.
1: О, ну мы вас поздравляем с обновочкой.
2: Да.
1: Бе-бе-бе, а я через 3 часа буду в Лазаревском море купаться.
2: Да, молодец. Что скажешь? Бе-бе-бе, удалила онкологию, сохранив почку, лежу под бейсболами, кайфую. Киров, всем здоровья.
1: И
2: вам здоровья, да, чтобы все хорошо было.
1: Бе-бе-бе, а я сдала ребенка в лагерь на 2 недели.
2: Бе-бе-бе, да у вас не бе-бе-бе.
1: Да,
2: так, напарник.
1: Бе-бе-бе, Дениска с Настюшкой уже на природе, по-холодненькому прошлись. Завтра еду купаться, загорать. В общем, ребят, с бе-бе-бе все понятно.
2: Да, у нас в доме баня, прохладный бассейн. Коптится рыбка, все это
1: подпенное. Ребят, давайте-ка мы тоже скажем вам бе-бе-бе и отправимся в свое сказочное Замкадье. Услышимся в понедельник, всех традиционно обнимаем, некоторых даже целуем. Хорошо вам отдохнуть. Все, ребят, до понедельника. Расходимся.
2: Пока.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве на форуме есть результат. Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым подвела итоги реализации народной программы «Единой России» и сформировала предложение для ее обновленной редакции. Один из важных принципов – сначала инфраструктура, потом развитие территории. Что касается села, то приоритет – продбезопасность, технологическая независимость АПК, достойные условия жизни, поддержка молодых специалистов и экологические стандарты. Глава региона поблагодарил председателя партии Дмитрия Медведева за созидательную энергетику форума. Будем делать все возможное, чтобы результат работы партии в регионе был еще более нагляден, подчеркнул губернатор. В ходе работы форума результат есть. В Москве заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов подчеркнул, партия, являясь правящей, несет ответственность за сложные непопулярные решения, которые будут способствовать укреплению государственности. Несмотря на все угрозы, планы народной программы должны осуществляться. Он особенно отметил, что несмотря на все угрозы и удары по нашей стране, планы, которые лягут в основу народной программы по наказам избирателей, должны обязательно осуществляться. Заместитель генерального директора «Газпром Межрегионгаз» Сергей Табачук представил заместителю председателя правительства Воронежской области Константину Кузнецову Алексея Ларина. Решением единственного участника «Газпром Межрегионгаз» Воронеж Алексей Ларин избран генеральным директором компании. Также решением Совета директоров «Газпром Газораспределения Воронеж» он избран генеральным директором газораспределительной организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Движение на Петровской набережной скорректируют в пятницу 12 июня, сообщили пресс-службе администрации Воронежа. На Адмиралтейской площади в День России развернут 100-метровый флаг. С 7 утра до 14 часов запретят стоянку и остановку машин на парковке у Адмиралтейской площади. Также запретят движение в проезде напротив сквера Софьи Перовской. Напомним, впереди нас ждут длинные выходные. Россияне будут отдыхать 12, 13 и 14 июня. При этом четверг 11 июня у многих станет сокращенным рабочим днем. Еще. Синоптики рассказали, какую погоду ожидать День России в пятницу 12 июня. По словам метеорологов, температура в Воронежской области может подняться до плюс 33 градусов. В Воронежской области ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный умеренный, столбики термометров поднимутся до 28-33 градусов днем, ночью же в регионе будет до плюс 18. В столице Черноземья ожидается переменная облачность, температура днем 29-32 градуса, ночью плюс 21. Небольшие осадки возможны во второй половине дня. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
3: Ограничение 6+.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
9: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-07-07, код города 473.
0: Так звучит «Наше».
10: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Огарань 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве на форуме есть результат. Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым подвела итоги реализации народной программы «Единой России» и сформировала предложение для ее обновленной редакции. Один из важных принципов – сначала инфраструктура, потом развитие территории. Что касается села, то приоритет – продбезопасность, технологическая независимость АПК, достойные условия жизни, поддержка молодых специалистов и экологические стандарты. Глава региона поблагодарил председателя партии Дмитрия Медведева за созидательную энергетику форума. Будем делать все возможное, чтобы результат работы партии в регионе был еще более нагляден, подчеркнул губернатор. В ходе работы форума результат есть. В Москве заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов подчеркнул, партия, являясь правящей, несет ответственность за сложные непопулярные решения, которые будут способствовать укреплению государственности. Несмотря на все угрозы, планы народной программы должны осуществляться. Он особенно отметил, что несмотря на все угрозы и удары по нашей стране, планы, которые лягут в основу народной программы по наказам избирателей, должны обязательно осуществляться. Заместитель генерального директора «Газпром Межрегионгаз» Сергей Табачук представил заместителю председателя правительства Воронежской области Константину Кузнецову Алексея Ларина. Решением единственного участника «Газпром Межрегионгаз» Воронеж Алексей Ларин избран генеральным директором компании. Также решением Совета директоров «Газпром Газораспределения Воронеж» он избран генеральным директором газораспределительной организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Движение на Петровской набережной скорректируют в пятницу 12 июня, сообщили пресс-службе администрации Воронежа. На Адмиралтейской площади в День России развернут 100-метровый флаг. С 7 утра до 14 часов запретят стоянку и остановку машин на парковке у Адмиралтейской площади. Также запретят движение в проезде напротив сквера Софьи Перовской. Напомним, впереди нас ждут длинные выходные. Россияне будут отдыхать 12, 13 и 14 июня. При этом четверг 11 июня у многих станет сокращенным рабочим днем. Еще. Синоптики рассказали, какую погоду ожидать День России в пятницу 12 июня. По словам метеорологов, температура в Воронежской области может подняться до плюс 33 градусов. В Воронежской области ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный умеренный, столбики термометров поднимутся до 28-33 градусов днем, ночью же в регионе будет до плюс 18. В столице Черноземья ожидается переменная облачность, температура днем 29-32 градуса, ночью плюс 21. Небольшие осадки возможны во второй половине дня. Это были новости региона.
4: Временем. Наше радио. Музыка поколений.

твоей руки и этот наш жест нам покажется единственным и дорогим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь,

мы поплыли по морю противоречий. Нас вынесло бурей к неведомым берегам. И ты прошептала: мы можем быть вместе вечно. А я вдруг подумал,

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
5: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
6: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
7: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
8: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
7: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
8: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
7: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
8: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. ВСУ обстреляли Брянскую область. Есть погибшие и пострадавшие. Как сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук, мирный житель погиб в результате атаки по поселку Белая Березка. Еще двоим пострадавшим оказывают помощь. В городе Стародуб удар пришелся по автозаправочным станциям. Ранения получили 7 человек. Ранее в РИО губернатора сообщил о том, что удар по Белой Березке велся из реактивной системы залпового огня. Повреждения получили 10 многоквартирных и 3 частных дома, а также здания администрации. Еврокомиссия готовит ужесточение всей визовой политики Евросоюза. Оно предусматривает введение новых критериев отказов в предоставлении виз по соображениям общественной безопасности. Как ожидается, новые правила будут распространяться в первую очередь на Россию, Белоруссию и Иран. Об этом агентству ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе. По его словам, апробировать изменения новой визовой политики Евросоюза хотят в рамках 21-го пакета антироссийских санкций, в котором пропишут запрет на въезд в ЕС для участников спецоперации на Украине. При этом дипломат отметил, что в Европе пока не понимают, каким образом будут устанавливать факт участия человека в СВО. Россельхознадзор ограничивает ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении. Также будет ограничен транзит такой продукции через Россию в государства-члены ЕАЭС. Запрет вводится с 12 июня, говорится в сообщении ведомства. Такое решение приняли из-за регулярного выявления карантинных объектов. Рестрикции сохранятся, пока не будет создан алгоритм обеспечения безопасности отслеживания подкарантинных товаров, подчеркнули в Россельхознадзоре. Владимир Путин вручит государственные премии в День России. Как сообщает пресс-служба Кремля, 12 июня в Большом Кремлевском дворце состоится торжественная церемония вручения государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности. Кроме того, президент также вручит золотые медали Героя труда Российской Федерации россиянам, удостоенным этой награды. Президент Белоруссии признался, что, будучи охотником по документам, никого не добывал. Об этом Александр Лукашенко рассказал в ходе назначения нового министра охраны окружающей среды республики Максима Лысенко. Президент вспомнил охотничью поговорку о том, что они не убивают, а добывают дичь. «Для меня это все равно», — сказал Лукашенко и выразил нетерпимое отношение к бесконтрольной охоте. «Как дикие, так и домашние животные должны иметь право на жизнь. Все должно быть по закону», — заключил белорусский лидер. А популярные телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
3: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707. Код

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Владимир Путин присвоил воронежскому токарю звание «Героя труда». Воронежские семьи могут бесплатно взять на прокат детские коляски, кроватки и автокресла. Во сколько обойдется обучение на повара, фармацевта и дизайнера для воронежских абитуриентов? Какие опасности грозят домашним питомцам летом на даче? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО уничтожили в четверг днем 67 БПЛА над регионами России. Как сообщили в Минобороны, в период с 2 часов дня и до 8 вечера дежурные средства противовоздушной обороны перехватывали и сбивали украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, а также над Московским регионом. Восстановление здания Музея обороны Севастополя после атаки ВСУ потребует 5 лет. Такой прогноз сделал директор музея Михаил Смородкин. Что касается восстановления самого полотна панорамы, то, по его словам, специалисты опираются на опыт советских художников в послевоенные годы. По времени это заняло у них 3 года. Смородкин пояснил, что запараллелить эти процессы не получится, потому что сначала нужно восстановить здание, а потом приступать к восстановлению картины. Правительство повысило ввозные пошлины на пальмовое масло из недружественных государств до 35%. Ранее размер ставки составлял до 5%. Как пообещали в Минсельхозе, повышение пошлин не окажет влияния на стоимость готовой продукции, так как рынок сбалансирован за счет отечественного производства масложировой продукции и поставок из дружественных стран. Дональд Трамп отменил ночную атаку на Иран. Президент США также утверждает, что стороны согласовали сделку. По его словам, Соединенные Штаты вскоре объявят время и место заключения договора. Итоговое положение якобы согласовали все участвующие в переговорах стороны. Режим морской блокады при этом останется в силе, пока соглашение не подпишут. Владимир Мединский не пустит искусственный интеллект в Союз писателей России. В четверг глава Союза встретился с китайским автором, нобелевским лауреатом Мо Янем в штаб-квартире Союза писателей России в Москве. В ходе беседы с гостем Мединский сказал, что в Союзе ждут, когда заявление напишет искусственный интеллект, чтобы вступить в Союз писателей. Но пока я здесь, мы его не примем, пообещал Мединский Мо Яню. Россияне стали активно заниматься беговым туризмом. Как рассказал руководитель проекта «Бегом по Золотому кольцу» Игорь Блюмин, бег меняет отношение к путешествиям. Люди перестают делить поездки на спорт и отдых. Для них это единый опыт. В беседе с НСН Блюмин отметил, что только в прошлом году города Золотого кольца посетили почти 50 тысяч любителей бега. 60-летие этого маршрута будут отмечать в следующем году. Для гостей уже готовят юбилейную программу мероприятий. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
3: Привет! В эфире программа «Фонотека». Все, что удалось наскрести накануне этих жарких летних праздничных выходных по сусекам. Музыкальный колобок испекли прямо на улице, просто на солнце. Получил тут на днях несколько подарков и, видимо, на фоне жары, в очередной раз обратил на это внимание, готовясь к программе и путешествия по сообществам музыкантов. А там же на первом месте что? Мерч, толстовки, футболки. И черт возьми, почему же 95% это черное? Ну невозможно же! Ну сделайте другие цвета, пожалуйста. Яркие, веселые, летние. Я посмотрел, у меня десятки черных футболок не надетые. И любые новые добавляются просто в эту кучу. Цветную же, любую, готов носить сразу же и много, только за яркий цвет. Поэтому поменяйте же, пожалуйста, цвета. Пока же, как в том анекдоте. А что это на тебе, Гарри Поттер? Это куртка хэви-металиста. Она делает тебя, Гарри, невидимым для всего женского пола. Цвет, ребята, цвет решает. Андрей Куренков, наше радио «Кисть».
1: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете.
4: Что делать, если у вас развязался язык? Можно ли распустить руки по домам? И кто возглавляет броуновское движение?
1: «Фонотека» на нашем радио.
3: Группа «Магнитная аномалия» раз в два месяца подумывает, а не записать ли нам песню для «Фонотеки». И записывает. При этом каким-то образом точно знает, что зайдет в программу и заходит. Но это не специально, конечно, так получается. Новая песня группы называется «Я тебя все равно люблю», и о ее создании мы, как всегда, попросили рассказать Антона Вартанова.
5: Всем привет! Сегодня я хочу немного нарушить традиции и задать вопрос ведущему программы «Фонотека» Андрею. Я знаю, это обычно не практикуется, но все-таки, Андрей, может быть, сделаем исключение. И вопрос такого рода. Я недавно узнал, что есть сайты, которые проверяют, использовали ли музыканты при создании своей песни искусственный интеллект или нет. И я начал проверять всех своих знакомых и к очень удивительным результатам пришел, потому что 90% моих знакомых музыкантов уже жить не могут без искусственного интеллекта, уже мелодию не могут придумать. Вот хотелось бы узнать, вы, когда выбираете песни в свою передачу, вы делаете такую проверку хотя бы на бесплатных сайтах? И вообще, перед тем, как песня попадает в эфир нашего радио, она проходит проверку на искусственный интеллект. Все-таки хотелось бы, чтобы на нашем радио была музыка, созданная человеком, была настоящая музыка и минимум искусственного интеллекта.
3: Внезапно, как мы поменялись местами с артистом, спасибо за вопрос, как говорится. Да, Антон, искусственный интеллект – это боль нашей программы, формата нашего радио и музыки вообще. И рано или поздно эта волна нас, увы, сметет. Я часто поднимаю эту проблему в эфире, а в следующем выпуске «Фонотеки» я поговорю о таком явлении, как плейбеки во время живого выступления. Это не ИИ, но тоже этап, предвосхищающий некую искусственность музыки, о которой ты говоришь в своем вопросе. По факту, нет, я не проверяю песню на ИИ по алгоритмам, хотя многие рекорд-лейблы нам подсовывают таких артистов и отказываются их маркировать. А заявок на эфиры на сайте, например, от ИИ умельцев сотни. Но пока мы это слышим ушами, не нужны пока алгоритмы, но уверен, что легко попадемся в ближайшем времени. Тем более, если же, например, ты, Антон, или кто-то из авторитетов нашего формата захочет нас проверить, потому что я тут совсем не против, если вы это сделаете, но не очень топорно. То есть вы проведете работу, которой для меня вполне хватит, и ваш авторитет это скрасит. И если ИИ трек мне понравится, я его легко поставлю. Надеюсь, ответил. А теперь давай все же по песне, если ты хочешь.
5: Это наша очень старая песня, причем она была медленной, и там был другой припев. И этот припев мне всегда не нравился, он мне казался очень нудным. И я припев убрал, сделал быстрые барабаны, вот этот ровный прикольный ритм, и ускорил темп. Потому что у нас и так очень много у группы «Магнитная аномалия» медленных песен, нам не хватает быстрых песен. Сразу и новый припев сочинился. Очень много спор

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: А вот смотри, Антон Вартанов, как ты затянул почти первую ИИ-новинку в программу «Фонотека» своим вопросом. Лезу в нашу яичницу заявок и начинаю пинать ИИ. Ситуация. Есть у группы «Бит-квартет Секрет» много песен, засвеченных на концертах, но так и не записанных. И берет какое-нибудь сообщество, в нашем случае трибьют «Бит-квартет не секрет», старый засвеченный на концерте номер «Доктор Оттепель», который был создан Максимом Леонидовым и Дмитрием Рубиным в самом начале 80-х, но самый лучший его записанный вид концертный вот такой.

Что делают несекретовцы? Они запихивают его в ИИ, Суна, получают некий вариант, который я, конечно же, опознаю как искусственный. Пока опознаю. Состарь чуть запись под оцифровку с кассеты, и уже будет не так явно. Но мешает ли мне это? По сути, у нас кавер-версия на хорошую музыкально-литературную основу. И уверен, есть куча живых музыкантов, которые сами в студии сделают гораздо хуже. Хотел бы я услышать в хорошем виде такие же песни Цоя, «Гражданской обороны», Высоцкого, кого угодно. Наверное, да. Понравятся они мне, смотря как сделать. Вопрос работы с Суна. Можно тяп-ляп, а можно постараться. Может быть, сотворчество.

0: Я думаю, что ты понял, Антон. Сам по себе факт использования ИИ для меня точно не ставит крест на отношении к произведению. Продукт важнее. Ну а дальше мы переходим в плоскость авторских прав. Вот этого трека в эфире я могу сыграть только фрагмент. И может быть, я тебя удивлю, Антон, но рекорд-лейблы легко уже решают эту проблему. Так что важнее всего конечный результат и никаких «но». В чем элемент обмана, простой слушатель не разберется, да и не должен. Вот смотри, ведь все равно люди не поверят, что мы с тобой не срежиссировали всю вот эту часть фонотеки. И твой вопрос не подставной. А выглядит все как сценарий. И он же сценарий. Но с какого момента? Бит-квартет «Не секрет» и искусственный интеллект «Суна». Доктор Оттепель.
1: Доктор Оттепель, вы на пороге.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: 13 июня на открытой площадке легендарной «Горбушки» состоится концерт группы «Потому что». Именно там, в прошлом августе, я последний раз встречался с Лешей Юзленко и его пандой на фестивале телеканала РЕН-ТВ ДК «Горбунова. Легенда». Не путать с шоу телеканала РЕН-ТВ «Соль. Легенда». Это другая легенда. У РЕН-ТВ все легендарно. А сегодня, кстати, на одном кинофестивале состоялась премьера документального фильма «Горбушка. Сердце русского рока» об истории легендарной сцены, место силы нашего формата. Интересно будет посмотреть весь сериал, потому что делал его наш дружище Саша Юрасов. Так увлекся. Потому что. К концерту или просто так группа «Потому что» выпускает новый сингл «Минута». И прежде чем она прозвучит, гастрольная байка от Леши Юзленко. А, я понял, почему хотел тут рассказать немного о телепроектах. Вот почему.
2: Однажды на одном из фестивалей нас пригласили наши друзья-организаторы. И не с учетом таких райдеров там в МП-дрёже, нас просто спросили, что бы мы хотели видеть в гримерке. Ну, я попросил, чтобы, если есть возможность, пусть в гримерке будет телевизор, потому что приезжали рано, сидеть целый день до выступления, а это была территория пионерского лагеря. И вот один из организаторов привез из дома телевизор, диагональ, там такая какая-то огромная, я в нее умещался, наверное, целиком, то есть огромный-огромный экран, поставили в гримерку и ушли заниматься своими делами, в общем-то. Ну, никто не подумал о том, что это наши гримерки находились в пионерском лагере, в комнатах, где живут, в общем-то, сами пионеры. И, видимо, для безопасности там не было ни одной розетки во всем здании. Только включатель света. И, в общем-то, вот так я сидел с телевизором почти сутки, который невозможно было включить.
1: Смотрел Леша на свое отражение в экране телевизора. Как в тех мемах и рилсах. К песне. «Минута» родилась около года назад, текст получился сразу, на ощущениях, а вот с музыкой было туго. Изобреталась, ломалась. В итоге свой самый финальный вариант Леша забраковал и отдал номер в работу гитаристу Олегу. Тот все переделал, а результат мы сейчас услышим. Потому что «Минута».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Продолжаем представление самой лучшей за последнее время книги о группе «Кино», «Кинооблучение», собранной и написанной Александром Кушнером. Саша был у нас в эфире, провел кучу презентаций. 21 июня состоится большой концерт группы «Кино» на стадионе «Лужники», но не в честь книги. А нам же, нам останется провести большой книжный уикенд к дню рождения Виктора. 20-21 июня ждите. Там соберем все прозвучавшие в программе отрывки книги воедино и дополним их другими. Отрывок из книги Александра Кушнера «Кинооблучение». «Вместо 30 минут нам пришлось играть час 20», вспоминал в интервью для книги клавишник разогревающей группы «Принцип неопределенности» Антон Тихонов. Дело было глубокой ночью, и температура упала до отметки минус 3 градуса. Публика потерпела наши песни некоторое время, а потом в нас полетели бутылки, палки с гвоздями и какая-то арматура. В это время братва успешно громила гостиницу, чтобы убедить Айзеншписа вернуть музыкантов на стадион. И когда в разгар артиллерийской атаки бутылками мы, немного пораненные и обесточенные, сошли со сцены, около нас затормозил зеленый милицейский УАЗик с синей полоской. Из него выходит Кино и Айзеншпис, который спрашивает: «Вы куда барабаны понесли?» И тогда наш вокалист Вадик Мазитов подходит к Цою и говорит: «А зачем вы вообще приехали? Не поздновато ли?» И Цой отвечает немного надменно: «Не поздновато. У Виктора рост 1,84 м, а Вадик невысокий». Тем не менее Мазитов смотрит Цою в глаза, а затем бьет его кулаком в челюсть и истошно орет: «Ты чукча ебаная!» Песенная поддержка релиза сегодня за инди-проектом «Бакашин». Это музыкальная проекция московского поэта Алексея Бакашина. За 7 лет он выпустил 3 роковых текстоцентричных альбома, а параллельно с ними несколько сборников собственных стихотворений. Бакашин. «Война».
2: Покажи мне людей, уверенных в завтрашнем дне.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Упомянутое выше музыкальное шоу телеканала РЕН-ТВ «Соль. Легенда» переходит экватор. В пятницу 12 июня состоится премьера 5-го выпуска проекта. Проекта, где попсовые и околороковые звезды доказывают, что они умеют и в рок. Да так здорово, что хоть ставь их в ротацию на нашем радио. В новой серии сойдутся знакомый нам 13 карат, знакомый по эфирам «Фонотеки», и незнакомый по этим эфирам, но известный в попсовом мире Денис Чайф вдвоем «Клявер», который в свое время увлекался тяжелой музыкой, а потом прошел через всевозможные горнила шоу двойников, типа «Точь в точь» или «Один в один». Что из этого вышло, смотрите в эфире в пятницу в 22:30 на канале РЕН-ТВ, а все первые выпуски программы на сайте телеканала в разделе «Соль». Традиционный номер отдаю тому, кто очень ответственно подошел к созданию кавера и собирается очистить права на издание трека в своей версии. А вот к самой съемке Саша, 13 карат, подошел уже не в лучшем виде, после сложного, угарно-бессонного расколбаса, но собрался и не потерялся. А в самом шоу произошла люто непредвиденная история, которая даже не прогнозировалась создателями. Мы даже математически не думали, что такое может произойти. И очень сильно удивились. Подробности в эфире. 13 карат. Катастрофически.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Группа «Драматикс» только что закончила свой гастрольный тур по России на Дальнем Востоке и оттуда прислала нам новинку. Обычно музыканты греют начало тура, а тут вот наоборот, новинка в финале. Трек называется «Жди меня». А, это они сообщают о возвращении домой. «Жду». Эта песня о людях, которых мы продолжаем любить и ждать, даже когда дороги давно разошлись. О том, что надежда иногда живет в нас дольше, чем мы сами готовы в это верить. И о свете, который остается внутри, даже если временами бывает больно. Рассказала Катя Драматикс о новой работе. Песня пропитана сладкой горечью воспоминаний из прошлого, пронзительной болью настоящего и осторожностью перед неясным будущим. Вместе с этим лирическая героиня надеется, что когда придет тот день, который погасит звезды и оборвет замкнутый круг ее жизни, она будет не одна, а все ее страхи тут же развеются. А я вот сейчас подумал про наш разговор с Антоном Вартановым выше, про плейбеки. Вот бы с кем поговорить про это из нашего цеха с Катей Драматикс, потому что, вот, например, в новом треке есть и скрипки, и клавиши, и мощные гитары, а на концертах это далеко не всегда так. И вот тут возникает, конечно, вопрос. Но ответить сможет только Катя. Ждем. Драматикс, жди меня.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Андрей Шабаев в своем сольном проекте «Самый неприятный человек на земле» как будто замаливает грехи отечественного панк-рока. Нет, в нашем панк-роке полно добрых и веселых песен про любовь и счастье, про мир и даже про Бога. Но стереотип именно такой. Грязь, мат, жесть, излишество, угар. Сережа Метель не даст соврать. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Мама, папа. Так вот, Андрей Шабаев в этом замечен не был. Но все равно к его сольному творчеству я всегда относился с вопросом. Не понимал, это шутка или он это все серьезно. Оказалось, никаких шуток.
2: У каждого артиста есть своя миссия. И прежде чем писать песни, надо с ней определиться. Для меня песни – это маленькие фильмы. Когда мы идем в кино, мы проживаем жизнь героя. Точно так же работает музыка. Я хочу дать слушателю две вещи – веру и надежду, что все будет хорошо, что мир прекрасен и удивителен, даже если прямо сейчас у вас не все радужно. Я встречал много одиноких людей, и никто из них не сказал мне «я счастлив». Большинство просто живут по инерции, просто привыкли, а многие боятся новых отношений, потому что однажды уже обожглись. Мы так устроены, боль запоминаем лучше, чем радость. Эта песня про одиночество и про любовь, которая приходит, не спрашивая, готов ты к ней или нет.
1: Ну что ж, я даже где-то прошу прощения за свою предвзятость. Это всегда очень неприятно – сомневаться в искренности и честности. Прости, Андрей, неси нам все доброе и светлое. Самый неприятный человек на земле. Ты пришла из ниоткуда.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Следующую песню я бы хотел сначала сыграть, а потом про нее рассказать, потому что ее посвящение я не считал, а потом, когда узнал, удивился. Но мы так не делаем. И тем более, если автор заложил в нее этот смысл, то надо слушать ее в правильном контексте, подготовленном, мне кажется. Итак, новая песня проекта «Лампочка и абажур» называется «Лечу». И она для всех любителей лошадей, даже с заявкой на гимн конного спорта. Лет в 5 Даша Лампочка увидела около зоопарка пони. Плюс в том же возрасте мультик «Спирит», и тут же возникло увлечение рисовать лошадей. Родители поддержали и стали покупать книжки и журналы про конный спорт и породы. Игры дома, разумеется, тоже про лошадей, и даже дорога в школу была как игра в поездку на лошади. Хобби-хорсинг. Дальше посещение выставок и конных хозяйств, покупка первой амуниции. Даша, а бывали ли вы в конном театре, что в Москве на ВДНХ? Есть и такой, с представлениями, джигитовкой и даже сюжетом историческим и красивым закадровым голосом. В 7 лет Даша впервые села верхом. В черте города удовольствие не дешевое, знаю по своим детям. Ну и дальше уже увлечение, практика, работа на конюшне с выгребанием навоза и мытьем лошадей. Все серьезно. С 20 лет уже профессиональное занятие в клубе и тренер. Ну и финальный этап – своя собственная одна лошадиная сила. Вот такое вот увлечение всей жизни, наконец-то, почему-то только сейчас, вылилось в песню. «Лампочка и абажур. Лечу».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: И закроемся сегодня пасом в следующую программу. Группа «Убель» отмечает в этом году свое пятилетие, наваливает один за другим синглы и последним отдает дань своему детству, вспоминая легендарный мультфильм из 90-х «Хей, Арнольд», или же «Эй, Арнольд», как это было в русском переводе. Не помню, кто транслировал мультик у нас, возможно, 2x2, но в оригинале он принадлежал телеканалу Nickelodeon, он же Nickelodeon, он же просто Никель. Флагманом его был, конечно же, губка Боб. Кстати, Арнольда создали еще в 80-х годах, и долгое время он был пластилиновым героем андеграундной мультипликации. Лишь попав в орбиту Nickelodeon'а, он получил свое рисованное воплощение и почти полностью изменился. Я, кстати, недолгое время работал на телеканале Disney, главным поставщиком зарубежной мультипликации на российский рынок, и у нас там был очень четкий цветовой код. Привет, футболки. В разделе «Запреты» было два четких правила. Не использовать цвета в сторону фиолетового, это считались цвета депрессии, и не использовать оранжевый цвет, потому что это цвет конкурента Диснея, канала Nickelodeon. Вот так вот, представляете? Не вообще не использовать, а не делать системообразующими в декорациях, логотипах и так далее, в новых продуктах. Вряд ли об этом всем знали Варя и Егор, но просто текстом песни накинули на меня вот такие воспоминания. Так, сингл «Hey Arnold» — это прям, согласно названию, такой мультяшный bedroom pop с глянцевым винтажным звучанием. Привет всем миллениалам. Видите, у кого-то лошади, у кого-то мультфильмы. Самая солнечная и жизнерадостная песня дуэта войдет в альбом «Нормальная музыка», релиз которого состоится ровно через неделю, 19 июня. И, может быть, в следующей программе мы услышим кое-что еще. А на сегодня все. Вы слушали программу «Футбольное обозрение». Да, сегодня стартует чемпионат мира, и ближайший месяц работать мне будет очень сложно. Другой континент, другие часовые пояса, игры в час ночи, в три ночи, в шесть утра. Кошмар. Прорвемся. В любом случае, всем приятных больших выходных. Меня зовут Андрей Куренков. До встречи через неделю. И, как говорил мой хороший знакомый и даже учитель, хорошей музыки должно быть много. Пока. Убель. Хей, Арнольд.

0: «Фанатека» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Украина.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

осенняя пора. Давным-давно пора, разок и навсегда. И зимняя пора, и зимняя пора, разок и навсегда. И белые снега, лишь капелька весны, все остальное

0: опять осенняя пора. Давным-давно пора, разок и навсегда.
1: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором Кассир.ру представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил известный актер театра и кино Евгений Цыганов. Новый уикенд будет насыщен большим количеством интересных концертов. Главными из них станут стадионное шоу «Лаб» Антона Белеева на московской ВТБ-арене, а также большое юбилейное шоу «Арии» в формате 360 в Санкт-Петербурге. Московских фанатов также порадуют «Кипелов» и «Танцы минус», а в городе на Неве выступят «Найк Борзов» и «Бонд с кнопкой». Вячеслав Бутусов даст концерт в Хабаровске, Ленинград зажжет Владивосток, а звери отправятся в Краснодар. Ну а Петрозаводск увидит выступление Алисы, Гарика Сукачева и «Комнаты культуры». Евгений Цыганов рассказал о своей рок-группе «Мечта».
3: Я много лет занимаюсь музыкой. Наверное, с 2000 года существовала группа «Гренки». Потом вот была группа «Пока прет». И с 2024 года появилась группа, которую мы называем «Мечты рита». Играем мы рок-музыку, но на самом деле это смесь из всей той музыки, которую мы, в общем, слушаем, слушали, и тексты каких-то дорогих нам людей. И очень много влияния на нашу музыку пришло из Санкт-Петербурга, из так называемой там новой волны 90-х, вот андеграунда 90-х.
2: 17 июня группа «Мечта» выступит в московском «Планетарии». Цыганов объяснил выбор столь необычной площадки.
3: Это будет второй концерт в «Планетарии». Мы играли уже в декабре, и нам очень понравилось. Несмотря на то, что в «Планетарии» люди практически лежат, но там замечательные художники, которые нарисовали практически видеосопровождение. И на куполе время от времени возникает такое видеооформление каждой песни, и это впечатляет.
2: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет фильм «Холоп 3» с Милошем Биковичем, Павлом Прилучным и Кристиной Асмус. Вторая часть этой франшизы стала самым кассовым фильмом 2024 года, заработав почти 4 миллиарда рублей. Ну а на третьем месте тогда оказался фильм «Мастер и Маргарита», в котором Цыганов сыграл мастера. Актер отметил, что не считает эту работу особенной, вспомнив Ингмара Бергмана.
3: У Бергмана как-то спросили, говорят, вот вам было 39 лет, там в таком году. Вы же сделали «Земляничную поляну», и поставили 3 спектакля, и там «Седьмую печать» вы сняли. Короче, он снял там 5 фильмов, 2 телефильма. Это, наверное, какой-то был особенный фильм. Да нет, почему?
2: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
1: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».

0: «За сценой».
1: Всем привет! Это Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, на какой фестиваль сходить всей семьей и поговорим о новом релизе от группы «Wildways». 20 и 21 июня при поддержке Департамента культуры правительства Москвы пройдет семейный фестиваль «Традиция». Организаторы фестиваля считают своей главной задачей популяризацию русского культурного кода через историю, музыку, театр и не только. Фестиваль объединяет музыкантов, поэтов, писателей, мастеров ремесел, артистов и исследователей, которые поделятся своим творчеством, знаниями и навыками.

0: ждут более 100 событий. Концерты, поэтические перформансы, лекции, спектакли для взрослых и детей, мастер-классы и народные забавы для всей семьи, традиционные промыслы и кухня. Wild Ways выпустили трек «Не молчи». Новая песня об эмоциональном разрыве, пустоте и попытке докричаться до того, кто уже не отвечает. Лидер команды Анатолий Борисов рассказал о работе над синглом.
1: Если честно, в творчестве я обожаю больше всего, когда оно идет непрерывным потоком, как говорится, по наитию. Когда ты не тратишь много времени на создание того или иного трека, не фокусируешь свое внимание излишне на каких-то вещах, таких как звук, долгое перебирание верной аранжировки и прочее-прочее. Поэтому «Не молчи» относится к той песне, которая была написана быстро, весело, и лично для нас в этом есть ее шарм.
2: Но

0: Оценить новую песню от Wild Ways уже можно на всех цифровых площадках. Ну и на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше_ру» и на сайте «Наше.ру». Мы же вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
5: 255 45 55.
6: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

года. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Я снова влюблен. Живите тут сами со своими китами. А меня ждет невеста и домик в Майами.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио. Так бьется сердце.

наше радио. Сделано в России.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Наше радио. Сделано в России.
2: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

Наше радио. Музыка поколений. Наша музыкальная история. Группа «Альянс». В 1981 году «Альянс» создали гитарист и вокалист Игорь Журавлев и бывший участник «Зодиака» Сергей Володин. Московский коллектив играл рок-музыку от новой волны до фолка и выпустил более 10 альбомов. В начале 90-х музыканты сотрудничают с певицей Инной Желанной, затем распадаются и возобновляют концертную деятельность уже в 2008 году. Песня «Звуки на заре».

Наше радио. Музыка поколений.

0: среда.
1: Наше радио. Реклама на 107FM.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Так звучит наше. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефон.

И моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный сврат. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл, священной злобой

0: наше радио.
1: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные. Сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные. Тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Наше радио.
1: Так устать может только бездельник.

0: Наше радио.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: наше. Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

Наше радио. Музыка поколений. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.